0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,10 FM.

0: радио.
1: Пилот!

0: реклама.
1: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Geometria.ru. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич Икинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Geometria.ru. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru.
2: 18+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Так, ну а все по-разному вынашивают детишек. Вот тут женщина в Германии, немка, высидела цыпленка в своем бюстгальтере и назвала его, соответственно, Тити.
4: Да, Тити. Откуда я это знаю?
3: Значит, женщина решила спасти яйца, от которых отказались куры, и подошла к делу максимально, буквально. Сделала инкубатор из своего спортивного бюстгальтера и носков. Потом несколько дней носила все это под одеждой у себя, на себе, понимаешь? Вот, и первый птенец, к сожалению,
5: выпал из гнезда.
3: Да, а второй успешно вылупился. И теперь живет вот это вот Тити.
6: А представляете, она в моменте забыла про этих птенцов, и у нее интим с мужчиной, он ее раздевает, а там такой кукушонок.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
4: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Катапульту.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге сегодня. Пятница. Последняя, кстати, майская пятница. Пока солнце на улице, классное утро. Ну, да, конечно, дожди май. Будут. Да.
1: Ребята, пока не замаялись, сразу говорю, мы сегодня на выезде, и вся катапульта сегодня работает по адресу Березовский тракт 11А, потому что мы сегодня где?
0: Мы сегодня
1: в автобане. Да, друзья, и мы находимся рядышком с абсолютными новинками. Я сегодня буду просто подробнейше рассказывать о том, какая машина вас ждет здесь. Она есть далеко не у всех. И тут самый большой склад автомобилей Tenet. Вообще, в принципе, автобан есть не только на Березовском тракте 11А, есть еще и на Щербакова 144. Вы можете сейчас, кстати, успеть прямо с самого утра урвать себе приз.
0: Приз, да, от нашего вот как раз спонсора. И конкурс будет, да, и такой автомобильный вопрос, очень легкий, мне кажется, так что звоните.
2: И нужный всем подарок.
0: Да, подарок у нас — это карманный зонт.
2: И вот сегодня прям пригодится, кстати.
0: И завтра тоже.
2: Дожди обещают.
1: Хотел обратить внимание, ваша задача прямо сейчас дозвониться по телефону 237-104. Мы вам вопрос, собственно, три варианта ответа, а ваша задача — дать правильный ответ. И ребята вот сейчас набирающие. О, уже есть звонок. Давай поговорим с кем-нибудь. Алло.
0: Привет.
3: Алло.
1: Да, доброе здравствуй. Утро. Ты прям самый ранний. Как зовут тебя?
3: Евгений.
1: Жень, скажи мне, пожалуйста, а ты давно за рулем?
3: С 98.
1: О, мы с тобой в один год на права сдали. Mm-hmm. Это хорошо. Значит, смотри, у нас сегодня не только о автомобилях Tenet пойдет речь, и о автомобилях BLG в том числе. Знаешь такие, видел?
3: На обоих ездил.
1: Молодец. Итак, каждый день, чтобы ты знал, на заводе BLG один случайно выбранный кузов проверяют на зазоры и перепады. Каким образом это делают? Как ты думаешь?
0: Кузов отправляют в световой тоннель, кузов погружают в воду или с кузовом вообще ничего не делают?
1: Так просто глянули. Да.
4: Какая интересная жизнь у кузова, да?
1: Да. А у тебя?
4: У меня не такая.
1: Как ты думаешь, что с ним делают-то?
3: Световой тоннель.
1: Да, конечно, абсолютно правильно, мы тебя поздравляем.
2: Там ему дискотеку. Нет, там... в этом световом тоннеле идет визуальная, тактильная оценка зазоров и перепадов. А завод BLG работает по мировым стандартам, поэтому все так круто. Мы тебя поздравляем, ты получаешь брендированный карманный зонт BLG. Мы сами хотим это увидеть, как это в кармашек положить.
1: Мы
2: в кармашек,
1: в твой карман его и будем класть. Да. Сейчас давай кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта. Саня, чего грустный второй день?
6: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
5: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
6: Вот это да! Номер подскажешь?
5: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385 85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385 85.
7: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Человек купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
11: Подробности на baden-land.ru. 0+.
12: Строим новое!
13: Ремонтируем любимое!
12: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
14: Мечтаете о новом кроссовере? Новинка Tenet T4L ждет вас в автобан Tenet. Простор, как в бизнес-классе. Огромный багажник, экономичный двигатель. Цена 2 миллионов 159 тысяч рублей. Гарантия до 5 лет. Только первым 15 покупателям. Подарки до 100 тысяч рублей. Плюс ТО. Успеете купить первым? Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на сайте автобан-tenet.ru. Приезжайте по удобному адресу. Щербакова, 144, или Березовский тракт 11А. Автобан. 25 лет с вами. Доверяйте профессионалам.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Акция до 6
15: июля. Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская, 77.
16: Кредит предоставляет по ОДП. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
18: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
19: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
20: Лим-Попо. Веселье не за горами.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
22: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
23: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
24: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
25: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
26: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
27: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
28: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
29: Катапульта.
30: Утреннее шоу на радиопилот.

Спонсор афиши – Ассоциация Федерации свободных байкеров. Только с 5 по 7 июня 2026 года мотофестиваль движения «Урал» в Екатеринбурге.

0: На. Это я.
1: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И сейчас мы обсудим, какие мероприятия будут на эти выходные. Начнем со спорта. Будет фестиваль «Веломай». Прям такое большое событие. Начнется в парке Маяковского аж с 7 утра. И все начнется в фан-зоне. 550 рублей стоит. Так в честь десятилетия «Веломая» будет даже эпическая Одиссея, как ее называют, на 100 километров на велосипеде. А вообще, конечно...
2: Это в какую сторону поедут? Ну,
3: Надя, в любую сторону, покажут. 100 километров на велике, это серьезно.
1: Там покажут. Ну, вообще, можно начинать с 20 километров. А ты сколько проезжаешь у нас там, наматываешь?
2: Ну... В 2 раза меньше. Да, ой, ладно. В 10 раз меньше.
1: Я... Ты до ближайшего магазина.
3: Я иногда вот по работе мотыляю. У меня бывает, там, в конце дня смотрю, у меня максимум пока в этом году было 62 километра.
1: О-о-о!
3: Да.
2: Это в течение дня.
3: Это в течение дня по городу просто покататься.
2: Ну, да, да.
3: Но это за день сотку.
2: Это завтра.
1: Это завтра.
3: Конечно.
2: Ну, в дождевиках.
1: Ну,
3: судя по всему, да.
4: Велосипедистам, мне кажется, пофиг на погоду некоторым.
1: Большое очень мероприятие. Наш город принимает турнир «Вечер мирового бокса». Дмитрий Бивол против Айферта. И вообще тут, знаете, конечно, там будет несколько очень крутых поединков в течение всего вечера на УГМК-арене. И самое крутое стало известно, что вообще Бивол, он выходит под группу кино, группа «Крови». Под эту музыку. И здесь вживую музыканты приезжают, группа «Кино», с восстановленным голосом Виктора Цоя.
2: То есть вживую. Они играют, а голос включают.
1: Да. И то есть будет небольшой концерт, и под песню «Группа крови» Дмитрий Бивол выйдет заряженный.
4: После такого он просто обязан победить.
1: Слушай, я говорю, у меня прямо аж мурашки вообще. А сегодня еще в квартале Архангел Михаил будет публичное взвешивание всех.
2: Это всегда забавно.
1: Это взвешивание и стердаун, они же должны
3: будет
1: посмотреть
3: друг другу в глаза.
1: Да, все, настрой полный, боевой, вообще круто. Ну и на этой неделе будет открытие проекта «Лето на заводе», завод Турчининовых Соломежских с Исерти. Очень большая программа, лучше заглянуть на их сайт, там все очень подробно. Но скажу, что в субботу все будет про цветы, большой цветочный фестиваль, и кино, и музыка, и мастер-классы, и для детей, и для взрослых, все будет посвящено цветам. А в воскресенье будет Урал-опера днем, а вечером будет Макс Юдин играть. Это потрясающий концерт должен быть. Вот. Ну и, конечно, долгожданный, легендарный, стадионный концерт группы «Руки вверх». Все намокнут от счастья.
2: От
1: будет концерт под дождем. А, кстати, да, уже тогда можно и реветь.
4: Мне, кстати, нравится, что, помните, было интервью Губина у Собчак, и Губин сказал, что Сережа Жуков шепелявый. Жуков с юмором это все оценил.
1: Да,
4: и даже строчку в песню ставил, что, типа, мы такие немолодые, и уже шепелявые, но все равно
1: слушайте,
4: прикольно.
1: Слушайте, и вот дождь, если будет, отнеситесь к этому с юмором. И, кстати, потом многие, видимо, переместятся в бар «Руки вверх», потому что там будет отмечаться днюха с Сергеем Жуковым. Обещают, что он туда прям
2: приедет,
1: потом приедет, да, если
4: сам
1: сил не хватит.
4: Будет.
1: Да, и там и днюха бара, и днюха группы «Юбилей» 30 лет.
2: Короче, ну, днюха на днюхе.
4: Серега, оставайся
1: очень
4: у нас на все
1: выходные.
4: Лето, у нас хорошо.
1: Очень.
3: Как с этими вот, со всеми мероприятиями?
1: Да,
3: не спится вообще.
4: Закодируйся, Саня.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, «Елка», «Чиж», Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, «Северный флот», «Сова» и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
8: 0+.
9: Реклама.
10: Артём, давай купим машину.
11: Какую машину? Стиральную?
10: Нет, импортную.
11: Китайскую, что ли?
10: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
11: Да где ты ее сейчас найдешь?
10: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
12: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
13: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
14: У Rich Family Новосибирского ГРН 110-547-605-1196.
15: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера.
5: Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Винского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
8: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
9: 12+.
8: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
15: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
16: И побывать в настоящей пожарной машине.
17: А еще послушать лекции по безопасности.
8: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
16: Мам, пойдем!
8: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
9: 12+.
18: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
19: Шедевр.
18: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
19: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
18: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
19: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
20: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
21: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
3: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:27 в Екатеринбурге. Прямо сейчас мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182 литра и...».
2: Итак, дорогие друзья, быстренько расскажу вам о том, где у нас сейчас пробки. Так как мы находимся на въезде в славный город Березовский, значит, здесь пока все тихо, спокойно. А вот дальше уже начинается веселье. Чем ближе к Шарташу, тем веселье меньше. На Трудовой есть проблемки, затруднения в движении также в направлении Блюхеровской развязки. Стоит уже народ в районе каменных палаток на выезд с Высоцкого, ну, практически от Кора. Кстати, хотел сказать, что, ребята, я сегодня с таким удовольствием по Калине проехал вообще.
1: Открыли?
2: Ну, как открыли? Хотя бы сделали так, чтобы люди нормально разъезжались, но... Там есть отдельная категория граждан, как говорила моя бабушка, чтобы моча у них в коленях забродила, которые разворачиваются поперек движения на втором мосту. Ребят, вы что делаете? Во-первых, вы, как это, как ЖКХ, вы что вытворяете? Вы, там нельзя этого делать, во-первых. И там надо поставить, я не знаю, там камеру, патруль, вы там очень много штрафов насобираете. Во-вторых, вы просто тормозите трафик, который едет за вами, без пробок, спокойно проезжая весь концерн. И тормозите тех, кто поднимается на мост второй. Также затруднения в движении уже в ранние утренние часы начинаются в районе Шаумяна перед Серафимой Дерябиной со стороны Белореченской, Репина уже в районе университета связи встает. Ну и опять отдельная тема Уралмаш-Эльмаш. У нас район машиностроителей, также Победы космонавтов и серьезно от красных командиров Шевская в направлении фронтовых бригад подстаивает. Выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182 литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинес». И мы принимаем ваши звонки 237-104. Вы можете дозвониться в прямой эфир. Мы говорим об автомобилях на автомобильные темы. Прямо сейчас набирайте наш номер, оставайтесь на связи, делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения. Ну и обсуждайте с нами конкретные машины и автомобильные вопросы. Кто дозвонился? Алло.
3: Алло, здравствуйте.
2: Привет.
3: Александр, меня интересует вот машина «Чанганг».
2: «Чанганг»?
3: Да, ну, «Чанганг».
2: А какой именно?
3: Ну вот мне надо было, чтобы багажник был хороший. Двигали задние сиденья, раскладка, трансформация.
2: Ну, давайте так, с раскладкой и трансформацией, в принципе, у всех автомобилей могло быть получше сейчас. Бывают, конечно, исключения, но... Что касается, я так понимаю, вы глядите на 75-й плюс.
3: Новый. Ну да.
2: А, ну вот, тогда давайте конкретно про эту модель и поговорим. Час интересный, с полным приводом, со всякими плюшками. Единственное, конечно, чуть побольше были регулировок вот тех же самых сидений, потому что у них в предыдущей версии спинки сидений больше наклонялись, задних я имею в виду. Что касается внешнего вида, спорить тут можно сколько угодно, но он однозначно стал поинтереснее в плане покупательской способности. Он интересен и в плане комфорта, едет он уже интереснее, но и стоит не так интересно, как хотелось бы, то есть уже подороже.
3: Что там, в пределах 4, да, наверное?
2: Ну да. Я скажу так, значит... за свои деньги вполне адекватный нормальный автомобиль, если вы внешне его оценили, подружились, то тогда ваш выбор вперед. В принципе,
3: а
2: я...
3: Коробочка?
2: А что коробка?
3: Ты какая имеешь... там коробка стоит?
2: Ты имеешь в виду, долго ли проживет она?
3: Да, долго проживет.
2: Ну, робот у меня вот я отъездил 3 года на роботе, у меня второй автомобиль на автомате, и то, и другое живет. К автомату у меня претензий больше, сразу скажу. Притом автомат, чтобы все расслышали, айсиновский. Оторви и брось. И цена у него 1 000 000 с лишним рублей.
3: В смысле, Айсен не советуешь даже, что ли?
2: Не советую. Я просто посмотрел схему охлаждения на эти коробки, и мне как бы не очень понравилось. Но это конкретные модели Юникей у меня вопросы. Но я тебе еще раз повторюсь. Если мы обсуждаем 75 плюс новый, автомобиль интересный, просто внешне у нас аудитория как-то поделилась. Кому-то за, кому-то против. Вот и все.
3: Вот, тогда раз вы там находитесь на Березовском, есть тогда вопрос еще, как насчет того, что это девятка Тига?
2: Ну, тут уже интерес у меня другой. Сколько вот там проживет родной китайский автомат? Потому что именно на этих автомобилях они первыми пошли, у них там своя коробка стоит. Вроде пока все нормально, и похвалить, я тут недавно буквально вот разговаривал о Т9-ах, о том, что это один из немногих автомобилей, у которого из этой вроде стандартной подвески выдавили все максимальные настройки, по комфорту он мне нравится больше. Вот, но в плане динамики там и так далее, это уже вопрос такой. Мне не очень нравится вот эта тема с планшетизацией, но это опять же все на любителя. Мне бы хотелось, чтобы он внешне был более агрессивный, но это тоже опять, это мои взгляды. Тебе, может, вообще другие машины нравятся.
3: А у 75-го тоже же планшетов там достаточно?
2: Да, там тоже кнопок по минимуму. Это тенденция всех автомобилей. Сейчас ты с кнопками практически ничего не найдешь в этом сегменте такого, чтобы прямо вот все только кнопки были.
3: Понятно. Ну все, спасибо.
2: Спасибо тебе большое. Удачи. Да, следующий звонок примем. 237-104. У нас быстрый вопрос, быстрый ответ. Вы можете дозвониться. Оставайтесь, главное, на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал процессу вождения и вас не отвлекал. Кто дозвонился? Алло.
4: Алло. Алло.
2: Да-да-да, привет.
4: Доброе утро. Хотел поделиться болью.
2: Ну, давай.
4: Маневровая, билимбаевская. Сделали трехрежимный режим светофора и пробки. Вот уже в это время просто кошмарный. Вот 10 минут простоял со стороны девятки в больнице.
2: А что происходит там? Меньше секция гореть стала?
4: Сейчас получается по билимбаевской горит по очереди светофор. То есть сначала со стороны, скажем так, откуда? Надеждинской.
2: Ну да, да, да.
4: А потом включается со стороны Росточной.
2: И тебе, соответственно, ну, то есть мало народу уезжает, кажется, да?
4: Да, совершенно верно. Вчера вечером возвращался с работы, стоял от Надеждинской в сторону Росточной. Очень долго думал, ДТП или что, но в итоге вот выяснилось, что поменяли режим работы светофора. Хотел бы всех предупредить.
2: Большое тебе спасибо, да. Хотелось бы, чтобы перенастроили обратно хотя бы.
4: Да, конечно, ну, по крайней мере, утром я всегда проезжал по зеленке от Росточной. Каждое утро езжу по этому маршруту. Угу. А сегодня вот простоял 10 минут.
2: Ясно. Спасибо тебе большое за звонок и обращение. Надеюсь, нас тоже услышат и перенастроят. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Выбирай кроссовер Havail Jolion Vriginas. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion Vriginas. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Vriginas в Екатеринбурге. На Гурзувской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Vriginas и на сайте vriginas-havail.ru.
0: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: На старт, внимание, Шартаж-пляж.
5: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
1: Марш на Шартаж-пляж.
5: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
1: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
6: Ура! Веер-парк!
7: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
6: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
7: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Мне нужно личное пространство.
10: У тебя будет своя комната.
9: Мне нужно больше места под одежду.
10: А у тебя гардеробная.
11: А мне нужно играть с друзьями.
12: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
13: УСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
14: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
14: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
14: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
15: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
16: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? Ас в цементе. Может, и Антона, гуру кровли, встречали?
17: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
18: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
19: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
20: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами. планировать каникулы в Лим-Папо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
21: Лим-Папо. Веселье не за горами.
22: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Папо-дефис-парк.ру.
23: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
24: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
25: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
26: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
27: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:46 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, пришло время еще один подарок разыграть. У вас прямо сейчас есть возможность дозвониться в прямой эфир 237-104. Мы для вас приготовили творческую игру, стихотворение, которое надо будет в рифму продолжить правильным словом и выиграть приз.
2: От нашего спонсора это сеть магазинов мужских костюмов. Братья Джентльмены, ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Есть творческая личность. Кто на связи? Алло.
2: Алло.
3: Ну, говори со мной.
2: Да, привет.
3: Да. Как зовут утро. Тебя?
4: Привет, доброе утро.
2: Имя?
4: Маша.
2: Машенька.
3: Мария, мы для тебя вопрос для начала приготовили. Скажи, есть ли у тебя мужской костюм?
4: Нет.
5: А мужчина есть для этого костюма?
4: Мужчина есть.
3: А почему прекрасно. Мужчина у тебя без костюма?
4: Ну, некуда его одевать.
2: Как будет это? Повод, сейчас это, вот выиграете.
3: Это ты так считаешь, что конечно. Некуда одевать. А вот решили куда-то пойти, а костюма нет.
2: В театр,
3: в театр,
2: например.
3: Да. Киношку.
2: Навстречу.
3: Можно вообще просто на променад, в конце
2: конечно.
3: Концов. Итак, сейчас вот у тебя будет шанс выиграть хороший подарок, который, возможно, оденет твоего мужчину в костюм. Итак, стихи в конце нужно правильное слово вставить. Погнали. Фокусник Филипп зажигает свечи, обещает зрителям он чудесный вечер. Подготовил карты, кролика и птицу, вспыхнет яркий свет, магия случится. Проверяет тщательно свой двойной сундук, надевает праздничный, бархатный...
2: Ну что?
3: Есть такое слово, с одеждой связанное.
2: Немножко такое историческое, но вот красиво на фокусниках,
3: еще
2: на сцене.
3: Раз. Проверяет тщательно свой двойной сундук, надевает праздничный, бархатный...
2: Маша.
3: Раз, два, три.
2: Нет ответа, да, Маш?
4: Нет ответа.
3: Ну, Машенька, не расстраивайся, мы тебе желаем хорошего дня.
2: Ну, бывает, ты не знаешь такого слова.
3: Жаль, но мужчина будет без подарка.
2: И дальше без костюма.
3: 237-104, следующий звонок, алло.
2: Алло.
3: Привет,
2: алло.
3: Кто на связи, да?
6: Здравствуйте, Александр.
3: Сань, ну ты-то знаешь, какое что слово? За слово мы не договорили?
6: Да, сюртук.
3: Абсолютно
2: сюртук.
3: Верно, да,
2: человек,
3: слово сюртук.
2: Который знает слово сюртук, получает сертификат на 3000 рублей в сеть магазинов мужских костюмов. Братья, джентльмены, Саша, ну. Оденешься. Красиво.
3: Саня, сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро, 7:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Синица.Реформа-1».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Депутаты Екатеринбурга предлагают запустить в Екатеринбурге ночной общественный транспорт. Специальный.
1: Чего?
2: Ночной автобус будет развозить.
1: Что за пионерлагерь вот это вот?
2: Ой, едет
1: черный автобус.
3: Хорошо, допустим, да.
2: Все дело в том, что жители высказывали не раз пожелание, чтобы появился такой, я так понимаю, курсировал через центр, какие-то популярные районы соединял, ходил раз в полчаса или в час, потому что, ну, многие задерживаются, во-первых, на работе до 10, до 11, когда уже просто автобусы, общественный транспорт не работают. И есть пример хороший в Москве. Там я видел эти вот электробусы, даже ночью работают, ходят по популярным районам.
3: В Москве вообще шикарная ситуация с общественным транспортом, а у нас после 9 часов трамваи, лично я просто чаще на трамваях езжу, так трамваи все почти едут в депо.
2: Я тебе больше скажу, уже после 6, после 7 сложно уехать бывает.
3: Город миллионник, столько людей гуляет, особенно летом, и после 9 все, ты не уедешь практически.
2: Ну вот поэтому высказали такое предложение, и пока на это все на стадии обсуждения, но надеемся, что в скором времени появится.
1: Мы бы хотели, чтобы появилось, чего нет.
2: Гамбургеры в России хотят переименовать в кокошники. Из такой инициативы выступили депутаты в рамках борьбы с англицизмами. Все с чем-то борются, как будто бы не с тем борются. Среди других вариантов названий «котлетник» и даже «ленинградский бутерброд». Кроме того, чиновники предлагают снимать социальную рекламу о вреде гамбургеров и пользе русской каши, после которой человек прекрасно себя чувствует и сам бежит на работу, видимо, в туалет.
1: Ой, господи.
3: Это даже обсуждать, я не знаю, они так и называются, кстати, по-другому же, да? Во вкусные точки они называются какие-то...
0: Нет, это все равно бургеры.
1: Да.
0: Нет, ты что-то путаешь.
3: Заменить гамбургеры на что-то другое, конечно.
2: На котлетники.

0: отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
1: Застройщик ОСЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
2: Мне все надоело. Лето подавай.
3: Климат, контроль, катапульты.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Цейс Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду и дожди. Температура воздуха днем плюс 17-19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Почувствуй ритм обновленного «Хавейл Джолион». Более динамичный, технологичный, дерзкий. В «CS Motors» на проспекте «Космонавтов-3». Новый «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект «Космонавтов-3». 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
8: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
12: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
13: «Эксид. Born for more».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 29 мая. Мы сегодня в Березовском, и мы видим, что начинаются тучи.
1: Ну да, да, тучи пришли, но у нас сегодня реально солнечный эфир. Вы, если хотите, за солнышком вы приезжайте к нам. Березовский тракт 11А сегодня наш адрес, где мы находимся. Потому что находимся мы где? Правильно,
0: в автобане,
1: да.
2: Четыре солнышка прям тут у входа сидят, да.
1: Сразу скажу, что и самый большой склад автомобилей Tenet, и, насколько я знаю, что ТО нулевое при покупке дарится, там еще и допов на 100 тысяч рублей дают, и суперусловия при покупке в кредит, выгода в трейд-ин до 500 тысяч рублей, много вообще всего. Мы сегодня будем говорить не только об автомобилях Tenet, еще и будем говорить о том, что есть автомобили Belgi, там вообще выгода до 800 тысяч рублей.
0: Чили еще.
1: Да, и, конечно, автомобили вы можете посмотреть не только здесь, на Березовском тракте 11А. Есть еще один адрес. Автобан Tenet есть на Щербакова 144. Это для тех, кто живет в южной части Екатеринбурга. А сейчас у вас есть еще возможность дозвониться по телефону 237-104. Нам сразу два радиослушателя нужны, чтобы побороться за приз. Вот те, у кого молниеносная реакция в наборе нашего номера, прямо сейчас дозвонитесь. Дозванивайтесь, будем с вами играть.
0: Конкурс «Верю-не верю» проведем.
1: Конечно, да, у нас есть три факта, вам нужно будет определиться, что из этого правда, а что нет. И тот, кто три правильных ответа, собственно, даст, тот приз получит, кто первый дозвонившийся. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Как зовут тебя?
3: Евгений.
1: Жень, кем работаешь?
3: Инженер ПТО в строительной компании.
1: Ой-ой, сейчас на стройках-то, наверное, мокро, да? Значит, сейчас еще второй звонок к тебе подключим. Кто на связи?
0: Алло.
3: Ваня.
1: Ваня. Ваня. Женя и Ваня. Ваня, а ты кто? У нас Женя строитель, а ты?
3: А я трезвый водитель.
0: В смысле, это тот, кого вызывают?
1: Тот, кого бухарики вызывают.
3: Почему? Не обязательно.
4: Или ты, в принципе, не пьющий?
1: Это профессия такая, знаешь, по жизни. Это призвание трезвый водитель.
4: А интересно, а Евгений трезвый строитель? Ну, так просто, раз уж ты трезвый водитель...
0: Конечно, пока еще трезвый.
4: Ну, в одной силовой категории.
1: Внимание, ребят, мы для вас приготовили три факта. Ну, раз уж мы сегодня находимся...
4: Все трезвые.
1: Да, все трезвые факты исключительно. Раз мы сегодня находимся в автобане, который на въезде в Березовский, у нас есть вопросы об автомобилях и утверждение. Вам нужно сказать, верите вы в них или нет. И если вы наберете больше правильных ответов, чем ваш оппонент, вас будет приз. Начнем. Мы утверждаем, что автомобили Tenet собираются на заводе, где раньше собирали Audi и Volkswagen. Веришь в это, Женя?
3: Да, верю.
1: А ты, Ваня?
3: Нет.
1: Дальше.
4: Мы утверждаем, что грунт от коррозии на кузов Tenet наносят в ванне.
1: Ванне.
2: Так сказал. Ванне.
1: Ну, видимо, специально, Ваня. Ванне. Веришь, Женя?
4: Конечно.
3: Да.
1: А ты, Ваня?
3: Да.
1: А теперь заключительное утверждение.
0: Мы утверждаем, что гарантия на автомобиле Tenet 5 лет.
1: Ты как, Жень?
3: Да.
1: А ты, Ваня?
3: Да.
1: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. А что, давай с конца начнем?
0: Давай.
1: Итак, по поводу гарантии на автомобиле Tenet, да? Она действительно 5 лет, либо 150 тысяч километров пробега. Тут вы оба правы.
4: Ну, и представьте себе, в ванне, значит, кузов Tenet, все это наносится. Или это мини-бассейн, что это, да?
1: Вот такая специальная ванна, в которую кузов окунают.
4: Да, да, да, и дальше вы разминулись.
1: Да, ну и, наконец, первым утверждением. Тут вот Ванька не поверил в то, что автомобили собираются там, где раньше Audi и Volkswagen собирали.
0: А это правда?
1: Да, там действительно с современным оборудованием, с высокими стандартами все собирается. И ровно на тех же площадях, где раньше были Властелины колец. Поэтому тут, Женя, мы тебя поздравляем с победой.
0: Ваня,
1: ну ты не расстраивайся, ничего страшного. У тебя будет еще шанс выиграть свой приз в жизни.
4: А Жене-то мы дарим рюкзак. Фирменный рюкзак, мы вот видели, он...
1: Так что, Женька, трубку не клади. Мы с тобой сейчас разберемся, как ты рюкзак заберешь. Вань, с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
3: Катапульта!
5: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
7: На старт, внимание,

0: карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Территория.
6: Улыбка.
5: Стык.
6: Смех.
5: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь потеря зуба – решаемый вопрос. Когда за дело берутся эксперты клиники «Территория улыбки».
7: Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
5: Знаем об имплантации все. Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
9: Шедевр.
8: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
9: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
8: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
9: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
11: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
12: Ого! То, что нужно каждой женщине.
11: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
12: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
11: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
12: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
13: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
14: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
15: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
16: Лим-Попо. Веселье не за горами.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
18: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.
19: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
20: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
19: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
21: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:15 в Екатеринбурге. Прямо сейчас конкурс «Это может знать каждый». И спонсор конкурса ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: Итак, принимаем ваши звонки. 237-104. Вы можете прямо сейчас дозвониться, ответить на вопросы. И тот, кто 3 правильных ответа даст, тот получит приз. Привет, как зовут тебя?
4: Алексей.
3: Леша, кем работаешь?
4: Олег Трашман, певец-исполнитель.
3: Слушай, Леха, а давай, знаешь, что сделаем? Леш, вот если ты неправильно ответишь, посидишь в засадке немножко, потому что ты
5: до
3: же...
5: До осени.
3: Ты же...
6: Трек,
3: как это?
5: Да ну, уезжай на гастроли.
3: Пока альбом допишешь, да. Вот. А то все же хотят поиграть, понимаешь? Леш, скажи, пожалуйста, у тебя есть треки про плохую погоду?
4: Нету.
3: А надо написать вот
6: Сдолиной, тебе задание. Сдолиной фит запиши.
3: Да, значит, смотри, у нас для тебя 3 вопроса по русскому языку.
2: И если есть возможность, Леш, закрой там окна, а? Так шумит.
3: Ага.
4: Это кондиционер так работает.
3: Ой, ничего себе.
2: Разжарило тебя, да.
3: Где разжарило? На улице 12 градусов.
6: Ну, рэпер, что вы хотели.
3: Итак, 3 вопроса, погнали. Отвечаешь правильно, приз твой. Как называется раздел русского языка, отвечающий за звуки?
2: Фонетика.
3: Морфемика
2: и лексика.
3: Ну, как думаешь, фонетика, морфемика или лексика?
4: Фонетика.
3: Да, это правильный ответ, действительно, фонетика. Следующий вопрос.
2: Продолжи ряд слов исключений. Стеклянный, оловянный.
3: Ветренный, деревянный, багряный.
2: Помнишь такое из школы?
4: Помню.
3: И да. Как там дальше? Стеклянная, оловянная, а дальше что?
4: Второй вариант.
2: Какой? Произнеси.
3: Деревянный, ветреный, багряный.
4: Какой? Деревянный.
2: Ну, это конечно. У кого там спрашиваешь?
3: Да пускай помогает.
6: Ну, там учительница сидит рядом, наверное.
3: Да-да-да. Она ему альбомы пишет.
2: Да, действительно, деревянный.
3: Деревянный. Ну и, наконец, заключительный вопрос.
2: Сколько букв О в слове патологоанатом?
3: Прекрасно. Давай варианты. 2 буквы О, 3 буквы О или 4 буквы О. Ну?
6: Чур не гуглить, сразу отвечай.
3: Давай, патологоанатом.
4: 4.
3: 4, и это правильный ответ, да. Мы тебя поздравляем. Да, действительно, 4 буквы О. И, Леш, кричи, катапульта, призы будешь выбирать за кадром. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
10: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
11: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
12: Лимпопо. Веселье не за горами.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
14: ОАКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907. 0+.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Здрасте, подписчики. Сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро. 8:21 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». О своих планах, конечно, уже светские люди все знают. В начале июня на следующей неделе рванут в Питер на ПМФ.
4: О, да.
3: Уже намыливаются ПМФ. На
5: ПМФ. Уже подсуетились.
3: Конечно, там уже все намазываются там
6: маслами, там автозагарами. Там уже все эскортницы у себя пометки поставили, что
3: у
6: они на работе.
3: ПМФ. Естественно, да. Но стало известно, кто будет развлекать публику. Вот долго думали, Сергей...
6: Там целые паровозы едут развлекать публику.
3: Сергей Шнуров. У него были какие-то там натянутые, в общем, отношения с питерской администрацией. Ну, короче, он в итоге заявлен сразу на двух ивентах в рамках ПМФ и еще на паре закрытых вечеринок. Короче, нормально поработает. Полина Гагарина, ее говорят, обожают пиджаки. Вот так вот. Руки вверх. После нас сразу поедут туда. Иванушки, Лолита. За модность отвечают мод, моя Мишель, Федук, Ваня Дмитриенко.
6: Подожди, а они что туда собираются?
5: У них
6: это экономический форум?
3: Нет, а выступать-то перед экономистами?
4: Вечеринки-то
3: что? Кто тебя будет развлекать?
6: У меня вопрос, они туда едут экономику обсуждать или деньги тратить?
3: Конечно, деньги тратить.
6: Вечером-то какой-то очень неэкономный экономический форум получается.
3: Еще как. Значит, никуда не делись традиционные амбассадоры вечерней программы ПМФ. Это Бутусов и Бутман. А также из неожиданного на одной из вечеринок заявлена группа «Непара». Просто здравствуй.
4: Они, кстати, сейчас снова в тренде.
3: Вообще. Да-да-да.
6: Я вот, честно говоря, смотрю на это, на все. Помните одно время? Вот если без юмора вообще, то одно время, помните, мы все разговаривали, как там госструктуры гуляют, какие корпоративы закатывают. Помните, да, вот эти известные темы на день энергетика, там еще что-нибудь. И помните, чем это закончилось? Это закончилось тем, что им запретили за государственные деньги все это делать. И они все это делали за свой счет, и быстро закончились корпоративы.
3: Но здесь все заработают, весь Питер заработает.
6: Да, да? Причем тут заработает Питер. Люди просто люди смотрят на это, на все, как на пир во время
3: это
6: чумы.
3: Пир.
4: Это да.
6: Просто деньги сливаются. Знаешь, там каждый день бухать, концерты. Вы, ребята, работать собрались или что там? Я не понимаю.
4: Вход-то лям, да, там стоит?
3: Ну, там примерно, да, что-то такое, там одни бизнес-ланчи.
6: Посидите в Зуме, поговорите между собой. Вообще без поездок вот этих.
3: Зарабатывать денежки хотят все, особенно дети. Вот сейчас каникулы начались, все сразу, что там, за пятерки больше не платят. Там еще россиян хотят отправлять на работу уже с 12 лет. Я сейчас просто...
6: Исправительные труды, я надеюсь.
3: Нет, ну вообще, как бы сейчас детям могут с 14 лет, по-моему, работать же, да? Или с 12.
4: Как паспорт получают.
3: Да, как паспорт
6: получают,
3: могут.
6: Некоторым приходится по-другому работать.
3: Но дети хотят свою копеечку.
6: Конечно.
4: А что за работа?
3: Ну вот ту работу, которую можно с 14 лет, чтобы разрешили уже с 12. Легализовать детский труд предлагает детский омбудсмен Москвы. Госпожа Ярославская говорит, большинство ребят именно с этого возраста мечтают заработать себе на что-нибудь, заработать свою копеечку. Поэтому есть предложение такое, чтобы со следующего года, например, разрешить.
5: Но зато теперь, знаете, когда вот приходишь в фирму после универа, и тебе говорят, надо, чтобы у работника было 10 лет стажа. Да, ну вот, все. Пожалуйста, к 20
6: вот
5: будет у тебя стаж.
6: 22 года, ты уже опытный раздаватель флаеров.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
9: Реклама. Короче, времени нет. Есть «Джили», есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? «Джили» в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. «Джили» на Белимбаевской в осмота.
2: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. ООО «Восмота сервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
11: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
12: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-547-605-1196.
13: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
14: Встречайте в «Автомир Екатеринбург» «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
15: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
16: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
2: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
17: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
18: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
19: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
20: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
21: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
20: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
21: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
20: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
21: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В «Автобан Березовский» приезжайте.
22: Акция до конца мая.
23: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ОУ». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И.
2: Итак, быстренько о том, где затруднения. Так как мы сегодня на въезде в Березовский находимся, мы отсюда и начнем. Затруднения в движении ближе к Шарташу, там, где поворотные заплита. Так, в целом, движение нормальное, затруднение со стороны Норильска, если ехать с Эльмаша. Там вообще, кстати, сегодня на Эльмаше какой-то трэш, на Шевской опять со стороны красных командиров. И на Уралмаше тоже случилась печаль. Из-за аварии в районе Артинской встал весь кусок от Артинской до Победы. Соответственно, примыкающие улицы и фронтовых бригад, и машиностроители, и сейчас вот и Победы, и Баумана, в общем, тоже страдают. С затруднениями в движении уже который день подряд улица Стрелочников в направлении Северного автовокзала. Сложный трафик, опять в районе Донбасской автомагистральной на Бебеля. Затруднение в движении на Серафимы Дерябиной со стороны кольца перед Шаумяна через юго-запад опять Московская. Стоит затруднение по объездной перед Амундсена. Теперь уже в оба направления наклевываются. На Тенистой, также с Хрустальногорской, на Дегенина перед Краснолесье, на Амундсена перед Ванцовского. Традиционные пробочки, затруднения на Щербакова в районе Уктуса. В районе Калины второй мост чуть-чуть с затруднениями, но вообще сегодня проехал через развязку, прям порадовался. Хотя бы вот сейчас схема более-менее нормальная, чтобы люди долго не стояли. Затруднения остаются только в направлении Малышевской развязки. Там сложный трафик от Кора. И в целом ждем, когда закончат ремонт на мосту, чтобы можно было и из центра, и с Жибайки добираться нормально. А сейчас соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, СГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос». Мы принимаем ваши звонки. 237-104. Вы можете в прямой эфир дозвониться. Про автомобили. Начинаем разговоры. Дозванивайтесь уже сейчас. Задавайте вопросы. Высказывайте мнение. Делитесь опытом своим. В общем, с удовольствием с вами поговорим. Самое главное, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок вождению вашему не мешал. Ждем в эфире вас, друзья. Набирайте наш номер прямо сейчас. Кстати, сегодня нахожусь, вот прям можно онлайн-трансляцию открыть и посмотреть рядышком с автомобилем Tenne T4L. Это для тех, кто не знал, обновленная тема. Для тех, кто давно смотрел автомобиль под определенный бюджет до 2,3 миллионов рублей, то есть 2,3, я имею в виду, подходящий вариант. Мы об этом автомобиле сегодня подробно расскажем, ну, буквально через 20 минут. Кто у нас на связи? Алло.
3: Александр, привет.
2: Да, привет.
3: Денис меня зовут, да. Слушай, в последнее время с такой болью столкнулся. Приходят штрафы за парковку на госуслуги. Угу. Без какой-либо информации, значит, о том, где, когда, ни фотографии, ни черта вообще нету. Без возможности обжалования. Причем, ну вот дважды я припарковался за выходные на платных местах. У меня приложение Горпарковки. Угу. Я оплатил, мне приезжают штрафы по 30 €. Ни одного бесплатного ресурса, где можно было бы пробить эту информацию, нет. Опа. Только на платных. А на платных ресурсах есть. То есть заходишь по уведомлению, платишь, значит, денежку, и тебе все там есть, пожалуйста. Офигенный бизнес. То есть нас стоит, как бы приходят штрафы, как бы вообще не, как, непонятно, за что я должен платить. Никакого доказательства, ничего, просто плати и все, без возможности обжалования. Как бы вы в нашем там муниципалитете, как бы, ну, ребята не совсем обалдели уже.
2: Слушай, я удивлен, потому что у меня, ну, то есть, как бы не было такого, да, я тоже с горпарковками дружу и пользуюсь, тоже периодически паркуюсь и оплачиваю, а пока не было прецедента конкретно со мной. Если у кого-то из наших слушателей тоже такая же проблема, я предлагаю как коллективно жалобу, что ли, писать, как в том фильме.
4: Или хотя бы понять, куда обращаться.
2: Ну да, да, или хотя бы людям дать возможность как-то решать этот вопрос по обжалованию, потому что, ну, штраф может выписаться просто за то, что ты не делал, и ты можешь предъявить там оплату с приложения и так далее. Вот этот вопрос мы провентилируем, честно тебе скажу. Я не сталкивался пока с подобным, но если это действительно так, что на госуслугах нет возможности, а через платный ресурс тебе типа дают возможности фотки посмотреть и обжаловать, вот это вопрос открытый. Почему тебя так как потребителя натягивают?
3: Да. Вот. И еще момент добавлю. Значит, не смог оплатить один раз из-за беспилотной опасности. Вот очень интересная вещь. То есть получается, у нас выявлена беспилотная опасность. По идее, я должен бросить машину и укрыться где-то. Угу. То есть ты, чувак, значит, как бы укрывайся где-то, машину бросай. Значит, без возможности оплатить, потому что интернета не было. Значит, ну будь любезен, штраф тебе прилетает. Тоже классно очень получается.
2: Нюансик, да. Вот такие вещи тоже надо обжаловать. Тоже, мне кажется, очень правильное обоснование. Да, интернета не было, а как я оплачу? Ну, есть, конечно, там вопрос о том, что, типа, есть терминалы, которые находятся там оплатить, но там тоже, как бы, такой способ оплаты не совсем, на мой взгляд, потребителеориентированный.
4: Ну, где-то наличку надо снять быстренько в этот момент.
2: Ну, да, да, и засунуть ее еще туда. В общем, спасибо тебе.
3: Либо карточка должна быть.
2: Накидал прям вариантов, да, спасибо. С этими вариантами, я надеюсь, мы как-нибудь разберемся. Может быть, кто-то прокомментирует его. Следующий звонок у нас есть 237-104. Пожалуйста, дозванивайтесь, оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы звонок не мешал вождению. Алло.
5: Здравствуйте.
2: Да, привет.
5: Хотел по катапульте прокомментировать вот предыдущий.
2: Ага.
5: По штрафу, значит, то же самое ситуация была.
4: И как решили? Значит,
5: как администрация выслала за парковку под знаком, значит, без фотографии, без всего, значит, полгода не оплачивал, после этого оплатил и этот штраф, и пошлину, которую пристав выставил.
2: Угу.
5: То есть два раза больше.
2: Понятно. А как-то оспорить этот вопрос может? Ты не пробовал изучить этот вопрос?
5: А как? Да, ну а как оспорить? Значит, там нету кнопки оспаривания абсолютно никакой. То есть просто висит штраф и все. То есть, значит, не оспорить, не это. То есть если с ГИБДД приходят штрафы, есть кнопкой оспаривания, а тут никакого кнопки оспаривания нет, потому что никакой информации больше нет.
2: Понятно. Ну,
5: ни фотографии, ничего. Значит, единственное, что есть, это типа звоните в администрацию, то есть там телефон, и там разбирайтесь. Звонишь в администрацию, то есть никто не берет ничего. Это нужно брать время, наверное, куда-то туда приезжать и что-то как-то разбираться.
2: Понял.
4: А, я вот, кстати, только что прочитала информацию. Прямо на госуслугах написано, что если штраф выписан административной комиссией, mm-hmm. то только в суде. Вот так mm-hmm. вот.
2: Понятно. Ну, то есть через суд обжаловать можно.
5: Ну вот, да. То есть сначала нужно заплатить все, значит, потом идти в суд. А с чем идти в суд? Значит, ну вот как-то скриншотами только.
2: Понятно. Спасибо тебе большое. Да, действительно, проблемка такая у нас вырисовалась. Следующий звонок будет заключительным. 237-104. Звоните в прямой эфир. Задавайте вопросы, высказывайте мнение. Мы и конкретные машины обсуждаем, если что. Алло.
6: Алло, здравствуйте. Да. Александр, здравствуйте, привет. Слушатели. Та же самая проблема предыдущих ораторов, скажем так, штрафы за парковку. Как бы я вот с первым оратором хотел его поправить. Там оплата возможна в течение суток, то есть в течение дня. Условная беспилотная опасность сегодня, но вечером-то ты как бы ее нет, во-первых. Во-вторых, можно вечером из дома оплатить. У меня так было пару раз. Uh-huh. Я просто тупо платил вечером из дома.
2: С Wi-Fi, ну понятно. Uh-huh.
6: Да. А вот минус, который меня убивает, как и ребят предыдущих, это то, что штраф приходит потом, через месяц, а то и через два. Вот мне один раз пришел штраф за то, что я запарковался 2 месяца назад. А я уже не помню, был ли я там или не был. И вот начинаешь ковыряться, восстанавливать события. Так ли это? Полез в это приложение. Да, действительно, стоял, не оплатил, забыл, закрутился. Да, действительно, мой косяк. Но, блин, хотелось бы вот по факту, чтобы было, а не потом.
2: Ну так и опять же, да, вопрос с тем, что там должны быть какие-то, наверное, фотографии.
6: Несколько раз было вообще без фото. А один раз мне пришла фотография вообще с уличной камеры.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо большое, да, друзья, у нас такая социальночка получилась. Попробуем потом разобраться, может, что-то еще у нас успеет дозвониться прямо сейчас. 237-104. Алло, алло.
5: Алло.
2: Да, привет.
5: А, приветствую. А по поводу предыдущей же темы...
2: Давай на тебе ее и закроем, ага.
5: Договорились. Значит, да, действительно, во-первых, поддержу предыдущего оратора. Можно заплатить чуть позже. А во-вторых, у меня было таких 3 кейса. Я ждал примерно 2-3 месяца. И через это время на госуслуги приходили фотографии. Я не платил, ждал и пришли. Так что вот как один из лайфхаков, можно подождать. Пробовал писать письма в администрацию, пробовал дозвониться, никто трубки не берет, никто не отвечает. Но 2 месяца тайм-аут и госуслуги, пожалуйста, все показывают.
2: Понятно. Ну что, спасибо тебе за комментарий. Друзья, благодарю за исчерпывающие разговоры. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора.
8: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
9: Реклама.
10: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
11: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
4: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
6: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Джек-Гроб.
8: Тепло ли тебе денется?
9: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
8: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
10: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет!
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Веер Молл. 6 июня. 0+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8 часов и 52 минуты.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Работы по реконструкции улицы Вайнера стартуют на следующей неделе в Екатеринбурге. Ну, смотрю я на погоду, обещает дожди, уж не знаю, как они стартуют. Но последний раз улицу нашу масштабно пешеходную обновляли аж 20 лет назад. Сейчас в планах привести ее полностью в порядок. По крайней мере, на отрезке от Ленина до Малышева, рядом с примыканием с Театральным переулком, с улицей Попова. Ну и главной особенностью пешеходной улицы станет ее тотальное озеленение.
3: Нет, а ее будут закрывать или можно будет там проходить?
1: Не, ну и скорее всего участками.
2: Да, но перекрывать полностью ее точно не будут.
1: Но я просто предупредить хотел пешеходов, потому что пешеходная улица. Угу. Вот сейчас идут работы, допустим, по перекладке и переделыванию улиц Роза Люксембург, Белинского. Там много работ идет с тротуарами, и, конечно, там песок, пыль все время, там
3: да
1: рабочие.
3: Я думаю, не пускают,
1: все время. Да, ну нет, люди-то все равно ходят. Но это достаточно грязная тема. Поэтому воздержитесь. Как только начнется реконструкция, надо потерпеть.
2: Дипломные работы могут полностью исчезнуть из всех вузов из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил министр образования. По его словам, в будущем их могут заменить устные экзамены, чтобы проверять реальные знания и навыки студентов в моменте, а не с помощью вот этих дипломных работ.
1: Слушай, ну давай так. Если человек будет сдавать, как вот я сдавал, сначала у тебя там ГОСы, дипломы и так далее, ты же все равно защищать его выходишь.
2: Ну да.
1: Ты же все равно тему
3: и
1: изучаешь.
3: Есть дипломный проект.
1: Да.
3: То есть ты делаешь какую-то научную работу. Ты не можешь просто вот так вот все загрузил, и это просто
1: не,
3: документ.
1: Он тебе выдаст
3: страниц.
1: Научную работу. Просто проблема вся в том, что ты ее защитить должен. А для этого ты ее как минимум будешь читать, изучать,
3: ты
1: еще
3: уже
1: что-то.
3: Выучишь.
1: Да.
2: Опытные преподаватели всегда говорят, что вот даже по защите они могут сразу за минуту поднять, буквально сам делал человек работу или кто-то ему подготовил ее.
1: Да.
2: Ну и новости милоты. Российский космонавт вышел в открытый космос с табличкой «Мама, я надел шапку». Космонавт Сергей Сверчков передал шуточное послание маме во время работы за бортом МКС. Для него это был второй в карьере выход в безвоздушное пространство, в открытый космос. Но вместе с ним был второй космонавт Сергей Микаев. Подстраховывал, так сказать, коллегу, но он-то вышел уже без шапки, на что обратили внимание пользователи.
3: Вот и мама там, наверное,

0: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
0: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
0: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
2: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
3: Климат, контроль, катапульты.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ-эксперт» компании «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Синоптики пообещали сегодня в городе облачную и дождливую погоду. Температура воздуха плюс 17-19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
8: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
13: Отправляемся в морской круиз.
14: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
14: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру
15: 0+.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:04 в Екатеринбурге. Пятница, 29 мая на календаре. Мы сегодня в Березовском находимся.
1: Да, ребята, сегодня у нас выездная катапульта. Березовский тракт 11А. В автобане мы сегодня, поэтому приезжайте. Уже автоцентр запустился, все, уже можно приезжать. Люди хоть на тест-драйв, прям брать машину и покатили. Вы можете еще подключиться к нашей онлайн-трансляции. Сайт pilotfm.ru. Рядом со мной вы увидите старшего менеджера отдела продаж автобан Теннет Черри. Это Евгений Прощерук. Евгений, привет.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро. Всех рад слышать. Мы сегодня все собрались по новой модели Т4Л.
1: Да, я как раз хотел сказать, что я так понимаю, это абсолютная новинка, которая вот-вот только появилась.
2: Все верно, да. Буквально несколько дней данной модели. Но в автобане уже автомобили есть в наличии разных вариантов цветов. А также можно провести шикарный увлекательный тест-драйв. У нас и трассы, и пересеченная местность. Можно в комплексе машину изучить.
1: Давай базово, если есть какие-то отличия, мы по ним пройдемся более подробно. Сейчас хотелось бы больше узнать о бюджете и о комплектациях. Что у него, как у нового автомобиля, у Т4L есть?
2: Вообще, на самом деле, это же эволюция автомобиля Т4, то есть машина стала чуть длиннее, так скажем, машина больше стала. Если про ценообразование, от 2 миллионов 159 тысяч рублей начинается автомобиль, а также можно согласовать в автобане индивидуальные условия при покупке.
1: А комплектаций сколько?
2: А все то же самое, как в Т4, актив и прайм, то есть есть предмаксимальная и максимальная комплектация по отличию. Здесь уже подробнее по месту можно будет изучить разницу.
1: Давай пробежимся по улучшениям. Что произошло, что изменилось? Ну, во-первых, внешне, да, там. Ну, а во-вторых, по размерам. Много ли добавили?
2: Ну да, невооруженным взглядом видно сразу, что машина стала длиннее на 186 сантиметров. То есть для пассажиров, вообще это же семейный автомобиль позиционируется, для пассажиров второго ряда стало больше места, в том числе и для детей и так далее. Плюс багажник. Самое главное отличие — это багажник. То есть он стал еще больше по объему, на 135 литров.
1: Ну, я так понимаю, что со сложными сиденьями сейчас вообще можно квартиры перевозить. Раньше же Т4 считался компактным кроссовером. Так и обычный городской.
2: Да, да.
1: А теперь он уже и подрос и по базе, и по багажнику, и для пассажиров. Вопрос у меня больше, наверное, по, там, допустим, сравнению. Ну, то есть, сильно ли изменилась цена? Много ли добавилось в плане ценообразования, учитывая те улучшения, о которых мы только что сказали?
2: На самом деле нет. В плане ценообразования там за два разница с автомобилем Т4 составляет там в пределах 100 тысяч рублей, если мы смотрим начальные комплектации от актива. То есть вполне небольшая доплата за перспективу там на несколько лет вперед, которыми человек будет пользоваться активно. Это круто.
1: А мотор все тот же или они оставили только один?
2: Да, тот же 1,5 литра на 147 лошадиных сил, 210 крутящего момента. В паре это работает с роботизированной и преселективной коробкой передач.
1: Но они оставили тот двигатель, который может 92-м бензином заправлять.
2: Это одно из самых ключевых, да, моментов, то, что человек может сразу в моменте экономить топливо при заправке.
1: Есть ли какие-то удешевления в плане там опций безопасности, комфорта и так далее? Или он не изменился в этом плане?
2: Нет, в этом плане человек никогда не проиграет. В плане пассивной, активной безопасности машина такая же, как и предыдущий, так скажем, сверстник, да, младший брат. А машина еще к тому же полностью оцинкована, идет с завода. То есть это, опять же, защита от коррозии, от всех наших невзгод, солей, грязи, реагентов. Это очень круто.
1: Но она сейчас считается российской сборкой полностью, да? То есть локализованный продукт.
2: Все верно, да. Да, в городе Калуга.
1: И вопрос у меня по поводу того, есть ли какие-то экономические инструменты, которыми потребитель может воспользоваться. Выгоды, подарки, там еще что-то. Есть ли какие-то такие вещи, которые будут интересны потребителю? Вот сейчас прямо только зашла модель.
2: Да, конечно. В нашем салоне в автобан очень хорошие выгоды. До 500 тысяч рублей по трейдину, сдача своей текущей машины. Также субсидированный кредит от 0%. Мы при покупке автомобиля дарим ТО, подарки.
1: Это нулевое, да?
2: Ну, да, ТО нулевое, подарки до 100 тысяч рублей. Вообще, в целом, у нас очень клиентоориентированный салон. Мы любим, ценим своих клиентов. И самое главное преимущество, то, что в городе Екатеринбурге у нас два салона автобан, еще на Щербакова, и тем самым у нас самый большой склад. Человек может выбрать любую комплектацию, любой цвет по желанию.
1: Но Т4L сейчас вообще не у всех есть, я правильно понимаю? Ну, то есть, и только у автобана, по сути, вот в таком количестве они представлены?
2: Все верно, да. Если мы смотрим на два склада, то у нас самый большой склад по Екатеринбургу, можно даже сказать, по Свердловской области.
1: И еще вопрос. Сильно ли изменился он по настройкам? Потому что наверняка среди наших слушателей есть люди, у которых предыдущий, а то и более взрослый Т4. Ну, имеется в виду Тига 4. И вопрос, насколько он изменился в управлении? Сильно ли добавил там, или наоборот,
2: добавил там? Или... Вообще, на самом деле, здесь уже на переднем приводе стоит подвеска Макферсон и сзади многорычажка. То есть для того, чтобы человек чувствовал себя на разных скоростных вот этих моментах, то есть и на низкой, на большой скорости на трассе машина себя хорошо чувствует. Боковой, вот, допустим, ветер на смещение, машина держит курс прямо.
1: Ясненько. Ну и есть ли возможность сейчас этот автомобиль в тест-драйв взять и покататься? Ну,
2: хотя бы пару конечно. Часов. Да, конечно, без проблем. Записывайтесь, приезжайте. Березовский тракт 11А, Щербакова 144. Мы рады будем встрече.
1: Спасибо огромное, Евгений. Друзья, спасибо мы вам. Еще продолжим разговор буквально через час об автомобилях, которые сегодня перед нами. Поэтому подключайтесь, оставайтесь с нами. А сейчас будет у нас игра «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
6: На старт, внимание,

0: карта проезда на chartage-defis-plage.rf.
1: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
2: Единственный электрокартинг на Урале – карт-старт. Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
1: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в карт-старт.
2: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
3: Мне нужно личное пространство.
4: У тебя будет своя комната.
3: Мне нужно больше места под одежду.
4: А у тебя гардеробная.
5: А мне нужно играть с друзьями.
4: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
2: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
6: УСЦ «Витамин Девелопмент». ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
2: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
1: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363 31 00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Мечтаете о новом кроссовере? Новинка Tenet T4L ждет вас в автобан Tenet. Простор, как в бизнес-классе. Огромный багажник, экономичный двигатель. Цена 2 159 тысяч рублей. Гарантия до 5 лет. Только первым 15 покупателям. Подарки до 100 тысяч рублей. Плюс ТО. Успеете купить первым? Запишитесь на тест-драйв прямо сейчас на сайте автобан-tenet.ru. Приезжайте по удобному адресу. Щербакова, 144, или Березовский тракт 11А. Автобан. 25 лет с вами. Доверяйте профессионалам.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Акция до 6 июня.
4: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
5: 0+. Ура! Веерпарк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
3: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта.
9: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:18 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович. Правовая компания «Гребец».
3: На связи у нас Александр. Электриком работает. Здорово, Саня.
4: Привет.
3: Скажи, пожалуйста, током тебя шандрахало?
4: Естественно.
2: Естественно.
3: И что?
5: Суперспособности появились?
4: Да нет. Так не работает.
3: Так, под себя пару раз ходил.
5: Тоже суперспособность.
3: Суперспособность. Слушай, а как бы вы же там изолированные должны быть? Какую-то обувь изоляционную носить или пофиг вообще?
4: Ну, если надо, то надо. Там вот сам думаешь.
3: Ага. В смысле, сам думаешь. На свой страх и риск, ты хотел сказать?
4: Ну, технику безопасности никто не отменял. Но бывает. Забываешь, все чай.
3: Понятно. Нам нужна женщина, которая будет выступать против Александра. Итак, дорогие дамы, 237-104, прямо сейчас есть возможность дозвониться и поиграть в конкурс «Что было раньше?». Вот ждем, когда дозвонится девушка. 237-104 – это наш номер телефона. Санек, ты вообще женат, парень?
4: Да.
3: Чудесно. Мог бы против жены поиграть. Ну и что? Кто на связи? Алло.
2: Ох,
3: понятно, человек понял, что он не женщина. Вдруг неожиданно осознал. 237-104, кто из дам готов? Да что ты будешь делать-то? 237-104, дамы. Мы ждем вашего звонка. Алло.
2: Девушка.
3: Здрасте, как зовут вас?
6: Валерия.
2: Валерия, сейчас играть будем, Валерия.
3: Сейчас сразу расскажу о правилах. Значит, у нас три факта. Вам нужно определиться, что из этого было раньше. Три правильных ответа даете, получаете приз. Начнем. Какая группа была основана раньше? Группа Песнеры или группа Скорпионс? Саня.
4: Скорпионс, наверное.
2: Так,
3: ты за Скорпионс, а Валерия?
6: А я за Песнеров.
3: Дальше.
2: И снова музыкальный вопрос. Какой музыкант родился раньше? Эминем или Николай Басков?
3: Саня.
2: В разных категориях, конечно.
3: Ты за Баскова, а Валерия за кого?
6: Я за Эминема.
3: Ну и заключительное.
2: А какая торговая марка появилась раньше? Чибо или Якобс?
3: Это не одно и то же?
2: Нет.
5: Это разное.
2: Это те, кто кофе растворимые.
3: Так, Саня за Чибо, а Валерия?
6: За Чибо.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Скажите мне, а вы какого года рождения, простите, оба?
4: 87.
3: Ага.
2: А Валерия?
6: А я 90.
3: Понятно. Ну, в целом, как бы, Санек, тебя могли делать под эту музыку. Потому что и Песнеры, и Скорпионс намного раньше, чем ты, появились на свет. Песнеры основаны в 69-м году. Группа Скорпионс еще раньше, в 65-м.
5: И они до сих пор дают гастроли.
3: 65-й год им... 7, сколько, 60 или 70?
5: 60 лет,
3: 60
5: да.
3: лет.
5: А музыкантам 80, и они дают концерты.
3: Люди столько в браке не живут, сколько эти люди зарабатывают на концертах. Да.
2: Давайте дальше. Эминем родился в 1972 году. Ему полтинник отмечали очень широко.
5: Он уже дедушка.
2: Да. А в этом году Николаю Баскову 50 лет. Он 76 года рождения.
5: А чаша все еще золотая у него.
3: Да. Ну и заключительное.
2: Торговая марка Чибо была основана в 1949 году, а вот Якобс аж в 1895.
3: То есть в конце 19 века.
2: Да.
3: Ну, ребят, по одному правильному ответу. Что хочу сказать? Главное, чтобы день был удачным, надо вместе вам крикнуть «катапульта». Давайте, 3-4.
4: Катапульта!
7: Катапульта! На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
10: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
9: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
10: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Человек, который менял ответы ради очка.
2: Лина. Это я.
3: Доброе утро. 9:26 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта», ракета, основатель Амазон. Джеффа Безоса взорвалась прямо на стартовой площадке во Флориде во время испытания. Сразу после запуска двигателей прогремела мощная детонация. Там такой был грипп.
4: Она даже не успела взлететь.
3: Да-да-да. На разработку потратили, внимание, $2.5 миллиарда. Ее разрабатывали с 2012 года.
5: Одну эту ракету?
3: Бабах. Да, просто один бабах. Один запуск стоит $68 миллионов.
4: Она даже... Безос вообще молодец. Вообще просто... Я не знаю, какой магний он принимает. Да. Он же в конце сказал, бывает.
3: Маск тоже отреагировал на взрыв. Очень неудачно, говорит. Ракеты — это трудно.
5: А сам такой, знаешь, очень неудачно у Безоса. Все произошло.
3: Так капец, конечно, игры больших
6: для
3: мальчиков.
6: Для них 2 миллиарда, это, мне кажется, карманные деньги, которые они
3: как
6: в день
3: все равно, вы что?
5: Ребят, давайте так, вот у каждого свои забавы. Но. Мы во дворе тоже запускали всякую фигню.
3: Ну сколько она вам стоила?
5: Две сопли и три бумажки она нам стоила. Но если для Безоса и господина Маска это примерно те же самые сопли с бумажкой, как и для меня во дворе в конце 80-х. Но это нормальное явление. Чё?
4: Мальчики играются.
5: Конечно. Да. И вы просто, мы разные обсуждаем масштабы. И любой, кто вот такие вещи запускает, мне кажется, их изначально готовят к тому, что нифига не полетит. Ты готовься, что это деньги в трубу.
3: Давайте о богатых поговорим. Значит, большинство россиянок, их спросили, они ответили, большинство россиянок отказались бы заводить курортный роман с любовником, у которых доход ниже 300 000.
5: Первого бокала.
3: При знакомстве на отдыхе многие барышни сразу обращают внимание на финансовый статус.
4: Как?
3: Часы, украшения.
4: На отдыхе.
3: Брендовые вещи.
4: На пляже.
3: То, как человек тратит деньги.
5: На пляже,
3: деньги,
5: да. У него прямо из
3: кукурузы
5: прямо заказал. У него брендовые
3: Да. И в ходе опроса, также при знакомстве россиянки обращают внимание внешность, да? Стиль одежды, внешние признаки достатка, хорошее чувство юмора, такой еще юморист должен быть обязательно, и интуицию почему-то у него должна быть развита у любовника интуиция.
5: То есть это быстро скрывающийся от нее мужик по пляжу в брендовых вещах, цацках, но очень красивый, интеллектуальный.
4: Бежим за ним, да?
5: Все это, конечно, хорошо. Все это, конечно, правда, только реалии совсем другие, особенно на турецких дискотеках.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
8: Подробности на baden-land.ru.
2: Реклама.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
12: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
13: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
14: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
15: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баден-смена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баден-смена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден-групп». Екатеринбург. ОГРН 116 265 802 70 65.
17: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
18: Подробности на motivtelecom.ru.
19: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джек-Гроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
20: «Джек-Гроб». 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
21: Ого! То, что нужно каждой женщине.
20: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
21: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
20: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
21: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
22: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
23: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
24: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
25: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
26: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
27: Ремешка клебушонка в коробчонке? Значит, пора в «Прайм Сервис». Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. «Прайм Сервис». Студенческая, 80/2. Prime 196.ru.
28: О, приснилось, что я завтрак проспал.
29: Успеем. Завтраки до 12 утра.

0: вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
1: 15+.
2: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:38 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауля 182, литера И.
2: Итак, дорогие друзья, ну, что касается движения, сейчас о пробках поговорим. На улице дождище. И из-за этого, кстати, тоже сейчас пошел жесткий нагруз. Вот мы сегодня в Березе находимся, на въезде прямо возле развязки, и сразу же после этой развязки на ИКАДе пробища просто лютейшая в направлении ТЭЦ. Затруднения в обратном направлении тоже, сложности на, получается, проезжей, затруднения там ближе к Шарташу, Жибайка. Тут у нас проблемы на выезде с Сыромолотова-Высоцкого стоит от Кора и улица Малышева практически от Мира в направлении моста Малышевского с проблемами. Там еще в районе УКМ авария. Затруднения в движении на двух мостах Калины несерьезные, не такие страшные, как многие думают. Там схему развязки поменяли. Огромная просьба, не разворачивайтесь в неположенных местах. Проблема на Восточной опять от развязки Шевченко до улицы Ленина. Затруднение в движении дальше туда от Куйбышева в направлении Декабристов. Подстаивает опять улица Большакова. Притом так стабильно подстаивает. Перед 8 марта пробка начинается и тянется она до Фурманова. Ой, вернее, до Белинского. Фурманова тоже не особо блещет. Сейчас, правда, полегче стало. Продолжаются затруднения на Щербакова в районе Уктуса и Глобуса туда-сюда. И плюс еще на юго-западе выросла пробка по объездной от развязки с Московской до Амундсена. Затруднения также по Светлореченской перед объездной, Дегенина перед Краснолесье, Серафимы Дерябиной, Шаумяна, Таватуйская, Халтурина, Готвальда, Стрелочников в направлении вокзала. Кстати, из-за ДТП возле ДКЖ еще стоит Челюскинцев в направлении вокзала. Ну и Уралмаш. До фронтовых бригад, примыкающей улицы к метро Уралмаш, а также в обратном направлении в сторону Уралмаша перед Турбинной Космонавтов жжет, Шевская жжет от кладбища до промышленного проезда. Пока это все ключевые пробки, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
0: Катапульта.
5: Таких приколов я не видел еще, парни.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
1: Доброе утро, 9:41 в Екатеринбурге.
2: Итак, внимание, друзья, сейчас у вас есть возможность подключиться к нашей онлайн-трансляции. Все 4 часа мы в интернете вещаем. На сайте pilotfm.ru с главной страницы заходите, ссылку нажимайте, там прям надпись «Смотреть». Видите ребус, разгадывайте его и дозванивайтесь по телефону 237-104. Называйте всего одно слово, которое зашифровано в ребусе, и получаете приз.
1: От нашего спонсора это ООО «Веермолл», ТРЦ «Веермолл».
2: Смотреть нас можно и в планшетах, и в телефонах, и в ноутбуках, в стационарных компах. Можно пользоваться помощью друзей коллектива трудового, не знаю, родни. Чтобы разгадать, главное подключиться к трансляции, увидеть то, что там у нас в ребусе скрывается.
1: Какое и слово, да?
2: Дозвониться по
7: слово,
2: телефону.
7: Если что, приличное.
8: Ну, да, конечно, хотя приличное. И начинается на «П».
2: Кто на связи? Доброе утро.
1: Привет.
9: Здравствуйте.
2: Да, как зовут тебя?
9: Марина.
2: Марина, что за слово загадано?
9: Парфюмерия.
2: Абсолютно верно, Марина, молодец. Парфюмерия.
8: Марин, поздравляем и ждем 6 июня. Веермолу 5 лет, будет большой праздник. Обязательно приходи с кем-нибудь, с друзьями, с родными. И специально будут приглашенные гости. Это Олег Майами и Ольга Серябкина приезжают. Ну, а сегодня ты получаешь хлопковый плед в подарок.
2: Ну и кричи, катапульта, не клади трубку. 3-4.
9: Катапульта.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
6: Веермолу 5 лет. Скажем празднику привет.
3: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
6: Веермолл. 6 июня. 0+.
0: Пилот FM.
10: Реклама.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-парк.ру.
15: Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-708-907. 0+.
16: Весна.
17: Встречи с друзьями.
16: Отдых и путешествия.
17: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
16: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17,5 тысяч.
17: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
18: Возможны противопоказания. Необходима консультация. Специалиста.
19: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
20: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
21: Строим новое!
22: Ремонтируем любимое!
21: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
23: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
24: Вызов – это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
25: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
26: И побывать в настоящей пожарной машине.
27: А еще послушать лекции по безопасности.
24: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
26: Мам, пойдем!
24: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
28: 12+.
29: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
30: ООО «СЖК Клевер Парк». ЕНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
31: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
32: Катапульта.

0: Доброе утро. 9:51 в Екатеринбурге.
1: И вновь с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «СЗ Синица.Реформа-1».
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Дождь закончился, это все новости
0: это к этому часу.
2: Нет, летний театр в парке Маяковского открывает свой 4-й сезон. Откроется он на следующей неделе, 7 июня, спектаклем детской филармонии под названием «Приключения Тома Сойера». Классная постановка и сам роман интересный очень. Да, очень прикольно. Творческий сезон летнего театра будет посвящен встречам, которые должны были случиться и, наконец, случаются. В афише этого сезона около 50 событий. Это и гастроли, выступления уральских звезд, театральные премьеры, симфонические концерты, шоу и фестивали. Здорово. В прошлом году очень много было и привозных, я помню, концертов, и комната культуры, по-моему, выступала, и Стас Ярушин. Очень круто было. Главное, чтобы с погодой повезло ребятам.
1: Держим пальцы.
2: Офисная работа превращает молодых девушек в теток всего за пару лет. Об этом предупредили врачи. Из-за перекусов и сидячей работы девушки портят зрение, ухудшают здоровье нервной системы и набирают лишний вес. Компенсировать сидячую работу можно вечерними променадами и умеренными фитнес-нагрузками.
3: Хорошо, ну, это... спасибо.
1: В некоторых крупных офисах есть свои фитнес-залы, чтобы человек вообще в офисе жил, никуда не уходил.
2: Да.
1: Ну, в крупных я имею в виду.
2: Некоторые, я знаю, даже специально на работу приезжают, ну, если это крупные офисы, пораньше, чтобы позаниматься и потом уже идти на работу, так сказать, проснуться. А у девушки, вот из следующей новости, нет проблем, я так понимаю, со здоровьем. Тусовщицу с овуляцией, ее так прозвали, задержали в баре Владивостока. Девушка очень буйно отрывалась, уж не знаю, что она отмечала в караоке бара, но сотрудникам заведения пришлось вызывать Росгвардию, потому что в какой-то момент она начала кидаться и на сотрудников, и на других гостей.
1: Она же прям висла на росгвардейцах.
2: Да, приехала Росгвардия, пыталась ее успокоить, но тигрица и тут не успокоилась, оседлала одного из гвардейцев. Пришлось ее толпой усмирять.
3: Отличная вечеринка.
1: Как она думала, это стриптизеры приехали.
2: Продолжение банкета требует.
3: Класс, молодец.
2: Живет на...
3: Зато не в тетеньку превратилась.
2: Да, живет свою лучшую жизнь.
1: А так вот сидела бы, превращалась в тетку за 2 года.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Мне все надоело. Лето подавай.
10: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Синоптики обещают сегодня в течение дня облачную погоду и дожди. Температура воздуха днем плюс 17-19.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Почувствуй ритм обновленного «Хавейл Джолион». Более динамичный, технологичный, дерзкий. В «ЦС Моторс» на проспекте «Космонавтов-3». Новый «Хавейл Джолион» от 2 049 000 рублей. Проспект «Космонавтов-3». 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
14: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
16: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
17: До 31 мая этого года только 11 автомобилей

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:02 в Екатеринбурге. Сегодня пятница, 29 мая на календаре. И катапульта сегодня на выезде.
1: Да, сегодня мы на выезде. И мы находимся по адресу Березовский тракт 11А. Мы находимся в автобане. И сейчас вы можете подключаться к онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru. Открывайте нашу главную страницу и увидите рядом со мной руководителя отдела продаж дилерского центра «Автобан БелДжи». Это Харитон Дьяков. Харитон, доброе утро.
2: Добрый день, Александр.
1: Да, можно чуть ближе в микрофончик?
2: Конечно.
1: У многих, ну, во-первых, имя редко. Интересно в одном кадре
2: быть. Родители с фантазией.
1: Во-вторых, хотелось бы, чтобы более подробно вы как-то рассказали про БелДжи, потому что вопросов достаточно. Что за бренд, какие модели в него входят, как он появился, где все эти автомобили собираются, чтобы люди понимали и больше разбирались в этом вопросе.
2: Понял. Ну, смотрите, БелДжи — это молодой бренд на нашем рынке. Да, уже входит в топ-5 по продажам. Собирается он в Беларуси, да, и поставляется сюда к нам уже.
1: А это завод совместного производства или это чисто компании принадлежащие?
2: То есть... Совместное производство идет там.
1: Ага. Опять же вопрос вот от всех слушателей всегда. Насколько велика потеря качества при вот таком совместном производстве и сборке автомобилей?
2: Ну, слушайте, я вам скажу так. Если вы прилетите, допустим, в Москву, в Шереметьево, выйдете из аэропорта и увидите, что в каршеринге и в такси стоят одни БелДжи. И, наверное, владельцы таксопарков и автопарков понимают, что это надежный бренд, который не будет стоять в сервисе и будет постоянно приносить им деньги. И это говорит о качестве нашего автомобиля, его долговечности.
1: Ну, то есть, насколько я понимаю, эта тема сборки автомобилей и производства их на смежных рядом с Россией государством сделана исключительно для того, чтобы сохранить ценник.
2: Да, все верно.
1: Сколько сейчас вот примерно получилось достичь какой-то выгодной цены относительно там модели основного бренда? Я так понимаю, что они туда еще очень грамотно линейку выводят. То есть, допустим, там те же Кулрей, которые пользовались спросом, они появились теперь уже только у БелДжи, да, в предыдущих кузовах?
2: Ну, у нас уже новый кузов пришел, это BelDжи X50.
1: Вау!
2: Плюс, да, это наша новинка, наш бестселлер.
1: Кстати, мы вот в кадре стоим рядышком, я даже... X50 плюс еще вдобавок.
2: X50 плюс, да. Он стал более комфортным, у него улучшились сидения, поменяли они оптику, с более качественным освещением, раздельный климат-контроль, камера кругового обзора, и в целом, как бы, надо приехать посмотреть его.
1: И вопрос еще по поводу того, дают ли подобные бренды такие же программы для покупки автомобилей, как и основные, которые были уже известны?
2: Но БелДжи, он в принципе сейчас самый выгодный бренд на данный момент на рынке, я считаю. Суммарная выгода, например, если будете у нас покупать в текущем месяце, там до 800 тысяч рублей доходит.
1: Состоит... Это на какую модель, если не секрет?
2: Да, на самом деле на любую. То есть объясняю, с чего это складывается. Это ваша экономия на процентных ставках по рассрочке либо субсидированным программам по BelDжи Broker Finance.
1: Ага.
2: Это ваша выгода по программе обмена в трейдинг, когда сдаете свой автомобиль, а мы оцениваем по рынку. Ну и дополнительные подарки от нас до 100 тысяч рублей, которые...
1: Ну, это
2: до покупки до конца месяца.
1: Да. Ну, на самом деле, многие как бы должны просто взять калькулятор в руки, посчитать, да, сколько ты получишь. И
2: да,
1: в данном случае действительно финансовые инструменты классные. Еще вопрос. Есть ли какие-то анонсы на предстоящий период? То есть будут ли еще какие-то модели появляться у BelDжи в ближайшее время? Может быть, какие-то интересные вещи, расширенные комплектации или еще что-то дополнительное?
2: Ну, из того, что я знаю, мы ожидаем гибрид.
1: О-о-о.
2: То есть, ну, пока я не знаю, это будет до конца этого года или в следующем, но, по крайней мере, анонс был, в Беларуси машина собирается.
1: А гибриды на какой тележке будут?
2: А как, в Джили сейчас идет, вот один в один.
1: А, ну, то есть точно такой же, который выведут в линейку БелДжи. И еще, есть ли какие-то, допустим, серьезные отличия от головного бренда, откуда, собственно, эти модели перешли на сборку в Белоруссию? Есть ли отличия по комплектациям, по настройкам, там, упрощенные они или нет?
2: Ну, на самом деле, отличия, они достаточно минимальные. Единственное, что если мы берем, например, BelDžи X70, наш семейный кроссовер, на полном переднем приводе, из-за всех этих проблем там, с утильсбором и с повышенными налогами, они просто сделали его там не 170 лошадей, а 150. Вот эти основные у нас отличия идут.
1: Понятно.
2: С мощности автомобилей.
1: И еще вопрос. Есть ли возможность человеку, который абсолютно не знает, что такое BelDžи, приехать, протестировать, покататься там на модельном ряде, в том числе и на новинке, которая у нас рядышком стоит?
2: Да, конечно, у нас весь модельный ряд представлен на тест-драйве. Как я говорил, это наша новинка X50+, это наш городской седан S50 с просторным салоном и багажным отделением, ну и, как говорил, уже X70. Тем более мои продавцы знают здесь одно место, где можно потестировать полный привод, на таких, скажем так, в экстремальных условиях.
1: Ну, вы как раз выгодно находитесь. Тут рядышком
2: есть. Тут и по ИКАДу можно проехать, и по Березе можно проехать, по Березовскому, там здесь по плохой дороге. То есть можно максимально протестировать и прочувствовать автомобиль. Комфорт, как он едет, динамику, управляемость, подвеску.
1: Ну, и чтобы люди поняли вообще цена вот сейчас вопроса. Допустим, я захотел купить X50+ новый. Mm-hmm. Вообще, с чего начинается, с какой цены, если мы учитываем все снижение?
2: Он начинается от 2 миллионов 220 тысяч рублей.
1: То есть 2 миллиона 200, это уже вот прям старт в хорошей комплектации.
2: Да, это будет как камера заднего вида, светодиодная оптика, раздельный климат-контроль.
1: Ага. Ну, кстати, цена очень интересная.
2: Согласен. Это весьма... не кондиционер, как у других брендов там стоит, или там еще... Опционала практически никакого нету. Здесь, ну, максимально сбалансированная комплектация.
1: А можно договориться для наших слушателей за какой-нибудь там, ну, хотя бы на сегодня, чтобы у них была тема, уже пришел и прямо вообще, прямо по очень коммунистическим ценам купил.
2: Ну, смотрите, нам до плана не хватает до конца месяца, там, порядка 2 машин.
1: Две машины до плана?
2: Да. Мы прогнозируем так, да. Поэтому, если вы приедете, наши слушатели приедут к нам в эти 3 дня, то по промокоду «Катапульта» мы сделаем и нулевой ТО в подарок. И, как я уже говорил, дополнительное оборудование до 100 тысяч рублей. Постараемся там зимнюю резину положить в багажное отделение. Да, поэтому мы вас ждем. Самое главное, чтобы приехали.
1: Ребята, ну вот, есть выгодное предложение. Прямо сейчас бегите. Берем быстренько свой автомобиль, трейдин, все финансовые инструменты используем и получаем выгоду по промокоду «Катапульта». Это получается до конца выходных, до понедельника. Ну все, есть возможность сейчас все поотменять на выходные и заняться тестированием автомобиля. Харитон, спасибо огромное.
2: Вам спасибо.
1: Да, за беседу. Друзья, мы сейчас продолжим. У нас впереди игра, которая называется «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Саня, чего грустный второй день?
5: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры...
4: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
5: Вот это да! Номер подскажешь?
4: Давай, звони в Синоншоп 96 385 85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385 85.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-парк.ру.
11: Окит Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю!
14: Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Автомагистраль.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
1: «Черри», «Белджи», «Тенет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на «Березовский тракт». Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на «Березовском тракте 11А». Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
3: Акция до конца мая.
4: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта.
7: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road. But you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро. 10:15 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ООО «Большие бассейны», термальный комплекс «Юга».
5: Итак, друзья, мы принимаем ваши звонки. 237-104. Кто хочет угадать фильм, есть возможность, что у нас слушатель сорвался. Прямо сейчас дозванивайтесь. Мы
4: фильм,
5: для вас...
4: который смотрела только я.
6: Ладно.
5: Ой, это какое громкое заявление. Обычно с такими заявлениями потом выкатывают хоум-видео. Итак, 237-104. Ребята, кто готов принять участие, угадать фильм по первым, последним словам и нашим подсказкам, прямо сейчас набирайте наш номер.
4: Тик. Алло.
7: Алло. Алло, да. Здравствуйте.
5: Как зовут тебя? Привет.
7: Меня Валерий зовут.
5: Валерий, расскажи немножко о себе. Кто ты по профессии?
7: Я занимаюсь по дереву. Работаю именно вагонка, лесенки строим, то есть каркасные дома, бани.
8: 8-912.
5: Подожди, подожди. Ну, каркасные дома, это те, которые раз в 10 лет надо сносить, которые, да?
7: Почему? Сейчас их строят намного дольше, и они там до 50 лет службы.
5: И что они там, чем они таким пропитаны? Лютым, не ядовитым, что они 50 лет служат?
7: Ну, маслом. Сейчас маслом и... Получается, масло чаще всего используют из естественных.
4: Ага. Оливковое.
5: Оливковое, да.
6: Но 50 лет ты еще не проверили, допустим.
5: Ну, еще не, да, еще 50 лет не прошло.
6: Не отметили.
5: Слушай, а это насколько это пожаробезопасно вообще, маслом пропитанное дерево?
7: Если аккуратно с безопасностью относиться, то это безопасно.
5: Понятно. Аккуратно с безопасностью. Это как сказал?
4: Да.
5: Такой типа, сами виноваты будете.
4: Если что.
5: Так, давай поиграем, Валер. У нас с тобой есть кино. Давайте. Мы тебе первые последние слова включим. Потом Надя даст 3 подсказки, раз она единственная, кто досмотрел этот фильм. Значит, мы тебе готовы включить.
4: Итак, ты сам. Поехали, слушай внимательно.
7: Слушай внимательно. Attention.
2: Привет. Ну-ка, я обниму.
9: Одни мы остались.
2: Все будет хорошо.
9: Как жалко, что тебя тут не было. Как жить теперь без него? Что с нами будет?
10: Окончательный монтаж.
2: А,
11: как он годит?
2: У тебя есть кто-нибудь?
11: Нет. Еще нет.
6: Есть или нет?
5: Да,
6: еще нет.
5: Еще нет. Сказали же тебе. Мужик
8: нет,
5: сказал тебе в конце,
8: знаешь,
5: что еще нет. Ладно. Она его спрашивает, ты все? Он говорит, еще нет.
6: Вначале ревели что-то.
5: Так, ревели, давай. Потеряли кого-то, потом
4: 3
5: вроде
4: подсказки.
5: Нашли.
7: Да, давайте, 3 подсказки.
4: Татуировка сердца. Такая очень, да,
6: где?
5: Парная или одинарная?
4: Нет, одинарная. Цветочный магазин, вообще там очень много цветов. И еще там была разбитая форма для запекания.
5: Ну все, я сдаюсь.
7: Ого. Да, поверхностно сложно сразу догадаться. Наводящих вопросов задавать нельзя, да?
4: Да нет, конечно.
5: У нас в киноконкурс, а не на ощупь.
7: Да, получается, татуировка сердца.
4: Я думаю, ты такое кино не смотрел.
7: Да я тоже думаю, что я его не смотрела. Это что-то, наверное, из романтики.
5: О, ты молодец, прозорливый.
6: Там и название такое романтичное.
4: Ну нет вариантов, да, у тебя?
7: Ну давайте, наверное, романтичное название. 51-х поцелуев.
4: Нет.
5: Хорошая, кстати, комедия, мне нравится.
4: Но
5: это неправильный ответ, поэтому мы тебе желаем, Валер, удачи, хорошего дня. Следующий звонок примем. 237-104. Кто догадался, что за кино? Ребята, есть
4: кстати,
5: возможность.
4: Кино свежее.
5: Спасибо.
4: Угу.
5: Свежее мясо, свежее кино. 237-104. Ну ты хоть как-то скажи, стоит людям посмотреть,
4: да,
5: когда угадают,
4: да,
5: или нет?
4: Да, хорошее такое на один раз. Почему?
5: Да что,
8: оно девочковое, наверное.
5: Срываются.
4: Девочковое, но можно и с мальчиком посмотреть.
5: Обе линии срываются. Ребят, 237-104. Кто догадался, что это за фильм? Добро пожаловать. Алло.
4: Алло, привет.
12: Алло, привет.
4: Ой-ой-ой.
5: Чуть тише приемник делай. Кто это на связи у нас?
12: Алло, здравствуйте.
5: Привет. Как зовут тебя и что за кино?
12: Ну. А нет, что за кино?
4: Ты у кого сейчас спрашиваешь?
8: Ты у нас спрашиваешь?
12: Это рядом дочка, мы дозвонились.
5: А дочка-то знает название фильма, который мы загадывали, или нет? Или вы просто позвонили?
12: Нет, знает.
4: Пусть говорит.
5: Пусть говорит.
12: А? Твое сердце будет разбито.
4: Нет,
5: это,
4: нет.
5: Это ты кому-то из наших ведущих?
8: Это угроза была.
4: Нет, это неправильно. Российский фильм недавно, да, выходил хороший.
5: Ну что, еще одну попытку дадим, потом раскроем карты. 237-104, давайте, ребята. Кто там нам хотел рассказать, что это...
8: Там, кстати, классная главная актриса, прям красоточка.
4: Да, да.
5: А кто там главная актриса?
8: Блейк Лайвли.
6: Так они еще из этого фильма столько там было судебных.
8: Да, да, да.
4: И еще вот этот вот актер. Вот
5: 237-104. Ну-ка, ребята, давайте. Да что ты будешь делать?
4: Так, ну давай последнюю попытку и...
5: А срываются люди, раскроем, я что сделаю-то? Да. Они думают, поди вон, красотка какая.
4: Да не-не-не, там по слезливее фильм.
5: 237-104, давайте. Кто знает ответ, прямо сейчас звоните. Ну, дадим последнюю возможность.
4: Давай, давай. Алло.
5: Нету.
4: Все. Все. Так, все, раскроем
5: давай,
4: карты.
5: Ответ.
4: Ответ, фильм называется «Все закончится на нас».
5: Вообще, да. В принципе, это про конец света.
4: Нет, это такая любовная очень.
8: Там что-то про любовный треугольник, по-моему, да?
4: Да, да, да, да, да. Про абьюзеров, там все дела, все, кто вот такое любит.
5: Все закончится на нас, на нас.
4: Да, 24-го года фильм.
5: А-а-а, это там, где он ее на чердаке держал?
6: Нет. Ты чего? Нет, это там горничная. Там какая на чердаке? Ты все перепутал.
5: Актер тот же просто.
4: А, да? Да, но фильм другой.
5: Ну ладно.
4: В общем, все закончится на нас. Сегодня.
5: А на нас что?
13: На радиопилот.
14: Информация на правах рекламы.
15: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
16: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
15: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ООО «УК Баден Групп». Термальный комплекс «Баденленд». Дублер Сибирского тракта 2.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро. 10:25 в Екатеринбурге. Я снова здесь. И вам просили передать радиостанцию «Судного дня».
3: Опа.
2: Передала два слова.
3: Так, я готов записывать.
2: Вигвам. Или фигвам. И оттягивание. Думайте, что хотите.
4: Планы на выходные, да, озвучили сейчас.
0: Объясните людям, которые не понимают, о чем мы сейчас говорим.
2: Нет, даже не буду объяснять. Радиостанция «Судного дня», есть такая радиостанция, настраивайтесь.
3: Она просто периодически выдает какие-то трешовые слова.
2: Она выплевывает буквально там этот белый шум, этот, а потом фиг вам.
0: То есть круглосуточно белый шум, но иногда...
3: А бывает, да, это бах, и в какой-то момент растягивай.
4: Я бы хотел посмотреть на людей, которые это мониторят и сидят целыми днями, выискивают слова.
2: Все, давайте к новостям.
3: Слушай, мне кажется, радиостанция «Судного дня» — это чей-то троллинг.
4: Я так же считаю.
3: Кто-то сидит в соседней будке, либо какой-то радиолюбитель просто сидит с пьяну такой, давай... Пусть растягиваются.
2: Оттягиваются.
3: А потом такой, фиг вам.
2: А тем временем у жены Сергея Жукова, он уже на самолете к нам практически выехал в аэропорт. А украли электромопед почти за 500 000 рублей.
4: А на нем доставку делали?
3: А вот нечего ездить.
0: По тротуарам.
2: В краже обвиняют 20-летнего студента. Ну что же ты, студент?
3: Игрушку новую нашел. Электросамокат.
2: Стоит, вот говорю, почти 500, 451 000. Судить будут его уже. Задержали. Знаете, сколько? Там прямо приличные эти сроки.
3: Ну, конечно, это серьезное хищение.
2: Очень серьезное хищение, 500 000. Нормально такое.
4: Либо пусть
2: Регина
4: идет в подтанцовку, руки вверх.
2: Ну, а тем временем найден самый ревнивый муж. Он живет в Тюмени. Это Сурок Борис.
3: Сурок?
2: У него он жил один. Так. Значит, Борис жил один, потом у него появилась крошиха. Нора, он влюбился, и у него поехала крыша. Он начал кусать вот любого, кто даже просто бросает взгляд в ее сторону. Даже тех, кто их кормит. И из-за агрессивного поведения пришлось их с женой передать в Центр спасения Лукоморья. Значит, они сейчас живут в клетке. И
0: в одной?
2: В одном Лукоморье. И говорят, что да, вы можете навестить эту влюбленную парочку этого ревнивца, и я не побоюсь особо абьюзера, даже возможно, там, если разобраться. Но если вдруг вы посмотрите на Нору каким-то вожделенным взглядом, он точно укусит вас и так далее.
3: Не дай бог вы...
2: Не дай бог.
3: Да, не дай бог вы что-то там захотели с ее шкуркой сделать.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
5: Подробности на badendefisland.ru. 0+. Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.
8: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
9: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 000, и я банкрот.
11: Правда?
10: Правда.
7: До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
14: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
15: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
14: Поехали. Скажи адрес.
15: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
14: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
16: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf Build Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
17: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
18: Ого! То, что нужно каждой женщине.
17: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
18: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
17: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
18: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
19: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4B. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4B.
20: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:34 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО «Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций». Крауле 182 литра и...
2: Ну, а сейчас быстренько о пробках. Дождь такой сильный прямо прошел. Что касается движения, до сих пор на жибайке и с жибайки, и на жибайку проблемы на Малышево. Затруднения на Высоцкого. В общем, от Мира стоять в сторону Малышевской развязки и от Кора на выезд. Два моста Калины. Первый, прямо что-то сильная пробка. Ну, видимо, из-за того, что там люди не могут съехать как-то в два ряда, что ли. Затруднение в движении с базового опять начать. Хотя я вот утром проезжал, да все нормально там со схемой разъезда было. Затруднение на дублере Сибирского тракта из-за того, что там ведутся дорожные работы под Калиновской развязкой, там сняли асфальт. Затруднение также в движении на улице Большакова продолжаются в сторону Белинского. Сложности из центра больше сейчас по Московской, перед Московской горкой. До сих пор Черепанов мучается вместе со стрелочников, даже больше стрелочников прям стоит до Северного автовокзала и на Уралмаш подстаивает перед турбинной улицей Космонавтов. Еще, кстати, подрос трафик со стороны Пышмы. Это если вы оттуда выезжаете. В районе Академа все еще Дегенина перед Краснолесье стоит. Новосибирская. Вот тут у нас что-то плотность высока. И со стороны Вторчермета прямо очень плотно. Так что выезжайте пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литера И.

0: катапульта.
1: У них тут в 9, наверное, будет какое-то мероприятие.
2: Вечеринка.
1: Вечеринка.
3: Утреннее шоу.
0: Катапульта.
1: Они к нам, а мы тут уже.
3: На радиопилот.
4: 10:40 в Екатеринбурге.
5: Внимание тем, кто хочет выиграть приз прямо сейчас. Набирайте наш номер телефона 237-104, отвечайте на вопрос, выбирайте правильный вариант ответа и получайте приз уже сейчас.
4: От нашего спонсора это ИП «Медведев» Петр Владимирович, магазин для любви «Не стыдно» на Малышева 103 и Крауля 74.
5: Ну вот ждем звонка. 237-104 это наш номер телефона в прямом эфире. Вопрос, в принципе, несложный. Мне кажется, можно будет ответить достаточно быстро.
6: Да, можно пофантазировать просто.
5: Алло, алло.
7: О,
5: да, привет.
7: Саш, привет.
5: Как зовут тебя?
7: Саша. Мы уже общались.
6: Когда это?
5: Сегодня?
6: Выиграл что-то уже?
7: Да, я не выиграл ничего.
5: Ты электрик-то?
7: Да, Басков моложе оказался.
5: Ну, Басков моложе у него оказался.
6: А, ну ладно.
4: Не получилось.
5: Короче, Саня, если ты выиграешь, у тебя будет интересный подарок.
4: Да.
6: Да, да, да.
4: Итак, поехали. Для тебя такой вопрос. В древнеримских термах горожане натирали тело душистыми маслами. Что же после этого они делали?
5: Натерлись, а потом занимались они любовью, мылись или принимали
4: Ну, то есть им делали массаж.
5: Массаж
4: да.
5: делали друг другу.
4: Все очевидно.
6: А ты бы что сделал?
5: Так. Натерся маслом и...
7: Ну и помассажировался так-то с маслом.
5: Так это и логично, абсолютно верно, Саня, да. Действительно, массировали они.
6: Ну все, сейчас будешь в засаде сидеть немножко, разбирать подарок свой. Да, подарочный бокс разбирать от магазина для любви не стыдно. Сегодня в подарок получаешь.
5: Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
7: Катапульта!
3: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Реклама.
11: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванжи 2Б. Подробности на docker.ru.
12: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
13: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
14: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис. Сервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204 2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
16: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
17: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
18: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
0: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
2: Отправляемся в морской круиз.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
0: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
10: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
19: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
20: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
19: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
21: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
22: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
23: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов.
24: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Катапульта.
27: Бабах!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 50 минут.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан» – импортно-металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Театр музыкальной комедии в Екатеринбурге закрывается на ремонт. Заключительный спектакль в этом сезоне состоится вот буквально в это воскресенье, 31 мая, а открытие театра обновленного запланировано на сентябрь 27 года.
3: А то где есть, будут ютиться?
2: Гастрольный театр УГМК. Это, я так понимаю, в Верхней Пышне.
3: Это Театрум.
2: Ну,
3: который под музейным комплексом находится.
2: Ну, видимо, да.
3: Ну, там маленькое пространство.
2: Ну, год, видимо, придется потерпеть. Главное, чтобы не затянулось, как с цирком.
4: Нет, а про цирк сразу говорили, что они будут делать. Пока долго. В сроки все укладываются.
3: Прям надолго, да, там.
2: Ну, цирк до конца года вроде бы как обещали закончить ремонт и в 27-м тоже уже открыться.
3: Ну, музыкальные комедии тоже побыстрее.
2: Оценки за поведение в школах будут выставлять коллегиально. Со следующего учебного года, с 27-го, в России ведут оценивание поведения, мы про это уже говорили, и решать, как себя вел ученик, будет не один педагог, а целый коллектив, советник по воспитанию, логопед, дефектолог.

0: проектолог, соцпедагог, психолог и предметные учителя. Сейчас систему тестируют уже в сотне школ с 1 по 8 классы, и педагоги уже замечают, что дети стали присматриваться друг к другу и больше ориентироваться на лучшие качества сверстников.
1: Комиссия, да, такая собирается.
2: Ой, слушайте,
0: чтобы оценивать поведение.
2: Я, честно говоря, не очень понимаю, зачем эти оценки включать в аттестаты.
3: Вообще непонятно.
2: Да, ну,
3: как то есть ребенок может быть круглым отличником, но по поведению
2: вести,
3: у него
2: вести
3: два.
2: Вести себя, да, как этот. Он может быть умным человеком, на самом деле, умным учеником, но при этом он на перемене пробежался по коридору, ему бах за поведение.
1: Коллеги, да нет, просто пробежался,
2: Лина,
1: ничего не будет.
2: Мне, как человеку, который просто пробежался в детском садике, остался на второй год, не объясняй. Просто под комиссию,
1: Саша,
2: попал неудачную там... из района. Вот
0: засудили.
2: Тут такая же тема. У меня-то просто, видишь, тебя это не волнует.
1: Подрезал кого-то, не
2: нет,
1: надо.
2: Тебя это не волнует. А моя-то школа, где у меня сын учится, она стала участником этого эксперимента. И я знаю, что вот эти вот подростки мелкие, 10-11 лет, которые с 6-7 прыгают, валяются в коридоре, вызывают много вопросов у учителей. Хотя это всего лишь мимасный подход. Вот если он учится нормально, надо смотреть на то, как он учится, а не на то, как он себя там на переменах ведет. А будут учитывать все по ходу.
0: Ну и немного спортивных новостей. Все знают, что грядет у нас чемпионат мира, который начнется вот буквально через пару недель. И новые революционные мячи представили в преддверии как раз-таки Мундиаля. Но фишка в том, что эти футбольные мячи придется ставить на зарядку перед каждым матчем, чтобы они не разрядились во время игры.
2: Там датчик внутри.
0: Да, у них специальные датчики установили, которые отслеживают любое прикосновение, движение мяча, там пересек он штрафную линию или не пересек, попал в ворота или не попал. Вроде бы, как обещает, что сильные там внутри аккумуляторы надолго должно хватить. Но бывает
3: это будет
0: такое,
3: забавно,
0: что да, на жаре они могут быстро разрядиться, или кто-нибудь неаккуратно его пнет, заденет, и тогда они просто могут сломаться.
2: Ой, слушайте, что только футболисты не придумают, чтобы вот вообще что-нибудь там да ввести себе. Это единственный до сих пор вид спорта, в котором видеоповторы не используются, да?
0: Видеоповторы используются.
2: Используются,
3: да, конечно,
2: слава богу.
3: Конечно,
2: а зачем им тогда мяч с датчиками? Посмотрите на камеру, которая на воротах висит, и все у вас сразу понятно.
0: Видимо,
2: станет,
0: чтобы мячики не украли, потому что в Мексике же будет проходить чемпионат.
2: Ну этот... такой редкий мяч вообще.
0: Да. Ты что, там за них... Они еще не появились, а их уже продают за тройной ценник, за 500-600 тысяч рублей на тех же сайтах эти перекупы. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
7: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
8: Лето без конца и без начала.
9: Климат, контроль, катапульты.
10: Спонсор прогноза погоды ООО ЦБ-эксперт компании «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Синоптики пообещали сегодня в городе облачную и дождливую погоду. Температура воздуха плюс 17-19.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: А напоследок я скажу.
11: Катапульта.
1: 10:55. Заканчиваем катапульту, друзья.
2: Да, сегодня у нас, кстати, такой прямо информативный выездной эфир получился. Напомню, что мы до сих пор еще находимся на Березовском тракте 11А в автобане. У них и самый большой склад автомобилей Теннет, и куча подарков, включая нулевые ТО, доп. Оборудование на 100 тысяч рублей, и выгода по трейдин, если Теннет покупать, до 500 тысяч, а если покупать БелДжи, то и до 800. И, кстати, вот на эти дни до конца мая, до понедельника, короче, действует промокод «Катапульта».
1: Да,
2: поэтому вот кто придет, пожалуйста, пользуйтесь. Особенно это имеет отношение к тем, кто выбирает автомобиль «БелДжи». Там вам особый ценник по этому промокоду дадут. Ну и хотел поблагодарить.

0: произошло из-за этого? Короче,
1: то ли война, по-моему, закончилась.
0: Столетняя, да? Французы там
1: сидели. Они такие, да все, давай, давай, это, что там, эпоха переходит. Новое время давай.
0: Нормально. Вот и вы также закончите карьеру свою когда-нибудь.
1: А средневековье катапульта уже закончилось или еще идет?
0: С вашим приходом и закончилось. Ну, в общем, ребята, всем желаем здоровья. 3-4.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM в ваших приемниках, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский подхватил эстафету прямого эфира от выездной катапульты. Ребятам, девчатам, спасибо за утренний эфир. Сейчас мы в высшем пилотаже наслаждаемся новой музыкой. Это происходит ежедневно по будням с 11 до полудня, по выходным с 4 до 5. Если какой-то из треков в высшем пилотаже вас заинтересовал, вы не успели его определить, на нашем сайте pilotfm.ru всегда можно заново послушать, узнать имена исполнителей и название 20 последних песен, звучавших в эфире. Спонсор программы «Высший пилотаж» на радио «Пилот» ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors», «Тэнк» на «Металлургов». Новая музыка вернется скоро, минут через 20 проведем проверку на дорогах. Полетели!
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
12: 15+.
13: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
14: Ого! То, что нужно каждой женщине.
13: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
14: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
13: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
14: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
15: Высший пилотаж.
16: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
3: 0+. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
4: ОСЖК «Клевер Парк». Е 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
5: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
6: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Утро доброе – это когда завтрак из 3 блюд.
9: Завтрак от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
11: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
12: Джек-Гроб. Встречайте. Обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинос» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинос» на Высоцкого 3.
13: Высший пилотаж.
14: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
15: На радио «Пилот».

0: программа «Высший пилотаж» на радио «Пилот». Всегда что-то новенькое и особенное. Да, вернемся к новой музыке скоро. Сейчас информация о дорожной ситуации. Проверка на дорогах продолжает наш эфир. Спонсор программы АКПП «Центр Екатеринбург». Диагностика, обслуживание, ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Адрес Крауля 182, литера И. Водители, прислушайтесь. По сообщениям сервиса «Яндекс.Карты» на данный момент дорожная обстановка в Екатеринбурге оценивается в 4 балла затруднения местами. Пробки по ЕКАД от 20 до 16 километра, по проспекту Космонавтов от Мельковского переулка до фронтовых бригад, по Восточной от Малышева до Декабристов. Еще движение затруднено по Березовскому тракту и Трудовой от Барьерной до Музинской, по Новгородцевой от 40-летия Комсомола до Объездной, по Гагарина от Педагогической до Ленина. Мерцают Малышева от Мира до Комсомольской, Шевская от остановки Шевская до промышленного проезда. Пульсируют Комсомольская от Педагогической до Малышева и вторая Новосибирская от Умельцев до Палисадной. Водители, будьте бдительны, удачи в пути.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentlemen.ru.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Geely EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Geely EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Geely Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
2: Погода супер!
3: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Ура! Веер-парк!
6: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
5: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
6: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера-Юг». Проектные декларации на наш.дом.ру.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.

0: Радио Пилот 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Доброе утро. Рособорнадзор утвердил новые правила видеонаблюдения на ЕГЭ в 2026 году. В частности, в каждой аудитории должно находиться не менее двух камер. Использование одного устройства разрешено только, если оно обеспечивает полный обзор. Техника должна фиксировать всех участников и организаторов. В ракурс должны попадать процессы печати и сканирования бланков, столы для упаковки, средства подавления радиосигналов. Участники ЕГЭ могут взять с собой в аудиторию шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду, пишет РИА Новости. Основной этап сдачи ЕГЭ стартует с понедельника, 1 июня. Летная программа в Анталью урезана на 10% из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний Air Anka и Tailwind и части рейсов Azur Air, сообщает Ассоциация туроператоров России АТОР. По ее данным, на рейсах Air Anka и Tailwind должны были отправиться в отпуск около 150 тысяч туристов. Air Anka должна была выполнять до 11 рейсов в день в пиковые периоды в Анталью из 11 российских городов, в том числе из Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Казани, Волгограда, Саратова и Самары. Ранее сообщалось о том, что почти 2000 российских туристов столкнулись с задержками рейсов в Турции из-за авиакомпании Air Anka. На развязке Екатеринбургской объездной с улицы Высоцкого дороги на Новосвердловскую ТЭЦ установили светофоры. Их пока не включили, они заработают завтра, 30 мая. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог области. Светофоры будут регулировать движение, пока рабочие устанавливают опоры нового моста, пишет Ядин. Новая схема движения будет введена из-за реконструкции ИКАДа. На 13-м километре строится новый путепровод, необходимый для расширения кольцевой дороги до 6 полос. На площадке работает спецтехника. Когда новый путепровод будет готов, по нему направят транспортный поток. Строительные работы при этом переместятся на старый мост, который будет реконструирован. Загородные лагеря открыли летний сезон. 30 тысяч школьников Екатеринбурга отдохнут в 17 муниципальных загородных лагерях, пишет издание «Новый день». Так, в лагере «Уральские самоцветы» под Сесертью уже стартовала профильная смена движения первых. На нее попали самые активные школьники города. Они будут обучаться социальному проектированию и лидерству, выполнять творческие задания. На профильные смены дети проходят отбор, на остальные могут попасть в лагерь все желающие по обычной записи. В лагере «Чайка» первых отдыхающих встретят сегодня, 29 мая. Этим летом в этом лагере организовано 6 смен. Американский актер Николас Кейдж официально отказался от своей настоящей фамилии Коппола и сменил на псевдоним. Об этом он рассказал изданию Variety. Напомню, Кейдж – племянник культового режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Он двоюродный брат режиссера Софии Копполы. На днях, напомню, на стриминговых каналах вышел главный телепроект весны «Паук Нуар» с Николасом Кейджем. Сериал переносит Человека-паука в мир золотого века Голливуда. Кейдж играет дружелюбного соседа. Проект стал самым дорогим в супергеройском жанре за всю его историю. Его бюджет 400 миллионов долларов, как у последней миссии невыполнима и финала «Очень странных дел», отмечает Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио пилота ОЦС Моторс, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра, 30 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, завтра днем 16-18 градусов тепла.
10: Пилот FM. Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343

0: 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
1: Exceed. Born for more.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
3: В секретной фонотеке с нами Hugel, Email Angel и Alternate. Новая песня «Moving to the Sun».

0: The Super Monkeys, Амстердам. Читаемше Алог, Зиба и Португал, The Man, Dive into the Ocean. Добрый полдень, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы. Хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Желаю вам хорошего дня под супер темы в нашем эфире. Да-да, мы в дневном драйве на радио Пилот. Комфортное музыкальное сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец». В нашем эфире далее для вас хорошие разные. Авалан Рокстон очень скоро. Дальше Медуза и Хенри Камамиль. Манескин, Леони и Каллум Скотт. Кое-кто еще интересный, пусть это будет сюрприз. В 12.30 послушаем «Катапульту на бис». И примерно в 12.20 собираюсь провести в эфире конкурс. Разыграю хороший приз. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
8: Кредит предоставляют по ОТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
10: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
9: Веер Молл, 6 июня. 0+.
11: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103. 18+.
12: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
13: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
14: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
15: Тепло ли тебе, девица?
16: Ох, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
15: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
17: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
18: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
19: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
4: Мне нужно личное пространство.
19: У тебя будет своя комната.
20: Мне нужно больше места под одежду.
19: А у тебя гардеробная.
21: А мне нужно играть с друзьями.
22: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
23: УСЭ «Витамин Девелопмент» и на 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
24: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили ИХ5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили ИХ5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург». На Новгородцевой 4Б.
25: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да, настало время развлечься конкурсом на 104.10 FM. Это шанс выиграть приз в прямом эфире. Набирайте 237-104. 237-104. Спонсор этого конкурса ООСЗ «Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. На всякий случай телефон 310-10-32. Да, да. На кону отличный приз, который, ну, во всяком случае, сегодня точно нужен всем засыпающим. Да, победитель получит комплект одеяло плюс подушка от Клевер Парка. Интересно, есть ли у нас звонящий? Здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
3: Александр.
2: Александр, я Дмитрий, очень приятно. Вы сегодня тоже засыпаете?
3: Нет.
2: Нет, не получилось. Как-то у нас сегодня на работе все какие-то засыпающие из-за дождика. Ну, в общем, одеяло и подушка на кону. Для того, чтобы выиграть, вам нужно ответить на несложный вопрос. Готовы?
3: Готов.
2: Александр, один из самых важных для человека витамин D вырабатывается благодаря чему? Вариант ответа: 8-часовому сну, ультрафиолетовым лучам или морскому бризу. Как вы думаете?
3: Ультрафиолетовым лучам.
2: Верно, Александр. Молодец. Ура! Да, действительно, ультрафиолетовые лучи обеспечивают синтез витамина D, поэтому дневной свет просто необходим для здоровой жизни. Преимущество Клевер Парк – это размер окон и количество дневного света в интерьерах квартир. Александр, вы становитесь счастливым обладателем одеяла и подушки. По этому поводу можете толкнуть речь в прямом эфире. Вещайте.
3: Спасибо большое за подарок. Ждем хорошей погоды.
2: Спасибо, Александр. Не кладите трубку. Мы договоримся о том, как вы получите свои одеяла с подушкой. Ждут ребят. Да. Спасибо смелому спонсору нашего конкурса. Квартал для жизни Клевер Парк. На всякий случай телефон 310-10-32. Слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы. А музыка вернется скоро. Полетели.
4: Информация на правах рекламы. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ООСЗ ЖК «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
5: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 96». Телефон в Екатеринбурге 385-85.
7: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
8: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
7: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
9: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович, а не...
12: Анна, плитка!
13: Анна, сухие смеси!
14: Анна, вы просто песня!
11: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
15: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
16: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
17: Шедевр.
16: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
17: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
16: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
17: Подробности в магазинах. Адреса на керамир-шоп.ру.
18: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
1: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
5: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
13: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
18: Лим-Попо. Веселье не за горами.
19: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
20: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907-0+.
21: Помогите! Тону!
22: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
23: Спасибо, дружище!
24: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
25: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
26: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
27: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Highlight запускает модную катапульту.
28: Ого! То, что нужно каждой женщине.
27: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
28: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
27: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
28: Екатеринбург, 3-й этаж, 2-я очередь.
29: Дневной драйв на радиопилот.

0: предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тем временем жизнь идет вперед, и в Китае они, конечно, первенцы, первопроходцы всего, людей начали стричь и парикмахеры. То есть там создали робота. А их, они прямо установлены вот в торговых центрах, там, да, где тебе надо постричься, как вот помассировать себе ноги, так можно и постричь. Это робот, который прямо анализирует форму лица клиента, его внешность, вот, то есть все-все-все, и подбирает подходящую прическу, стрижку, и делает ее вот с высочайшей точностью, и делает это быстро, понимаете?
4: Если уши, да, не если срезает, барбер не делает.
3: Очень долго, и еще не факт, что действительно будет что-то получится. Да, да, да. Но мне, конечно, сразу вспоминается из мультфильма «Ну, погоди», вот этот вот тоже стрижка, вот от, типа,
4: а поговаривают этого...
3: Там же все оттуда все началось.
4: И барбер уже сломали, просто лысого к нему привели, и он не знал, как лысого гонять.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Артём, давай купим машину.
3: Какую машину? Стиральную?
2: Нет, импортную.
3: Китайскую, что ли?
2: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
3: Да где ты ее сейчас найдешь?
2: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
4: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.
5: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
6: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
8: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
7: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
8: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Свет, свет,

0: адрес светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Человек купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
1: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
4: Мне нужно личное пространство.
5: У тебя будет своя комната.
4: Мне нужно больше места под одежду.
5: А у тебя гардеробная.
4: А мне нужно играть с друзьями.
5: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
6: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
7: ОСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан «Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В Волгоградской области после массированной атаки беспилотников в ВСУ погиб мужчина. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров. По его словам, сотрудник погиб на заводе синтетического волокна. Ему было 60 лет. Также травму получила 55-летняя сотрудница. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему в многоэтажке в Волгограде помощь была оказана на месте. Ранее сообщалось, что при атаке на многоэтажку пострадавших нет. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт хором «Славим Россию и город». Напомним также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. В Госдуме России предложили снизить возрастной ценз для компенсации за капремонт. Законопроект подготовили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР. Документ предлагает снизить возрастной ценз для представления компенсации расходов на уплату взноса на капремонт. Право на компенсацию в 50% предлагается предоставить неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 65 лет. На 100% компенсацию могут рассчитывать люди по достижению 70 лет. Сегодня пенсионеры находятся в крайне уязвимом положении, говорят авторы законопроекта. Тратят большие суммы на еду, лекарства и оплату ЖКХ. Действующие льготы, освобождающие от уплаты взноса, начинают действовать только с 70 и 80 лет, спустя много лет после выхода человека на пенсию, пишет РИА Новости. В Общественной палате России предложили ввести Международный день защиты детей 1 июня. Свободный вход в зоопарки, музеи и театры для детей и подростков. Об этом рассказал агентству ТАСС замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Также 1 июня транспортные предприятия, включая авиа и ЖД-компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для всей семьи. А перевозчикам в сфере речных прогулок предоставить скидку 50%, отмечает замсекретаря Общественной палаты. Реализация таких мер, по его словам, станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью российским семьям. Между тем, в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге в преддверии Дня защиты детей пройдет праздник. В это воскресенье, 31 мая, в торговом центре будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусное угощение, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Также состоится концерт. Главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками, вход свободный. Начало праздника в воскресенье в полдень, все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 30 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8,10, завтра днем 16-18 градусов тепла.
9: Пилот FM.
10: Реклама. Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не

0: отправляемся в морской круиз.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
1: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: В секретной фонотеке с нами Крис Лейк и A-Trip, тема «Make You Fight». Сразу после в нашем эфире стартуют получасовые нон-стопы без рекламы. Готовьтесь, друзья, полетели!

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
0: Музыкальный нон-стоп.
3: Полчаса без рекламы.
0: Только музыка.
3: На Радио Пилот.
0: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
4: Информация на правах рекламы.
5: Территория.
6: Улыбка.
5: Стык.
6: Смех.
5: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что! Я все решу, уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
2: Правда?
3: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад «Авто». Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
5: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООН «Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ «Атом» Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
7: 12+.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: О, приснилось, что я завтрак проспал.
3: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
5: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов.
6: 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
7: Ура! Веер-парк!
8: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
7: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
8: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Музыкальный нон-стоп.
10: Полчаса без рекламы.
9: Только музыка.
10: На Радио Пилот.
11: А вот и второй сегодняшний нон-стоп без рекламы на Радио Пилот. Стартует прямо сейчас. Наслаждайтесь, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО «Кит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
12: Информация на правах рекламы.
13: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
14: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
15: Пора планировать каникулы в Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
16: Лимпопо. Веселье не за горами.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
18: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907. 0+.
9: Полчаса только музыка.
10: Без рекламы.
9: Музыкальный нон-стоп.
10: На Радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета по защите семьи депутата от КПРФ Мария Дробот. Она напомнила о том, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, заявила депутат, сообщает Ньюзру. Мэрия Екатеринбурга разорвала контракт на очистку озера «Сдохни на Визе». Таковы данные сайта госзакупки. Тендер на разработку проектной документации по очистке озера мэрия публиковала еще в 2023 году. Тогда победила в конкурсе компания из Самары. Почти за 27 миллионов рублей подрядчик должен был разработать проектную документацию. Но из-за многочисленных нарушений мэрия расторгла контракт в одностороннем порядке 27 мая, пишет «Комсомольская правда». Ранее стало известно о том, что очисткой озера займутся федеральные и областные власти, так как «Сдохня» находятся в их собственности. Работы должны начаться в ближайшее время. Ставшие знаменитыми бродячие свиньи-ревды снова появились на улицах после затишья, пока их видят в районе Родничка, пишет «Новый день», ссылаясь на телеграм-канал «Ревда.Инфо». Проблему безнадзорного выгула животных в Ревде не могли решить несколько лет. Свиньи с фермы Анатолия Луткова по прозвищу Ташкент бродили по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части, оккупировали детские площадки. В соцсетях горожане даже стали иронично называть Ревду «свиноградом». Суд постановил изъять бродячих свиней, передать содержание фермерской хозяйство в селе Клиновское. Решение вступило в силу 4 марта. Животные с улиц пропали. В Свердловской области выбрали школьные столовые, в которых готовят самые вкусные обеды. Это школа номер 166 в Екатеринбурге, школа 137 в поселке Шабровский. Они победили на региональном этапе конкурса «Лучшая школьная столовая 2026», рассказали в департаменте информполитики области. Финал проводили на площадке Екатеринбургского торгово-экономического техникума. В финале 6 экспертов оценивали блюда. Повара школ готовили еду на протяжении полутора часов из определенного набора продуктов. Заданием было приготовить порцию второго горячего блюда из рыбы с гарниром, а также самостоятельное блюдо из овощей или десерт. Россия заняла 4 место в списке стран с самыми красивыми женщинами по версии сайта World Population Review. В основу отчета легли рейтинги, которые публиковались в прошлом году. Учитывались победы представительниц разных стран в международных конкурсах красоты, женщины-знаменитости, а также рейтинг учитывал мнение экспертов и голоса с форума Reddit. Победила Колумбия. Также в первую пятерку, кроме России, вошли Польша, Греция и Чехия. Самыми некрасивыми в этом перечне названы женщины из Венесуэлы, Албании и Испании, пишет Лента.ру. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОСЗ Синица.реф. Форма 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОЦС Моторс. Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 30 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачная с прояснениями погода, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, завтра днем 16-18 градусов тепла.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
16: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене. от 3,5 миллионов рублей.
2: Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
9: «Эксид. Born for more».
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
0: Диско-вишенка на торте в специальном миксе на «Радио Пилот». Бывает этот трек. Да, сейчас в секретной фонотеке для вас Purple Disco Machine, Disco Cherry на 104.10 FM. Взбодримся, товарищи.

0: 104.4 FM, радиопилот, играет и поет в ваших приемниках. Друзья, товарищи, слушатели, слушательницы, хорошо, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. С удовольствием слушаю музыку вместе с вами, давлю на кнопочки, играю словами. Готовлюсь провести в эфире конкурс, примерно в 2.20 разыграю хороший приз для автомобилистов. И вы тоже готовьтесь, друзья. В ближайшее время в эфире Зейн, Хюгель и Солто, Джей Пи Купер. Полетели!
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: обслуживания. С 16 до 20 навигатора в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта ООО «Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на baden-land.ru. 0+.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
6: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
7: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-55-55.
9: Вызов – это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
10: Вызов – проверить себя, как спецназовец.
11: И побывать в настоящей пожарной машине.
12: А еще послушать лекции по безопасности.
9: Вызов – это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
11: Мам, пойдем!
9: Вызов – новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
13: 12+.
14: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
15: Ну как?
16: Шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
16: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
15: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
16: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
18: Встречайте в «Автомир Екатеринбург» «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
19: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
9: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Да-да, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, давайте развлечемся нашим дневным конкурсом на 104.10 FM. Хотите приз, а именно органайзер в багажник вашего автомобиля, набирайте 237-104. 237-104. Спонсор конкурса ООО «Осмотосервис» «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б. Конкурсные вопросы на этой неделе в связи со спонсором касаются именно марки автомобилей «Джили». И вот есть звонящий. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня Павел зовут.
2: Павел, очень приятно. Я Дмитрий. Вы на «Джили» сейчас, нет?
3: Нет. На «Хюндай».
2: Ладно, органайзер в багажник подойдет и в ваш «Хюндай», но нужно ответить на вопрос, касающийся «Джили». Готовы?
3: Да, конечно.
2: В честь какого природного объекта был назван купе-кроссовер «Джили Тугела»? Вариант ответа – озеро, гора или водопад?
3: Мне кажется, гора.
2: Нет, неверно, сожалею. Ну, спасибо за участие в конкурсе. У нас осталось лишь два варианта. В честь какого природного объекта был назван купе-кроссовер «Джили Тугела»? Ну, джилисты-тугелисты, наверное, сейчас дозваниваются уже. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, алло, здравствуйте. Нет, тишина. Давайте набирайте 237-104. 237-104. Здравствуйте, вы в эфире. Нет, никого нет. Ладно, я жду. Спонсор конкурса о «Осмотосервис» «Осмото Джили» на Белимбаевской 8Б. В честь какого природного объекта был назван купе-кроссовер «Джили Тугела»? Здравствуйте. Здравствуйте, в эфире именно вы. Представьтесь, пожалуйста.
4: Да, добрый день, Эдуард зовут меня.
2: Эдуард, я Дмитрий. Так, в честь какого природного объекта назвали купе-кроссовер «Джили Тугела»? Как по-вашему?
4: Я думаю, это водопад.
2: Да, точно, верно, все правильно. Ура, вы становитесь победителем и счастливым обладателем приза «Органайзер в багажник вашего автомобиля». Ура. По этому поводу толкните речь в прямом эфире. Просто так-то уж не улетайте.
4: Ну, передаю всем привет Екатеринбурге, поскорее бы вернулось тепло.
2: Спасибо. Не кладите трубку, мы договоримся о том, как вы получите органайзер в багажник вашего автомобиля. Производители «Джили Тугела» действительно вдохновились водопадом «Тугела», который считается вторым по высоте в мире. Да, ну вот, неделя конкурсов от ООО «Осмотосервис» «Осмото Джили» на Белибаевской 8Б завершена. Посмотрим, продолжатся ли конкурсы на следующей неделе. В любом случае, слушай радио «Пилот» днем и выигрывай призы.
5: Информация на правах рекламы.
6: Короче, времени нет, есть «Джили». Есть ставка 0,01% в осмото. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмото. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмото.
7: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Белимбаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Реклама.
10: Вам по 30. И у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
11: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
12: Весна.
13: Встречи с друзьями.
12: Отдых и путешествия.
13: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
12: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
13: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Помогите! Тону!
16: Держись!
15: Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
17: Тонете в долгах?
1: Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103. 18+.
18: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
19: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
18: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
19: Поехали. Скажи адрес.
18: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
19: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204-2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
2: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
3: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
4: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
5: Лим-Попо. Веселье не за горами.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
7: ОГИД Екатеринбург. ОГРН 186-667-08-907-0+.
8: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
9: ОСЖ Клевер Парк. ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: Карт-старт. Здесь скорость погружается в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
8: Единственный электрокартинг на Урале «Карт Старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
7: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт Старт».
8: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
9: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
13: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.
14: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
15: Джек-Гроб. Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
16: Продолжите фразу. Три десятки – это...
17: Такси. Я на работу езжу.
18: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
19: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
16: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
20: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
21: Ура! Вир-парк!
22: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
21: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер-мола рукой подать!
22: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер-парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
23: Застройщик ОРИ Вьера-Юг. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Дневной драйв

0: 10 FM, радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Автобан Запад Плюс». Автобан импорт на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радиопилот.
3: Добрый день. МИД Румынии вызвал посла России Владимира Липова после падения дрона в городе Галац на границе с Украиной. Об этом сообщила глава ведомства Анна Цою. Она пообещала, что Румыния примет необходимые дипломатические меры в ответ на нарушение международного права и своего воздушного пространства. Город Галац расположен недалеко от границы с Одесской областью Украины. Беспилотник врезался в жилой дом. Пострадали два человека. В Румынии и Евросоюзе обвиняют в инциденте Россию, пишет Лента.ру. В День России 12 июня в центре Екатеринбурга ограничат продажу спиртного. Соответствующее распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Алкоголь не будут продавать с 10 утра до 3 часов дня в границах улиц Вайнера, Малышева, Карла Липкнехта, проспекта Ленина, пишет издание «Новый день». В День России с полудня до 2 часов дня в историческом сквере Екатеринбурга состоится концерт хором «Славим Россию и город». Напомним также, что с 5 по 7 июня в Екатеринбурге пройдет мотофестиваль «Движение». В этот период в центре города также будет ограничена продажа алкоголя. На Визе в Екатеринбурге в июне закроют на месяц движение транспорта по улице Волгоградской. Изменится схема движения автобуса номер 72 с сообщением «Южная подстанция НПЦ «Онкология». Временно отменят остановки Ухтомская и Серафимы Дерябиной. Перекрытия будут с 15 июня по 15 июля в районе дома номер 38 по улице Чердынской, сообщили в мэрии. На Волгоградской улице будут строить теплосети, пишет Ядин. Футболисты сборной России пожаловались на лазерные указки со стороны египетских болельщиков во время вчерашнего выездного товарищеского матча в Каире. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин. По его словам, несмотря на внешние факторы, российская команда провела встречу на достойном уровне, пишет РИА Новости. Напомню, матч в Каире накануне выиграли египтяне со счетом 1-0. Итог встречи будет засчитан в рейтинг Международной федерации футбола, где соперники занимают близкие позиции. Египет находится на 29-м месте, Россия на 36-м. Голливудская актриса Линдси Лохан выложила в сеть фотографию с подросшим первенцем. На снимке сын обнимает ее и целует в щеку, но лицо мальчика скрыто. Фотографию актриса подписала двумя словами «Счастливая мама». Подписчики прокомментировали пост комментариями «Милейшие», «Мое сердце растаяло», «Лучшая твоя роль». Линдси Лохан с 2022 года замужем за финансистом Бадером Шамасом. Первенец пары родился летом 2023-го. У мальчика арабское имя Луай в переводе «Защитник». Напомню, Линдси Лохан на более известна по фильмам «Крутая Джорджия», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Поцелуй на удачу» и другим. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артем, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан импорт». Металлургов 67.
8: «Климат-контроль».
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 9848. Завтра, 30 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный и восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8,10. Завтра днем 16-18 градусов тепла.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: В «Росбанкрот» до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
15: А
6: Отправляемся в морской круиз!
2: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
8: Шоу дельфинов «Морской круиз» – место, где оживают легенды.
2: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум.екб.ру 0+.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Начинается как стандартный хаус-трек, а затем превращается в драм-н-бейс. Такое тоже возможно. В секретной фонотеке «Радиопилот» классная тема. The Chainsmokers, Ilse и John Sammy. Тема называется «All the Time».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody. Коннечива.
6: Саламат сва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
2: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Великим исполнителя зовут Мод. Песня «Намек на нас» на 104.10 FM только что. Спасибо. Чуть раньше Авалон Рокстон исполнил «Вертиго». Помните? Прекрасно. Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Здорово, что мы вместе. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор» на радио «Пилот». Кстати, о «Навигаторе» 3 июня в среду с 16 до 20 часов. С 4 до 8 вечера «Навигатор» работает в магазине российской моды «Хайлайт» в Гринвиче и будет вести выездной эфир. Гринвич, третий этаж, вторая очередь, магазин российской моды «Хайлайт». Мы будем вести прямую трансляцию. Видеотрансляция на сайте и в группе «Пилота» ВКонтакте позволяет не просто слушать радио, но и смотреть его. А если окажетесь в нужное время в нужном месте, увидите, как делается шоу. Может быть, попытаетесь принять в нем участие. Партнер проекта ООО «Хайлайт». Не пропустите выездной «Навигатор» в ближайшую среду. Спасибо за внимание. В нашем эфире далее «Стрёме», «Медуза» и «Хенри Камомиль», «Богдан Медведи» или «Медведи», «Боб Синклер» и «Кайжа», «Дуа Липа» и кое-кто еще интересный. Полетели!
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
3: Правда?
4: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
7: Завтрак от 259 рублей.
8: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
9: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
10: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
11: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
12: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
13: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
14: Территория.
15: Улыбка.
14: Стык.
15: Смех.
14: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: необходима консультация специалиста.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
5: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
6: Подробности на baden-land.ru. 0+.
7: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
8: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
7: Веер Молл. 6 июня. 0+.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Артём, давай купим машину.
2: Какую машину? Стиральную?
1: Нет, импортную.
2: Китайскую, что ли?
1: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
2: Да где ты ее сейчас найдешь?
1: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
3: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
6: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
11: 12+.
12: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
13: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
15: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
16: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
17: 0+.
18: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
19: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
18: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
9: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия.ру». Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с «Геометрия.ру». В ночном клубе «Централ Пойнт» по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru.
8: 18+.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: принципы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
4: А тем временем жизнь идет вперед, и в Китае они, конечно, первенцы, первопроходцы всего, людей начали стричь и парикмахеры. То есть там создали робота. А их, они прямо установлены вот в торговых центрах, там, да, где тебе надо постричься, как вот помассировать себе ноги, так можно и постричься. Это робот, который прямо анализирует форму лица клиента, его внешность, вот, то есть все-все-все, и подбирает подходящую стрижку, и делает ее вот с высочайшей точностью, и делает это быстро, понимаете?
5: Если, уши да, не если срезает, виски барбер не делает.
4: Очень долго, и еще не факт, что действительно будет что-то получится. Да, да, да. Но мне, конечно, сразу вспоминается из мультфильма «Ну, погоди», вот этот вот тоже стрижка, вот от, типа,
5: а поговаривают этого...
4: Там же все оттуда все началось.
5: И барбера уже сломали, просто лысого к нему привели, и он не знал, как лысого гонять.
2: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
3: «Катапульта» на бис.
1: Информация на правах рекламы.

Вейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
2: На старт, внимание, Шартаж-пляж.
3: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
2: Марш на Шартаж-пляж.
3: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
2: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Ура! Верпарк!
5: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
4: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
5: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
6: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
11: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия.ру».
12: Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии.
13: 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнер ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с «Геометрия.ру». В ночном клубе «Централ Пойнт» по адресу Малышева, 36. Подробности на geometria.ru.
14: 18+.
15: Тепло ли тебе, девица?
16: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
15: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
17: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм-сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм-сервис». Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
18: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78.
19: Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
20: Я выбрала квартиру в квартале Нашевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал Нашевской. Там, где начинается счастливое детство.
21: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Дни
0: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «СЗ Синица. Реформа 1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио «Пилот».
3: Добрый день. С 1 июля банки ужесточат правила подтверждения дохода для самозанятых. Пока можно просто указывать в анкете банка свой доход без справок, банк может учесть эту сумму. С июля из нее будут вычитать 10%, учитывать лишь 90% от названной цифры. С 1 июля 2027 года правила станут еще строже. Банки вовсе перестанут принимать заявленный доход без подтверждения. Чтобы получить кредит, придется показывать документы, которые доказывают заработок. Эти изменения – часть постепенного уже ужесточение правил оценки платежеспособности заемщиков, которое началось 1 апреля текущего года по указанию Банка России, напоминает газета.ру. Свердловская ГАИ призывает водителей быть аккуратнее на трассах за городом. В регионе возросло количество ДТП с участием диких животных. С начала года их зафиксировано 287, на 12% больше, чем в тот же период прошлого года. Пострадали в этих авариях 7 человек, сообщили в облгаи. Наибольшее количество ДТП с наездом на диких животных, 24, зафиксировано в Камышловском районе, 22 в Богдановичском, по 20 ДТП в Екатеринбурге и Нижнесергенском районе. 27 мая на автотрассе Верхняя Синичиха Ирбит. 21-летняя девушка-водитель въехала в Лося. Машина опрокинулась и загорелась. К счастью, все в автомобиле остались живы. Один пассажир госпитализирован, пишет «Новый день». В голосовании за объекты благоустройства в Екатеринбурге на первое место вышла набережная Исети. В голосовании уже приняли участие более 211 тысяч горожан. Но чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов, сообщили в мэрии. За набережную реки Исети от улицы Декабристов до Белинского отдано более 47,5 тысяч голосов. За Основинский парк более 25 тысяч, за бульвар по улице Культуры более 20 тысяч. Проголосовать можно на сайте госуслуги или с помощью волонтеров. Ограничить рост цен на детские товары предлагают в Госдуме России. С инициативой выступила в преддверии Международного дня защиты детей зампред комитета Госдумы по защите семьи, депутат от партии КПРФ Мария Дробот. Она отметила, что детские товары не должны становиться источником сверхприбыли для бизнеса, поскольку идет речь о базовых потребностях российских семей. Считаю, что государству необходимо внимательно анализировать ситуацию в этой сфере, при необходимости принимать дополнительные меры по ограничению необоснованного роста цен, отметила депутат. Сообщает Ньюс.ру. Между тем, в преддверии Дня защиты детей в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге состоится праздник. В это воскресенье, 31 мая, там будут развлекать гостей артисты на ходулях, ростовые куклы, будет аквагрим, детская бьюти-зона, вкусное угощение, сладкая вата, морсы и мороженое. В кинотеатре «Киноплекс» покажут бесплатный мультфильм «Тень». Состоится концерт, а главный гость праздника – известная группа «Five Star Family». После концерта состоится фан-встреча с поклонниками. Вход свободный. Начало праздника в полдень воскресенья. Все продлится до 5 вечера. Официальный доллар 71.37, евро 83.69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица, вам это близко.
8: Застройщик ОАЭЗ Синица.реформа. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3». Завтра, 30 мая, в лучшем на свете городе ожидается облачное с прояснениями. Погода, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 8-10, завтра днем 16-18 градусов тепла.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Осторожно, Exit покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
9: До 31 мая этого года только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей.
11: Путешествие на двоих в подарок? Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
14: Exit. Born for more.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Исчезаю из студии сейчас. Встречайте после 16.00 ведущих антипробочного шоу «Навигатор». После «Навигатора» в 8 вечера фитнес-час Надежды Стрельниковой. А с 9 я снова буду здесь со специальным миксом на 104.10 FM. Вместе с гостями передачи сделаем ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Да-да. На прощание от меня сейчас Valley Funny Nick Anderson в секретной фонотеке с песней «Wasting My Time With You». Про нас с вами, друзья. Всем спасибо, услышимся вечером. Пока.

0: Привет всем зарулившим на 104.10 в Екатеринбурге, 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Валя Баталова и не только, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
2: Абсолютно верно! Подключайтесь к нашей онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте, потому что есть на что посмотреть сегодня!
0: Да, ребят, сегодня вечером именно в 8 часов, а в 19.30 еще кое-что интересненькое... в кинотеатре «Континент Синема АЛЛАТРЬ». Мир легендарного Майкла Джексона можно будет погрузиться. И у нас в гостях сегодня Павел Талалаев. Это официально признанный двойник Майкла Джексона. Добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: И в гостях также у нас Виталий Диденко, коммерческий директор сети кинотеатров «Континент Синема». Вечер добрый.

0: Привет, Екатеринбург.
1: Итак, вот как это получилось? Как вы стали официально признанным двойником Майкла Джексона, причем признала это вас сама сестра певца?
2: Да, она приезжала в Москву в 2011 году.
3: Uh-huh.
2: А, там была премия Муз-ТВ.
1: Uh-huh. Чуть погромче, пожалуйста.
2: И мне удалось с ней, ну, встретиться, увидеться. Вот, и она была поражена сходством.
4: Ну, неудивительно.
3: Это правда,
1: действительно,
3: да.
1: Я был немного шокирован.
4: Да, честно скажу, потому что... Ладно, будем честны. Это специфика, наверное, локации, что не у источника, так сказать, это происходит. Но в России зачастую, когда слышишь двойник, ожидаешь что-то из категории, ну, там какой-то похожий пиджак в шкафу нашел. А тут вы зашли, я такой, ничего себе, ну, тогда понятно, естественно, признали. Тут тяжело не признать.
3: Мне очень интересно, в какой момент вы поняли, что вот, ну, настолько вы похожи, вам хочется этим заниматься, чтобы прям в профессию свою это превратить?
2: А все случилось очень давно, это с детства, со школьной скамьи, мне было лет, наверное, 8 или 9.
4: Uh-huh.
2: Об этом мне, конечно, сообщили мои друзья, то, что я чем-то напоминаю Майкла.
1: Так.
2: Вот. А потом уже меня поддержала моя мама, она работала в ателье, она мне...
3: Организовала костюмчик, ага.
2: Костюмчики там, да, и как-то вот с этого все и понеслось.
3: Потом круто.
1: А когда произошла первая лунная походка?
2: Вот прям сразу начала ее изучать, потому что, ну, естественно, она...
1: Я думаю, каждый пытался дома это делать.
4: Да я уже 20 лет пытаюсь. Ни разу ничего.
2: Мы потом
1: попросим вас немножко мастер-класс провести. А вообще, я так понимаю, что будет и фото, и автограф-сессия, верно?
2: Верно.
1: И все это начнется в 19:30 в Алатыре.
2: Да.
1: Угу. А нужно ли как-то подготовиться людям, что-то, может быть, с собой взять?
4: Надеть свежее.
1: Отработать какие-то танцевальные движения.
3: Чтобы, да, впечатлить.
1: Ну и помимо автограф-сессии, я так понимаю, что в 8 вечера ожидается какое-то выступление.
2: Да, я покажу один из номеров знаменитых Майкла.
1: То есть это прям шоу получается таким образом?
2: Одну песенку.
3: Ну,
2: самую любимую всеми.
1: Виталий, расскажите, какие-то еще новинки ожидаются у нас?
5: Новинки кино имеете в виду?
1: Я имею в виду технологические какие-то.
5: А, технологические новинки, да-да-да. Ну, самая главная технологическая новинка в мире кино — это завтра первый показ самого современного 4K DCI LED-экрана для кинотеатров. Это уникальный проект и первый проект в России. В мире уже проекты подобные есть. Российский — это первый проект. Наша компания полностью этот проект от начала до конца провела, оттестировала, и завтра будет первый показ.
1: А какого размера это детище?
5: Экран 10x5 метров, 50 квадратных метров. Яркость экрана такова, просто вот спойлерну немножко, да, что его можно смотреть почти без помех при полном освещении зала.
1: То есть, можно в солнцезащитных очках приходить на всякий случай.
5: В любом зале абсолютно вы смотрите любого высокого качества проекцию, только вы включили свет,
1: ну,
5: все, смотреть невозможно.
1: Проектор — это такая вещица.
5: Есть качество нереальное. Когда экран гаснет, я имею в виду, нет никакой картинки, просто черный экран. Вы не понимаете его параметров, потому что черный настолько черный, это просто
1: черный. Глубокий черный цвет, да, действительно. Да.
5: И видны самые мельчайшие детали лица человека, поры, там, волоски на лице.
1: Ну, Олег, недаром самая передовая технология передачи изображений, действительно.
5: Завтра в Карабаше в 15:30, торговый центр «Медь».
4: Если в таком высоком качестве, что все морщинки видно, можно не смотреть больше фильмы с Паттинсоном, не получится ему изображать подростка там.
1: Павел, а можно вас попросить что-нибудь для наших зрителей изобразить, может быть, чуть-чуть танцевального, для того, чтобы вспомнить, представить, вообразить, как это будет, возможно, сегодня вечером, погрузиться, так сказать, немножко демонстрационно в атмосферу?
2: Хорошо, с удовольствием.
1: Просим.
4: Я тут попытаюсь поуправлять нашей видеотрансляцией. Угу.
1: Ух! Ну вот и лунная походочка. Ну вот,
3: как
1: спасибо,
3: хорошо.
1: Спасибо,
4: Господи,
1: спасибо.
4: Ну почему не я?
1: Ребят, напомним, сегодня в 19:30 Континент Синема АЛЛАТРА. Приходите и посмотрите как бы все это вживую. Вам спасибо, что заглянули в гости. Ну а далее на 104.10 вас в скором времени ожидает наш конкурс «Что это за слово?». Не переключайтесь.
6: Продолжайте движение.
7: Навигатор.
6: Реклама.
8: Вам
0: 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 565 802 70 65. Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service. Сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома. ОСЖ Клевер Парк. ЕН 668-511-84-28.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж. Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Субару. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Субару Центр, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
9: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
10: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
9: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
10: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
11: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
12: Водрел Групп. ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: I am paid to exist.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96». Привет всем, кто за словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 18 минут. А с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Николай, он продает пожарные машины. Добрый день.
0: Привет. Подожди, а ты продаешь пожарные машины? Как давно ты этим занимаешься?
3: Пару лет уже.
0: Пару лет. А, то есть ты непосредственно спасателем, то есть пожарным продаешь эти машины?
3: Да.
0: Ну просто. А почему они у тебя их берут, а не у поставщиков? Вопрос.
4: Да, интересно.
3: Я есть, грубо говоря, мы их покупаем в заводах.
0: А, то есть вы являетесь такими посредниками в этой сделке.
2: Мне просто интересно, а ведь это не с таким высоким уровнем потребления, так сказать, рынок. Не меняют же их вроде каждые 5 секунд. Это как это функционирует?
0: Нет, по-моему, новинки постоянно какие-то дополняют. Ну расскажи нам, Николай.
3: Да. Что? Там не только пожарная машина, там же установки есть.
0: Какие-то сейчас нововведения появляются, новые какие-то моменты в этих автомобилях, которые раньше не присутствовали? Да. Расскажи немножко, что именно, например?
3: Я не помню, как они называются, эти системы. Да. Если только предлагают,
0: Николай продает машины.
3: Да. А как конкретно там что называют, я не помню.
0: Блин, каталог не взял, ладно.
4: Ничего, не
0: подготовился. Я просто думал, может быть, какое-то слово необычное из такого вот как раз сленгового или, может быть, специализированного языка взять, потом загадать, сказать, вот Николай нам слово предложил свое необычное. Но ты с собой словарик не взял сегодня? Ладно, у нас для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может значить. Слово для тебя сегодня «дюгонь». И отгадай, что же это такое? Что такое «дюгонь»?
4: Возможно, это такой литературный жанр позднего средневековья. Может быть, есть такая провинция во Франции. Либо это такое морское млекопитающее.
0: «Дюгонь». Как думаешь?
3: Дюгонь.
0: Животное такое, провинция во Франции или жанр литературный старенький?
3: Давайте во Франции, провинция.
0: Хочется попасть в дюгонь.
4: Понимаю. Сейчас бы во Франции.
0: Принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправильный вариант. Не расстраивайся.
1: Дюгонь неизвестно слово трус.
0: 237-104. Кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра стала немножко проще. Алло,
1: у нас дюгонцев лучший в мире вкус.
2: Добрый вечер, день.
0: Как зовут тебя?
5: Меня Денис зовут.
0: Денис, стоит повторить тебе задание, или ты выбрал что там?
5: Это животное.
0: Какое?
5: Какое-то там морское, по-моему.
0: Морское млекопитающее. Действительно, родственник вымершей морской коровы. Занесет в красную книгу, если что.
2: Как будто назвали по первому впечатлению. Это просто случайное слово. Типа, это что за дюгонь?
0: Денис, мы поздравляем тебя с победой. Давай определяться с подарком, что хочешь из нашей копилочки.
2: Есть у нас, например, билетики в кинотеатр «Континент Синема». Также есть билеты на моноспектакль Анны Егоян «Осторожно, хрупко». 9 июня во Дворце молодежи будет читать стихотворение классиков и современных авторов. Есть билетики на вечерний шоу-кейс-концерт лейбла «Парадигм» 20 июня в Центр Клаб. Билетики на концерт «Субботний микс» группы «Номер 4» и «Чистая река» 13 июня в Joy Pub. Билетики в музей «Зона» одной из четырех площадок есть, а также сертификаты в салон «Дископрав» на 1000 рублей или в парк развлечений «Радуга Лэнд». Либо можем за эфиром продолжить.
0: Определился ли нужно подумать?
5: Давайте за эфиром продолжим.
0: Хорошо. Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
1: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.

0: связь светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама.
3: Саня, чего грустный второй день?
4: Давай, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
3: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Синоншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
4: Вот это да! Номер подскажешь?
3: Давай, звони в Синоншоп 96 385 85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385 85.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Build-Fest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф. 6+.

0: Центр проверенных автомобилей с пробегом «Уникум» на Автомагистральной 45. Продажа, обмен, кредитование. Звоните 344-3000. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Веер Моллу 5 лет. Скажем празднику привет.
2: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
1: Веер Молл. 6 июня. 0+.

0: пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 28 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на металлургов 67. Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 5 баллов. Стоит блюхера вместе с проезжей от Мира до Краснодарской. На Малышева не едется от Гагарина до Комсомольской. Сложности на Учителей и Турбинной, от Вилонова до Космонавтов. Много машин на улице 8 марта от Ельцина до Фурмана. По классике стал ЕКАТ от реки Березовка до улицы Высоцкого. И придется проявить терпение на проспекте Ленина от Луначарского до Хохрякова. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути. Сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на металлургов. Поехали!
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Мозоли от консоли и вспышки флешбека. Андрей Дашкин, рубрики «Игротека».
2: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. В столице Урала 16 часов и 33 минуты. А с вами на 104.10 навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: Ситуация такая, что несколько лет назад вышла игра под названием Vampire Survivors, которая запустила целый жанр. Называется этот жанр автобатлеры. И суть была простая. Вы пиксельный человечек, который отбивается от наступающих со всех сторон орд противников. Из тех выпадает опыт, который вы засасываете, ага. И за счет этого повышаете свои навыки, урон и так далее. А потом она трансформировалась, и относительно недавно вышла игра под названием Vampire Crawlers. Это в той же вселенной условно, но теперь игра пошаговая, карточная, динамичная RPG-шка. Все выполнено тоже в пиксельной тематике, стилистике в смысле, взятые по большей части персонажи и монстры все из изначальной игры, но только здесь вы двигаетесь по одному шагу в различных локациях, где сталкиваетесь с противниками и начинается пошаговая боевка, причем прикольно, один противник сразу расслаивается на несколько десятков, которые встают перед вами рядами, и каждый ряд атакует отдельно, и если вы первый уничтожаете, следующему нужен дополнительный шаг, чтобы они подошли к вам ближе, что уже интересненько, и здесь введена система комбо у карт, у всех у них, понятно, есть цена в мане, вот эти, которые изначально вам дается несколько единицы, потом можно ее повышать перманентно изначальную и просто в ходе битвы в моменте количество данной маны. И здесь введена система комбо, где вы, если по порядку возрастания стоимости разыгрываете карты, они все больше и больше урона наносят. Если же это карты вспомогательные, то они выше и выше повышают характеристику. И это крайне динамичная система, скажу честно, для карточной игрухи, потому что по большей части я там сижу и уже не думая, па-па-па-па-па, выкидываю карты вот эти 0-1-2 3-4, потом скрепляющая карта, не ломающая комбо, и снова 0-1-2-3-4. И получается, конечно, не сильно красочно, тем не менее интересно. На карте вы находите различные улучшения для своих атак, предметы, которые перманентно теперь могут использоваться вашими персонажами, и других их же персонажей. Коих здесь, по-моему, что-то штук 20.
3: Визуально действительно прикольно. Хотела сказать, что там пиксельная стилистика смешана с 3D еще.
0: Ну, это окружение,
3: истории.
0: Да.
3: Ну, так или иначе.
0: Это 3D-окружение и пиксельные персонажи. В любом случае, простая карточная игруха, где не нужно сильно мозг напрягать, динамика для нее крайне высокая, перепроходимость бесконечная. Если вам такое нравится, заходите на игровые площадки, качайте Vampire Crawlers, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
4: Информация на правах рекламы.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Короче, времени нет, есть Джили, есть ставка 0,01% в осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% в осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
3: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. УАО «Смотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
5: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
6: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
7: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
8: Лим-Попо. Веселье не за горами.
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
10: ОКИТ Екатеринбург. ОГРН 108-660-70-08-907-0+.
11: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
12: 0+.
13: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ. Об участии в долевом строительстве.
14: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4Б.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем веронастроенным, столица Урала, 16:43, а с вами Навигатор.
1: А очень скоро, а если быть точным, 3 июня, в среду Навигатор будет все еще с вами, но немножечко не тут, потому что у нас будет выездной эфир, поработаем в магазине российской моды Highlight в Гринвиче, 3-й этаж, 2-я очередь. Заглядывайте, мы же загляденье, а если не получается вживую, то хотя бы на видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Highlight».
2: Вот тоже немного про магазин одежды. У нас в Екатеринбурге на днях открылся новый магазин одежды с низкими ценами. И прямо в день открытия люди как с цепи сорвались, устроили погром. Магазин очень сильно вложился в рекламу. В итоге туда хлынула огромная толпа любителей, ну, халявы, соответственно. Уже в первые минуты внутри начался хаос, давка. Люди одежду срывали с вешалок, переворачивали коробки с обувью. И были люди, которые помогли потом прибраться сотрудникам. Вы большие молодцы. А вот зачинщикам хаоса хочется, да, обратиться. Ребята, давайте мы как-то, ну, голову терять не будем, людьми хоть сколько-то останемся.
1: Это редкий случай, да, когда новость местная, не исключено, кто-то из дебоширов сейчас нас слушает.
3: И мы в обновке.
2: Довольный.
1: Да, больше всего, на самом деле, проблема, мне кажется, что это как с черной пятницей.
3: Да.
1: Что людям становится надо из-за скидки, а не потому, что им прям надо.
2: Да, действительно.
1: В общем, да, давайте не будем. Давайте будем порядочными людьми, чтобы все говорили, вот Екатеринбург, не Питер, но тоже бург, культурное какое место. Ну а прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше на 104.10. Настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Число погибших в результате атаки дронов вооруженных сил Украины на Волгоградскую область возросло до 2. Женщина, госпитализированная ранее, скончалась в больнице, сообщили в мэрии города Волжского. Ранее губернатор Андрей Бочаров рассказал, что при атаке на местное химпредприятие погиб 60-летний мужчина, сообщалось о 55-летней пострадавшей. Кроме того, ранение получил житель дома в Волгограде, ему оказали помощь на месте. В Волгограде также повреждено остекление детского садика. После падения обломков БПЛА произошли возгорания на химпредприятии. Вскоре огонь потушили. Губернатор поручил муниципалитету выяснить масштаб повреждений, прежде всего жилого фонда, и в ближайшее время ликвидировать последствия, сообщает РИА. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил под домашний арест Артема Кротова, которого вместе с женой Людмилой обвиняют в обналичивании и организации незаконной схемы с налогами, говорится в решении суда. Кротовых задержали сотрудники ФСБ несколько дней назад в аэропорту Кольцово. Следствие считает, что супруги подавали в налоговые органы подложные декларации с фиктивными сделками, что позволяло клиентам занижать налоговые обязательства. За свои услуги, по версии силовиков, они получали вознаграждение. По версии следствия, на незаконной схеме фигуранты могли заработать 13,5 миллионов рублей. Супругам Кротовым грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает агентство ИАН. Уральский блогер и известный актер Евгений Кулик получил травму головы во Вьетнаме. Как пишет Е1, он нырнул в бассейн и ударился головой. К счастью, сейчас с ним все в порядке. Актер находится во вьетнамском госпитале, ему будут накладывать швы. Об этом сам Кулик сообщил в соцсетях. Он также сказал, что местные врачи удивились, что после такой травмы россиянин может разговаривать и, в принципе, чувствовать себя удовлетворительно. Кулик известен своими ролями в комедиях «Я худею», «Лотерея», «Пара из будущего». Он также выступает как режиссер и продюсер. Перед началом лета в Свердловской области не исключены заморозки в некоторых районах. В ночь на 30 мая температура может опуститься до 0, но при прояснении где-то может быть и небольшой минус, считает метеоролог Алексей Полин. А в целом в регионе ночью, по прогнозу областных синоптиков, будет плюс 6-11, пройдет небольшой дождь. Днем в субботу осадки усилятся, прогремят грозы, воздух прогреется до 16-21 градуса. За разговор по телефону на АЗС могут отказать в обслуживании. С 1 июня на заправках ужесточают противопожарные требования. Об этом пишет агентство ТАСС. На заправках будет запрещено пользоваться сотовым телефоном возле колонки вне салона автомобиля. Между тем, после появления этой информации в СМИ, в МЧС опровергли введение запрета на использование мобильников на заправках. Доллар 71.37, евро 83.69.
4: Обращаем ваше внимание. Объявлена ракетная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере Макс.
5: Информация на правах рекламы.
6: Артем, давай купим машину.
7: Какую машину? Стиральную?
6: Нет, импортную.
7: Китайскую, что ли?
6: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
7: Да где ты ее сейчас найдешь?
6: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали!
8: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
10: Завтра в Екатеринбурге по температуре чуть приятнее. Днем до плюс 19, утром плюс 12, вечером плюс 16. Облачное небо, дождь обещают вечером, он начнется около 9. Ветер подует юго-восточный, слабый 2-3 метра в секунду.
0: Слабый, как эти утешения.
11: Что будет получше.
7: Да не, на самом деле меня почему-то вот, да я знаю почему. Радует дождь в субботу вечером, потому что очень тяжело бухими под окнами у меня орать, когда льет.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
14: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
15: Отправляемся в морской круиз.
16: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
14: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
16: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас.
1: Добрый вечер всем, кто настроился на 104.10. В Екатеринбурге 17 часов и 4 минуты, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
3: И если вы хотите заглянуть в нашу студию, вас никто не смеет останавливать. Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Вот и настало то время, когда комары не просто начали привыкать к репеллентам, теперь их привлекает их запах, из-за него они понимают, что где-то рядом человек.
1: Токсикоманами стали.
4: В каком-то смысле. Ну, в общем, авторы нового исследования, ученые из Франции, Аргентины и США, решили проверить, насколько репелленты вообще работают сейчас. Проверяли в лабораторных условиях при участии комаров непосредственно. Поместили в крошечные клетки, подносили к ним пакетик с кровью и смотрели, когда насекомые начинали двигать хоботком, что вот сейчас укусят. Дальше разделили на группы, две из них отпугивали, последним дали просто вдоволь напиться. Короче, в итоге у комаров, которых пугали репеллентами, при повторном контакте проявлялась еще большая активность. Они крайне быстро привыкли к спреям и стали ассоциировать их

0: наоборот, с возможностью скоро покушать.
1: Честно говоря, я не понимаю, с чего вдруг они бы стали просто на пакет с кровью вестись, потому что они идут на углекислый газ, на тепло и на движение.
0: Там была тепленькая кровь.
1: Ладно, тепленькая кровь.
2: В любом случае, репелленты же, они у них при взаимодействии, кроме того, что они отталкивают, они вызывают какие-то негативные ощущения. Я думаю, а что если дело в том, что просто мы сделали комаров фетишистами? Он на тебя садится, от тебя репеллентом несет, ему дурно становится, он такой: братан, придуши меня еще.
1: Когда увижу у него шарик в хоботке, тогда поверю. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Стоит Блюхера от Мира до Шевской. На ИКАДе не едется от 19-го километра до улицы Высоцкого. Много машин на Учителей и Турбина, от Вилонова до Космонавтов. Заторы на Малышева, от Гагарина до Комсомольской, от Бажова до Максима Горького. Также не радует движением Шевская, от Краснофлотцев до Промышленного проезда. И придется постоять на проспекте Ленина от Луначарского до Московской.
0: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
2: Далее будем разбираться, что там с пятничным вечером делать в рубрике «Афиша».
3: Реклама.
4: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмена вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмена. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. ОГРН 116 965 802 70 65.
5: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
6: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110 547 605 11 96.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Знаете Аллу, специалиста по газобетону, а Сергея, эксперта по кирпичу, знакомы с Ириной. А с в цементе, может, и Антона, гуру кровли, встречали? Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55-55.
4: Встречайте обновленный «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
6: 12+.
7: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
8: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
8: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
10: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Юг». ЖК «Веер Парк». Телефон отдела продаж 273-03-13. Добрый вечер всем, кто еще не построил планы на предстоящий вечер. Столица Урала, 17 часов и 12 минут. А с вами навигатор, готовый помочь в этом вопросе вместе с рубрикой «Афиша».
1: Сегодня к 7 вечера можно прийти в Театр эстрады на 8 марта 15 на кукольный спектакль про Федота Стрельца «Удалого молодца». Современная постановка по мотивам известного произведения Леонида Филатова. Потешная история о человеческих пороках и о том, как решаются вообще дела государственной важности. Ну и про любовь, конечно. Билеты от 1500 рублей, 12+. В это же время в Молли-баре на Уральской 61 пройдет акустический концерт Саши Растича. Это фронтмен группы «Седьмая раса». Прозвучат и главные хиты группы в акустическом исполнении, и песни, в которых, вернее, нет в их репертуаре. Также будет возможность немного пообщаться с артистом в дружеской обстановке, как это обычно бывает на акустических концертах. Угу. Билет стоит 1200 рублей, 16+. Чуть позже, к 19:20, пройдет стендап по-женски в баре «Руки вверх» на Радищева 25. В одном месте соберутся лучшие девчонки-комики региона, чтобы насмешить вас, как они умеют, в течение примерно полутора часов. Билеты от 1100 рублей, 18+. А поздно вечером в 23:30 в клубе «Свобода» на Черкасской 12 пройдет татаро-башкирская чак-чак-дискотека. Естественно, звучать будут любимые татарские и башкирские хиты. Обещают большой хоровод, караоке, конкурсы. А тем, кто будет не против завести знакомство или станцевать медленный танец, тоже почему не отдадут зеленые браслеты, чтобы вы друг друга найти смогли. Билет стоит 1190 рублей и дороже, 18+. В общем, чтобы вы не выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
2: Информация на правах рекламы.
3: Ура! Веер Парк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веер Мола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веер Парк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Добрый вечер всем левой и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 17 минут, а с вами навигатор, который отправляется в очередное путешествие по миру в страничке вокруг света за 60 секунд.
1: А в Казахстане появилась своя Эйфелева башня.
2: О, как!
1: 30-метровую копию памятника установили в селе Жалпактал выпускники местной школы.
2: А нет, знаешь, как это Эйфелевая башня.
1: В общем, строительство обошлось бывшим одноклассникам примерно в 7 миллионов рублей.
0: Ничего себе!
1: И это уже стало своеобразной традицией. Бывшие ученики школы каждый год скидываются на благоустройство их родного села.
0: 7 миллионов рублей?
1: Ну, у них достаточно дорогие подарки. То есть они за прошлые годы их силами были построены парки, фонтаны и спортивные комплексы. То есть они прям, видимо, успех это добились, ребята.
0: Либо они никогда не скидывались на шторы и подкопили.
1: Наверное, да.
0: Как вариант.
1: А в Малайзии мужчина, укравший туалетную бумагу из отеля, был оштрафован и сел в тюрьму на один день. 56-летнего туриста, без рулонов уже, из Китая, в общем, турист был, его застукали с поличным, он выходил из туалета отеля.
0: С коричнем.
1: Он в руках держал 9 рулонов. Сотрудники отеля мириться с утратой ценной бумаги не стали. Вызвали полицию, мужчину задержали. Маркировки отеля на рулонах не было, но мужчина все равно не смог внятно объяснить, откуда он ее взял. В итоге вину свою признал. Но поскольку кража туалетной бумаги — это не прям какое-то что-то, мягкое наказание ему дали, оштрафовали.
2: Дали ему мягкое, трехслойное, с ароматом персика наказание.
1: Примерно 900 рублей он заплатил штрафа, и вот денечек в тюрьме посидел.
2: А вот я думаю, в целом вообще проходит какой-то тюремный срок, даже денечек. Я пытаюсь понять, где концептуальная разница. Я украл 9 рулонов туалетной бумаги, и я поел фасоли и засел на весь день, и потратил 9 рулонов бумаги. Хотя, кстати, может быть, такое должно быть наказание. Как в детстве, когда отучают от сигарет детей. Пока все не вот это вот, никуда не пойдешь.
0: Пока до втулки не доберешься, да?
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число ПИМ». Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: «Картстарт». Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв. Единственный электрокартинг на Урале «Картстарт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города. Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Картстарт». Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
5: Реклама.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
7: На старт, внимание, шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Алло, я в Сочи, погода супер!
2: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
5: Кредит предоставляет ПАО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
7: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
8: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
9: Лим-Попо. Веселье не за горами.
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
11: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-108-907-0+.
12: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
13: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
14: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
13: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
14: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Че, так и будешь в 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4, телефон 388-04.
17: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь.
18: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
19: Подробности на badendefisland.ru. 0+.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «СКК». Семейный магазин и плитки и сантехники «Керамир». Привет всем четырех более и менее колесным. Столица Урала, 17:26. А с вами на 104.10 вечерний навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Число Пи.
2: С нами будет играть Алексей, он работает на госслужбе. Не первый раз у нас в гостях, так сказать. Доброго вечера.
3: Привет,
0: Алексей.
4: Здравствуйте.
0: Скажи, ты когда-нибудь в жизни ставил рекорды, может быть, какие-то?
4: Нет, не приходилось.
0: А хотелось бы что-нибудь такое эдакое вычудить?
3: Дурацкое что-нибудь.
4: Что-нибудь такое уже чудил, но рекорда нет.
0: Ну да, посмотришь книгу рекордов Гиннесса, думаешь, не, так мне не начудить уже. А вообще, есть какое-нибудь счастливое число, может быть, у тебя?
4: Ну, 79 нравится мне.
0: Почему именно эти,
2: а не 69?
3: Да.
4: Ну, в периодической системе это золото.
0: О, вот оно что.
2: Так, что ж, ладно, я не ожидал жестко умного ответа, если честно.
0: У нас сегодня число покрупнее, и три варианта того, что оно значит, мы тебе тоже предоставим. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будет твоим. Число для тебя сегодня 27289.
3: Возможно, это рекорд по количеству пчел на человеческом теле. Может быть, столько жаб волонтеры перенесли через дорогу в Питере. Либо это высота самой высокой горы на планете Марс в метрах.
0: 27289. Что же это такое? Повторите вариант, Алексей.
4: Ну, я к третьему варианту склоняюсь.
3: К марсианскому, ага.
0: Гора на Марсе, соответственно, вот ее высота, да?
4: Да.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, поменьше она будет. Это гора Олимп, ее абсолютная высота 21 с небольшим километра. Кто готов дать верный ответ, звоните, линия свободна, 237-104, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как тебя зовут?
5: Добрый вечер, Дима.
0: Дима?
5: Да.
0: Скажи нам, слышал ли ты задание или тебе нужно повторить его?
5: Я думаю, количество жаб.
0: Количество жаб, которые волонтеры перенесли через дорогу в Питере. Почему именно этот вариант выбрал?
5: Не знаю, просто интересно.
0: Просто жаб люблю.
3: Я тоже так сделал.
0: Меня иногда тоже давит одна. Это правильный ответ, действительно. Амфибии там не могли сами добраться до места нереста, и их в итоге волонтеры таскали на себе через автомобильную дорогу. Не так давно попадался ролик, где женщина полицейский в Штатах перетаскивала черепаху, держа в руках, через дорогу, а потом она побежала обратно.
2: Там много грустных, на самом деле, моментов, когда такие: ой, черепашка, нужно спасти, вот тебя в речку, а она сухопутная.
0: Что касается рекорда по количеству пчел на человеческом теле, это 637 тысяч особей, это примерно 63 килограмма дополнительного жужжащего веса. Поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам:
2: офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно.
6: Навигатор. Информация на правах рекламы.
7: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: пилот.
1: Доброго вечера всем, кто стоит или подстаивает на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 17 часов и 32 минуты, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан» – импорт на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 7 баллов. Малышева стоит от Бажова до Хохрякова. Ситуация не радует на Челюскинцев и Московская от Бориса Ельцина до Радищева. Не крутятся колеса по Ленина от Бажова до Московской. На Восточной и Фурманово не получится гнать от Куйбышева до Серова. На Блюхера плотники вас встретят от Мира до Шевской. Толчья собралась на Космонавтов от Челюскинцев до Машиностроителей. И нужно терпеть на Сибирском тракте и Декабристов от Буторина до 8 марта. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артём, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан импорт. Металлургов 67.

0: Реклама.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Строим новое!
3: Ремонтируем любимое!
2: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
1: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре «Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП-центр «Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр «Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр «Екатеринбург». Краули 182, литера И.
5: О, приснилось, что я завтрак проспал.
6: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
7: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
8: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
9: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
12: Только до конца мая квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: с 16 до 20. Навигатор в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
1: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
3: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на yuga.rf.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто удобно расположился перед своим радиоприемником на 104.10 FM. Пришло время выпуска новостей. Его спонсор ООО «Специализированный застройщик Синица. Реформа 1».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Здравствуйте. Ракетная опасность объявлена в Свердловской области. Губернатор Денис Паслер призвал уральцев сохранять спокойствие и бдительность. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. При объявлении ракетной опасности необходимо спуститься в укрытие. Это могут быть подвалы, подземные паркинги. Оставаться в максимально защищенном месте необходимо до отмены ракетной опасности, о чем повторно должны оповестить сирены. В Севастополе закончились 92-й и 95-й бензины. Обе марки временно отсутствуют на автозаправках, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По словам чиновника, поставки бензина планируются в течение дня. Ситуация с топливом в Севастополе утром обсуждалась на оперативном совещании. Также не на всех заправках в городе есть и дизель. Власти призвали жителей Севастополя относиться к ситуации с пониманием. С прошлой недели в городе действовали ограничения на продажу бензина по 20 литров в одни руки, пишет агентство ТАСС. В Первоуральске задержали курьера-мошенников, который в общей сложности забрал у пожилой пары больше 7 миллионов рублей. Подозреваемый живет в Екатеринбурге, ему 30 лет. Полиция мужчина заявил, что не знал о том, что совершает что-то противозаконное. Работу по передаче денег клиентов третьим лицам он нашел в интернете. Пожилую пару мошенники атаковали в конце апреля. В результате за несколько недель супруги сняли все средства со счетов, передав их курьеру, а позже продали автомобиль. Задержанному предъявили обвинения в крупном мошенничестве. В голосовании за благоустройство в Екатеринбурге на первое место вышла набережная и сети на участке от Декабристов до Белинского. За нее отдано более 47,5 тысяч голосов. Основинский парк набрал более 25 тысяч, а Бульвар культуры больше 20 тысяч голосов. Всего в голосовании по программе формирования комфортной городской среды приняли участие более 211 тысяч жителей уральской столицы. Чтобы город получил федеральное финансирование, до 12 июня нужно набрать еще около 80 тысяч голосов. Смартфон ребенка стоит подготовить к летним поездкам. По словам специалистов, в начале каникул необходимо пересмотреть правила родительского контроля. При этом полностью что-то запрещать не стоит. На полные запреты подростки отвечают поиском обхода блокировок и рискуют установить на смартфоны вредоносное ПО, заявили специалисты. Перед каникулами необходимо удалить с детских гаджетов неизвестные игры и приложения, а вторым шагом может быть ограничение на установку приложений без разрешения взрослых, а также запрет покупок внутри игр. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
5: Информация на правах рекламы.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
9: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
10: Хороводы водят пчеловоды. На радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
11: В эту субботу за окном будет чуть теплее. На термометре в течение дня от 12 до 19 градусов выше нуля. Ветер ожидается потише, 2-3 метра в секунду с юго-востока. Небо весь день облачное, а вечером снова обещают дождик. Он начнется примерно в 9 часов.
12: Самое время отложить все свои планы, залезть под пледик, посмотреть киношку какую-нибудь. А потом на следующий день проснуться и ненавидеть себя за то, что никуда не ходишь, ничего не делаешь.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
9: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
14: Осторожно. «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
15: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на «Металлургов 67» и «Сельковскую 23». Цена указана на модели TXL «Флагшип» 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе «Трейд-ин». Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
16: «Эксид. Born for more».
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б. Программа предназначена

0: шоу на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто выбирает попутчики Радио Пилот. В Екатеринбурге 18 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофона в студии на Ленина 41 Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО УК «Баден Групп».
3: И если вы хотите побывать в нашей студии, знаете, что не обязательно для этого сюда прям ехать. Можно же просто подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
4: Недавно детский омбудсмен Москвы предложила разрешить детям работать с 12 лет. Потому что, по ее словам, есть запрос, мол, когда с детьми общается, начиная с 12 лет, они все поголовно хотят работать летом на каникулах, да, что вот ну, занятость...
5: Скорее деньги интересуют.
4: Ну, и занятость, да, иметь, и собственный заработок. Но вот не могут, потому что сейчас только с 14 лет разрешен легкий труд, а и то, как бы, только согласие родителей.
5: Ну, опять же, это где разрешен? Это официально разрешен.
4: Официально разрешен,
5: действительно. В деревнях, я скажу, работают из более младшего возраста детишки, и никто даже, в принципе, это не считает каким-то отклонением от нормы.
3: Ну, в деревне-то понятно, что там, в общем и целом, можешь ты или нет работать, какую-то работу выполнять, определяется тяжестью инструмента, необходимого для этого. Ты поменьше, ты собираешь картошку, уже на лопату надавить ножкой можешь нормально? Пора копать.
5: А если еще вытянулся за лето, вот смотри, уже можно и закидывать наверх что-нибудь.
3: Но, опять же, говоря про то, что про городскую индустриальную среду, это уже немножко бред как будто. Потому что у нас везде эта идея транслируется, а давайте не будем давать детям быть детьми. Давайте мы их в 10 лет начнем грузить. А что ты кем хочешь стать в будущем через 10, там, сколько-то, 15 лет, когда ты вообще другим человеком будешь, а сейчас ты не знаешь ничего и должен решить прям ща. Это очень странно. То же самое. Давайте пораньше поработайте, устаньте. Чего вам это детство?
5: Тут же по желанию. То есть те дети, которые действительно хотят что-то заработать. У нас, не знаю, высшими были отряды мэра. Вот такая история. То есть дети старшего школьного возраста, они летом подрабатывали какие-то, убирали улицы, что-то еще делали, а потом получали какую-то зарплату.
4: Ну, полезная деятельность, действительно.
3: Просто тут же всегда есть побочка, что кто-то в 12 захотел, потому что нужны свои деньги, захотелось вот что-то понять, взрослую жизнь и попробовал. И есть прослойка населения, которые, как вы думаете, что будут заставлять детей в 12 уничтожать у них каникулы и говорить «давай, иди».
4: Ну и точно так же вот другие дети, которые решатся все-таки, да, пойти работать, они же будут наверняка чувствовать себя, ну, круче как-то,
3: о, да,
4: да, более...
3: там кастовые системы новые появятся.
4: Начнется, да, начнется то, что вот, ну, дети, которые не хотят работать, они будут чувствовать себя хуже.
5: Посмотрим, что из этого получится.
3: Я знаю, извините, это получится из этого то, что у вас будет ребенок рождаться, а вам отдает акушер и говорит: «Поздравляю, у вас повес уже 5 минут, а он до сих пор места не нашел».
1: 7 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карта, сейчас в городе стоит.

0: Малышева от Бажова до улицы 8 марта и от Гагарина до Комсомольской. Сложности на ИКАДе от 20-го километра до улицы Высоцкого. Подставы челюскинцев от Гражданской до Восточной. Придется проявить терпение на учителей Турбина от Июльской до Космонавтов. И многовато машин на Ленина от Бажова до Хохрякова.
1: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас получит приз. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
2: Прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
3: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.
5: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные запоры и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. +7 343 288 57 78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп», Екатеринбург. +116 965 802 70 65.
6: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
7: У Rich Family, Новосибирск, ОГРН 110-147-605-1196.
8: Карт-старт. Здесь скорость погружает в праздник. Здесь праздник обретает драйв.
9: Единственный электрокартинг на Урале «Карт-старт». Крытая трасса всего в 5 минутах от центра города.
8: Думаешь, где отдохнуть с друзьями, провести корпоратив? Не думай. Приезжай в «Карт-старт».
9: Героев России 2 рядом с ЖД вокзалом. Сайт kart-off.ru.
10: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
12: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на «Джекгроб». Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Тельцов 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мероприятие для тех, кто хочет знать о строительстве все. Встреча строителей Урала. 4 июня. Екатеринбург-Арена. Сильнейшие спикеры страны. Пионеры и лидеры строительной индустрии. Knauf-Bildfest. Мастер-классы и ярмарка сильнейших мастеров отрасли. Мероприятие, организованное строителями для строителей и дизайнеров. Вся информация на сайте встречастроителейурала.рф 6+.

0: С 16 до 20. Навигаторы в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта О Хайлайт. Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство Хайлайт запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином Highlight в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
4: ОСЖ «Клевер Парк». 1-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Никко Моторс», «Субару Центр», «Екатеринбург Восток», дублер сибирского тракта 17А. Привет всем, кто не знает, чем заняться на предстоящих выходных. Столица Урала, 18 часов и 13 минут, а с вами навигатор, готовый помочь решить данный вопрос вместе с рубрикой «Афиша».
1: Завтра в 18.30 в Каледа-театре на Ленина, 97, можно посмотреть спектакль «Фальшивый купон». Это мрачная постановка по мотивам одноименной повести Льва Толстого. Два студента подделали купюру. Было 2 рубля 50 копеек, они, соответственно, единицу дорисовали, и стало 12 рублей 50 копеек. Просто шутки. В итоге, когда денежка по рукам пошла, начали происходить страшные вещи. Билеты от 1000 рублей 18+. В этот же день, в 8 вечера, на стадионе Екатеринбург-Арена на Репина 5 начнется большой концерт Сергея Жукова и группы «Руки вверх». У них юбилейный стадионный тур под названием «30 нам уже». И можно к этому большому торжеству присоединиться, потанцевать и подпеть любимые культовые хиты. Билет стоит 3200 рублей и дороже 12+. А совсем поздно, уже ночью в 23.30 в клубе «Нирвана» на Шевченко 9 начнется танцевальный рейв «Олдскулы». Сможете оторваться под большой живой трибьют «Линкин Парк» и крутой сет рока нулевых «Грин Дэй», «Лимп Бискет», «Блудхаунд Гэнг» и много чего еще. Будет звучать и кое-что современное, кстати. Также вас ждет уголок с игровыми приставками и караоке. Билет от 500 рублей 18+. А в воскресенье 31 мая в 18.00 в стендап-баре на Радищева 31 начнется надежный микрофон. Никаких новичков, только опытные комики и в количестве, соответственно, 10 штук выйдут на сцену проверить свои шутки. Билет стоит 300 рублей 18+. Либо в это же время в театре «Открытая сцена» на Ленина 53 начнется комедийная постановка «Что ж вы так убиваетесь?». Три комедийные новеллы, связанные общим смыслом «Что делать, если в жизни все идет совсем не так, как хочется?». Билет стоит 1200 рублей, 18+. В любом случае, организуйте себе досуг на выходные и хорошенько отдохните после рабочей недельки.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей «Субару». Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. «Субару Центр», Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: Спонсор конкурса «Городской квест» – застройщик компания «Практика».
1: 3, 2, 1, начинаем заезд. В эфире конкурс «Городской квест». «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор, готовый проверить эти знания в конкурсе «Городской квест».
2: С нами будет играть Игорь, он прораб на стройке, тоже человечек, с которым уже доводилось нам поиграть немного. Доброго вечера.
3: Привет.
4: Добрый вечер.
0: Хочется еще немножко дофамина, да?
4: Можно попробовать.
0: Быстренько.
2: А после предыдущих дозваниваний кто-то на работе слушал, может быть, нас в этот момент такой: «Игорь, это ты вчера! Это ты был!»
4: Ну, было такое, да.
0: А не просили поделиться подарком?
4: Нет.
0: А вот вам совет, работнички, а почему бы не спросить?
4: Нет, я давал совет, я говорю, сами набирайте и выигрывайте.
0: А подарки мне, если хотите дальше на объекте оставаться. А ты нам в пятницу набрал специально, чтобы именно в 3 поворота сыграть? Или так случайно совпало?
4: Примерно случайно совпало.
0: Ну ладно, в общем, у нас вместо
4: 4... Просто раньше сегодня закончил дела.
2: Ну ладно.
0: Ладно,
2: уважаемая причина.
0: Конечно. Их захотелось подарка чуть раньше, чем обычно.
2: Ну да.
0: В общем, у нас для тебя вместо 3 вопросов небольшое путешествие по Екатеринбургу. Скажешь, куда добрался, верно ответишь, тогда подарочек будет твоим. Рыба-карась. Игра началась.
5: Начнем путешествие с района автовокзала. Представь, что ты поехал по улице Сурикова от ботанического сада Уроран в сторону центра и, преодолев 1.5 километра, добравшись до преграждающего тебе дорогу сквера, ты выполнил поворот налево.
2: Прикинул?
0: Складывается.
2: Да. Хорошо. Дальше ты двигался прямо, никуда не сворачивая, и, проехав еще 0.5 километра, оказался на светофоре у трамвайного кольца, где повернул направо.
0: Все четко.
4: На
0: молодец. Красава. А после этого ты проехал еще 1 километр, считая перекрестки со светофором, и остановился на 2-м из них. Вот кроме Московской, какая же там улица-то находится?
4: Там была Пальмира Тольятти.
0: Это первая,
4: и
0: да?
4: И это первая, а вторая Радищева.
0: Ой, ну как-то. Перескочил, забыл что-то.
4: Ой. Куйбышева.
0: Или Гурзовская, как раз в этом месте. Она и меняет название. Что ж, рыба-тунец, ты молодец. Поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
4: Офигенно!
2: Навигатор!
6: Информация на правах рекламы.
7: Я выбрала квартиру в квартале на Шевской, чтобы у детей было больше свободы, а у меня спокойствие. Дети гуляют в любую погоду, на крытой детской площадке. Школы и секции рядом, а в доме чистая вода благодаря дополнительной очистке. Квартал на Шевской. Там, где начинается счастливое детство.
6: Только до конца мая. Квартиры с чистовой отделкой в подарок. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья. Эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96 385-85 или сразу на Куйбышева 149А. Условия акции по телефону 385-85.
3: На старт, внимание, шарф!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
2: Подробности на baden-land.ru. 0+.
3: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
4: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью. Путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
5: Подробности на motivtelecom.ru.
6: Весна.
7: Встречи с друзьями.
6: Отдых и путешествия.
7: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
6: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой 17 500.
7: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
11: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Прайм Сервис». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Прайм Сервис». Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Сидоров, о чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
13: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
14: Планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
15: Лим-Попо. Веселье не за горами.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру.
17: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907-0+.
18: Махнуть на юга? Мечта ближе, чем кажется. Даже из города выезжать не придется. С термальным комплексом «Юга» теплый и расслабляющий отдых хоть каждый день.
19: Тематические бани и спа, бассейны и серф-волна, вкусная кухня и комфортное проживание. Идеальный релакс и способ восстановить силы.
18: Термальный комплекс «Юга». Телефон в Екатеринбурге 363-31-00. Карта проезда на юга.рф.
20: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
21: Шедевр.
20: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
21: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
20: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
21: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Код. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 18 часов и 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» в городе сейчас 6 баллов стоит Малышева. От Бажова до Хохряковой, от Мира до Комсомольской. Сложности на Белинского, от Куйбышева до Малышева. Также придется проявить терпение на учителей Турбинной, от Сулимова до Космонавтов. Много машин на Декабристов от Луначарского до 8 марта и придется задержаться на Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой – мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Регинос».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Джили Курей и либо Тига 4 Про.
2: Я так понимаю, это вторая машина и, скорее всего, для супруги, да?
3: Ну, для нас двоих.
2: А, то есть она основная будет?
3: Да.
2: Ну, четверка будет поинтереснее в плане вместимости. Давай с этого хотя бы начнем. Да, Кулрей мне нравится и в управлении, и в динамике тоже неплохо. Особенно, когда это были флагшиповые комплектации, там прям интересно было. Ну и, опять же, положа руку на сердце, он внешне намного выигрышнее своих конкурентов. Даже в старых кузовах он все еще пользуется популярностью. И это понятно. Четверка, как продукт более типовой, собранный на платформе, которую они тиражируют постоянно везде, на мой взгляд, более интересен, наверное, по сочетанию цены и комплектации. Вот так я скажу. Почему? Потому что можно было там работу над ошибками провести более глубокую, можно было как-то эту платформу разнообразить. Против, опять же, тех же джиллионов им тяжело сражаться. Но а Кулрей — это вообще как бы отдельная, наверное, все-таки аудитория. Поэтому сейчас, если бы я выбирал себе автомобиль, я бы, наверное, смотрел все-таки Кулрей из этих двух.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Пробовал, нет, такой автомобиль, как Hyundai Kona называется. 1.6 моторе, турбо.
2: Ну, как бы скажем так, мы снимали короткий обзор в свое время. И честно тебе скажу, покататься долгой возможности у меня не было. Я лишь одно отмечу. Машины не распространенные и такие как бы вопросы, наверное, все-таки под заказ решаются. Потому что вот когда мы там в 23-м, по-моему, что ли, в 24-м году мы обзорчик короткий делали, это второй модификации после рестайла. У них рестайл был, потом еще вторая модификация. Ты знаешь, мне понравилось то, как он в городских условиях себя чувствует, но вот если по-хорошему, там же у них есть и электрическая тема. У них даже, по-моему, литровые моторы были на этих машинах. Роботы мне там не совсем понравились, как они себя ведут. Гибриды я, честно говоря, не юзал. Так вот, в долгу, чтобы понимать, насколько это расход интересен или нет. Но уже потихонечку такие машины замечаю. Не знаю, правда, электрички они или не электрички. С электричками...
4: Ну, электричку там можно издалека узнать, у них решетки радиаторы.
2: Да, нет. Да. Я просто вижу в основном в потоке, мимо проезжаю, там, ну, парочку раз сталкивался. Для меня интересен вопрос, как там живет вся установка, и намного ли просаженными приходят батареи? Потому что некоторые электрокары, которые вот там Лифы, помнишь, приезжали, праворуки и так далее, да. Они приходят практически с потерей 30% батареи. Их там перегревают экспресс-зарядками, порт и так далее. И много-много-много еще своей особенностей. И по зиме у тебя там, грубо говоря, от 250 километров, которые были в этой батарее оставлены, остается того меньше. Это где-то километров 120 максимум. Прикинь, зимой. То есть это машина на одно дело, по сути.
4: Ничего, да.
2: Да, поэтому если как вспомогательный вариант, наверное, я бы себе рассматривал. Но вот...
4: Я в целом смотрю именно бензиновый 1.6, который вот там 177 сил.
2: Понятно. А у них же еще, интересно, по-моему, была этот...
4: Проживет.
2: Вот про робот пока ничего тебе не скажу. У них же еще были эти Kona N. Там тоже как бы интересная темка. Там, да, по-моему, двушки 280 вообще лошадей стояли.
4: Ну, да, наверное, зажигалочка.
2: Ну да, там что-то меньше 6 секунд до сотни. Он еще в обвесе какой, знаешь, как похож на нисмовский джук. Минус какой? Маленький объем совсем автомобиля. То есть он не для всех дел. То есть это как вторая машина в семье, ок. Просто открываешь багажник, там чуть больше стандартной косметички, ничего особо туда не влезает. Такой, знаешь, хэтч чуть повыше просто.
4: Ладно, понял тебя. Огромное спасибо.
2: Тебе тоже спасибо за звонок. Удачи вам, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
5: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.
6: Внимание всем постам, на 104-10 навигатор.
7: Бум!
8: Привет всем любителям получать подарки в столице Урала, 18 часов и 41 минута, а с вами вечерний навигатор, и пришло время подвести итоги нашей акции «Уикенд в столице». Напомню, что 3 недели назад радиопилоты строительной компании «Спартак» запустили очередной розыгрыш «Уикенда в столице». Победитель сегодня получит поездку в Тбилиси на двоих на выходные. Партнер проекта – строительная компания «Спартак» СП Сергеева Елена Игоревна. Вы должны были, чтобы поучаствовать, подписаться на нашу группу «Радиопилот ВКонтакте» 104.10 FM, сделать репост розыгрыша себе на страницу и отметить в комментариях одного друга, с которым отправитесь в путь. И вот теперь пришло время выяснить, кто же это будет.
9: Подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Там уже рандомайзер наш видать. У нас 664 участника, которые выполнили все условия. Здесь вот проверяем подписку, проверяем репост. Ну и, собственно, что лишний раз тянуть? Давайте же узнаем, кто наш счастливчик.
8: Кому только одному.
9: От нуля до сотки. Опа! За секунду пролетели, и этот человек — Анастасия Денис. Ну и по условиям конкурса,
8: давай,
9: конечно,
8: проверим.
9: Мы должны проверить, не из рекламных ли репостов состоит.
8: И открыта ли страница?
9: Страница.
8: Страница открыта.
9: Открыта. Но разве это рекламный репост? Это же милый котик.
10: Какая красота.
9: Да, да, да.
8: Ну что ж,
9: да.
10: Поздравляем вас. Как здорово.
9: Анастасия, вы лучшая просто. Котик тоже там у вас классный. В любом случае с вами свяжутся.
8: А сколько участников было, напомню?
9: 664.
8: Это вот какие шансы у вас были?
9: Жесткие.
8: Может, еще в лотерею стоит поучаствовать.
9: За розыгрышами нашими следите на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Это, конечно же, не последний. Ну, а прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
11: Продолжайте движение. Навигатор. Пилот FM.
12: Реклама.
13: Короче, времени нет. Есть Джили, есть ставка 0,01% осмота. Запомнил? Джили в рассрочку до 8 лет от 0,01% осмота. Запомнил? Еще раз повторить. Джили на Белимбаевской в осмота.
14: Рассрочка на Джили под 0,01% до 8 лет. Восмота. Берембаевская 8Б. Не оферта. ООО «Осмотосервис». Полная стоимость кредита до 15,9% годовых. 0,01% ставка по программе «Директ уникальный». Кредит от АОТ «Банк». Срок от 12 до 96 месяцев. Сумма от 300 тысяч до 9 миллионов рублей с первым взносом от 20%. Условия по кредиту и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит».
16: Мне нужно личное пространство.
17: У тебя будет своя комната.
16: Мне нужно больше места под одежду.
17: А у тебя гардеробная.
16: А мне нужно играть с друзьями.
17: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома. Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
18: УСЗ «Витамин Девелопмент». ИН-667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Тепло ли тебе, девица?
20: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
19: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
21: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime 196.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Миша, возьми еще эти коробки.
6: Они уже не входят ко мне в машину.
7: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
5: Ну, Миша!
7: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
4: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
14: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серябкиной.
13: Веер Молл. 6 июня. 0+.
15: Встречайте в Автомир Екатеринбург. Джили EX5 EMI. Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв Джили EX5 EMI в Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж Джили Автомир Екатеринбург на Новгородцевой 4Б.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: вечер всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Здравствуйте. Президент Владимир Путин подведет итоги визита в Астану на пресс-подходе. Глава российского государства выйдет к журналистам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан начался, напомню, 27 мая. Сегодня российский президент участвует в мероприятиях саммита ЕАЭС. Отвечая на вопросы СМИ, Дмитрий Песков добавил, что после общения с журналистами должна быть нивелирована недосказанность, которая возникла в прессе на фоне заявлений Владимира Путина, сделанных ранее. Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера футбольного «Урала». «Спорт-экспресс» об этом пишет со ссылкой на заявление президента футбольного клуба Григория Иванова. Окончательного решения пока нет, но, скорее всего, Василий Владимирович нас покинет, заявил Иванов в комментарии. В это же время президент футбольного «Урала» назвал Василия Березуцкого хорошим специалистом и тренером. А ошибки, по словам Иванова, возможны у любых руководителей клуба, включая президента. «Коммерсант Урал» напоминает, что футбольный «Урал» Березуцкий возглавил в декабре, сменив на этом посту Мирослава Ромащенко. На улицах Ревды снова заметили гуляющих свиней. По данным телеграм-канала «Ревда-инфо», животные пока появляются только в одном районе города. Как будут дальше развиваться события, ревдинцы пока не предполагают. В прошлом году свиней, гуляющих по всему городу и на детских площадках, замечали регулярно. Власти подали на владельца животных в суд, который постановил свиней изъять. Сделать этого не удалось из-за поданных апелляций, напоминает «Новый день». Популярные в России сервисы, которые организуют онлайн-приемы с психологом, впервые за 5 лет столкнулись с падением доходов. Это следует из финансовых отчетностей этих компаний за 2025 год. Как пишет РБК, платформы теряют доходы на фоне сокращения интереса россиян к таким специалистам. По данным Медиалогии, частота упоминания онлайн-психологов в соцмедиа в прошлом году снизилась на 20% по сравнению с 2024 и составила чуть более 28 тысяч сообщений. Выпускной вечер не требует больших затрат. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Комментируя недавнюю статистику, в которой фигурировали цифры от 20 до 50 тысяч без учета выпускного образа, министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на атмосфере и благодарности педагогам, пишет агентство ТАСС. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Артём, давай купим машину.
6: Какую машину? Стиральную?
5: Нет, импортную.
6: Китайскую, что ли?
5: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
6: Да где ты ее сейчас найдешь?
5: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».
8: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
9: Дождливые выходные у нас с вами будут в этот раз. Завтра, 30 мая, дождь обещают вечером. Он начнется в районе 9 и продлится пару часов. Из хороших новостей ветер потише, 2-3 метра в секунду с юго-востока. И на термометре картина приятнее, от плюс 12 до плюс 19.
10: Жаль все-таки, что мы в этой нелепой ситуации. Погода, которую любят люди, еще и любят комары. У нас с ними схожие вкусы.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
15: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Это так круто! Море, музыка, веселые дельфины. Ты словно в сказке.
12: Отправляемся в морской круиз.
15: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга. Неоновый свет, танцы дельфинов, рок-номер морских котиков.
2: Шоу дельфинов «Морской круиз». Место, где оживают легенды.
15: Узнайте, чем все закончится уже с 1 июня. Океанариум-екб.ру 0+.
16: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: ребята.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге начало 8-го, а с вами на 104.10 вечерний
2: «Навигатор».
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО УК «Баден Групп».
3: На календарях 29 мая, и сегодня отмечается Всемирный день здорового пищеварения.
4: Ах, не праздную.
3: Никогда.
4: Вообще.
3: Из профессиональных праздников отмечается День сварщика. Поздравляем.
5: Да здравствует рабочая профессия!
3: Yes.
1: Они сейчас очень хорошо зарабатывают.
3: О, на да,
4: самом деле. Ну, из-за дефицита, да.
3: Также отмечается День веломеханика. Тоже поздравляем.
1: Поменьше зарабатывают, но молодцы ребята. Скоро загляну к вам.
3: Есть сегодня условные именинники. День конца средневековья сегодня отмечается. Ровно 573 года назад многие историки считают концом как раз-таки средневековья.
4: Закончилось ли оно на самом-то деле?
3: Еще отмечается День соседей. С соседями вообще стоит дружить. Они знают, где вы живете. Иногда они знают, когда вас дома нет. Так что. Также отмечается День гадания на ромашках. Все вот эти любят, не любят. Придет, не придет.
4: Ромашковые лайфхаки в детстве, которые выдуманы. Когда, если тебе не нравится, чем все закончилось, если не любит, говорили еще типа, цветочек сам тоже считается, любит.
3: И также отмечается День почитания старшего поколения.
4: Вообще, ну, надо бы побольше. Это мне правда. Кажется, в целом идеологически в обществе как будто культура уважения к старости вообще пропала.
3: Да, в целом культура уважения друг к другу.
4: Да, действительно. Ну и на этой позитивной ноте, ребят, поздравляю вас с праздничками и поговорим о ситуации на дорогах.
1: А там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 5 баллов стоит Белинского от Щерса до Академика Шварца, не едется по Челюскинцев от братьев Быковых до космонавтов. Подставит Бебеля вместе с Донбасской от Ватуйской до Никольского переулка, сложности на Восточной, от Малышева до Декабристов, пробка на Шевской, от Совхозной до проспекта Космонавтов и затор на Малышева от Мира до Комсомольской.
3: А есть что добавить? Тогда добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
6: Навигатор. Вечернее шоу. На радиопилот.
7: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой ракетной опасности на территории Свердловской области.
8: Реклама.
9: Вам по 30, и у вас снова есть вожатый. Баденсмина вернет вас в то самое лето. 5 дней без гаджетов, 1000 шагов по лесу, семейные заплывы и парение в бане, королевская ночь у костра. Баденсмина. Лагерь в термах для вас и вашей семьи. Успейте забронировать. Плюс 7-343-288-57-78. Количество заездов ограничено. ООК «Баден Групп». Екатеринбург. ОГРН 116-965-802-70-65.
10: Врываемся в лето. Самокаты «Раш» «Экшн». Это надежность и драйв.

0: Family и на маркетплейсах.
1: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Строим новое!
4: Ремонтируем любимое!
3: Покупаем «Докер»! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
5: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
6: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
8: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
9: Анна, плитка.
10: Анна, сухие смеси.
11: Анна, вы просто песня.
8: Потому что Анна, как и любой сотрудник Петровича, поможет рассчитать и оформить доставку материалов для строительства точно ко времени. Без поездок в магазин и без остановок в работе. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
12: Подробнее на petrovich.ru. ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
13: 20 лет. Целая эпоха под эгидой Geometria.ru. Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка 20 лет клубной хроники Екатеринбурга. Хедлайнеры ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич, Икинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь с Geometria.ru. В ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru. 18+.
14: Помогите! Тону!
15: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
16: Спасибо, дружище!
2: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Витамин Девелопмент».
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 15 минут, а с вами навигатор. Настало время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню». На связи с нами Сергей, работающий шеф-поваром. Привет!
2: Привет!
3: Привет, ребят.
1: Сергей уже бывал участник наших конкурсов. Скажи, вот как шеф-повар, вот, за время своей работы твой вес стабилен или увеличивается постоянно в прогрессии?
3: Да я качаюсь, как лев постоянно, у меня уже рука больше, чем голова, ребята.
1: Ну,
3: я как, знаете, как шеф-повар у этого, у президента у этого, у американского, там качок такой, я такой же красивый.
1: Ну, видишь, ты молодец, мне кажется, просто разбиваешь стереотипы.
2: Скорее всего, да, потому что все равно повар с пальца сыт вот это вот все.
1: Придумали какие-нибудь новинки в меню очередные или пока размышляете?
3: Я не знаю, надо вот обратно рубрику возвращать, да снова вам в студии готовить буду.
1: Да, хотелось бы. Как раз.
2: Да, мы рады тебя видеть очень.
1: Недавно в магазин ходил, думал, вот бы кто покормил. Сергей, группа «Руки вверх» тебе хорошо знакома?
3: Да вы что, это я и есть. Я и есть группа «Руки вверх».
1: Да ладно.
2: Ты выступаешь, получается.
3: Меня Сергей зовут, правда, не Жуков.
1: Я думал, ты Потехин. Просто они сегодня выступают, по-моему, да?
2: Да, кажется, выступают сегодня.
1: В общем, у нас из новинок у них появилась песенка. Называется «Сияй». Небольшой фрагментик. Прокрутим, правда, одно слово. Мы закрыли визгом наши резиновые шилы, как всегда. Вот таким отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Ну что, готов расчмокивать?
3: Давайте, поехали.
1: Полетели.
4: Через штормы и сомнения ты один против... Просто закрывая двери перед теми, кто не верил.
1: Ой, как грустно стало. А мы можем повторить задание текстом для тебя, Сергей. Скажи, есть ли в этом необходимость?
3: Да я же умный, против течения.
1: Да ты, ну, конечно, молодец, действительно.
4: Против течения.
1: А еще скромный человек.
2: А еще они завтра выступают. Завтра выступают.
1: Поздравляем тебя с победой, Серега. Оставайся на связи. За эфиром обсудим подарок и расскажем, как заберешь его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
5: Офигенно.
1: 3-4. Ну и ладно.
6: Информация на правах рекламы.
7: Мне нужно личное пространство.
8: У тебя будет своя комната.
7: Мне нужно больше места под одежду.
8: А у тебя гардеробная.
7: А мне нужно играть с друзьями.
8: А для вас детские площадки и целый бульвар с парком у дома.
9: Витамин-квартал на Южной Ботанике. Знаем то, что нужно семье.
10: ОСЗ Витамин Девелопмент. ИН 667-127-5420. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама. Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорск. Горская, 37. Академический район. Сайт кладавто.ру.
1: На старт. Внимание!

0: карта проезда на шартаж-пляж.рф.
1: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
2: Завтрак от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
4: Веер Молу 5 лет. Скажем празднику привет.
5: 6 июня отпразднуем с размахом. Вас ждут сюрпризы, сладкие угощения и подарки. Блогеры Женяша, Виола Ви, Лисюша и другие. Грандиозный сброс шаров и большие концерты Олега Майами и Ольги Серебкиной.
4: Веер Мол. 6 июня. 0+.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОФЦ.
10: Сидоров. О чем ты только думаешь? Контрольные не за горами.
11: Я мыслю шире, Марья Ивановна. Каникулы не за горами.
12: Пора планировать каникулы в Лим-Попо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, сауны и фудкорт.
13: Лим-Попо. Веселье не за горами.
14: Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру.
15: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 186-67-08-907. 0+.
16: Вечер большого бокса от русской медной компании. Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивал возвращается в ринг RCC. Его соперник, мощный претендент из Германии Михаэль Айферт. На кону мировые титулы и статус сильнейшего. 30 мая. УКМК-арена. Не пропусти главное боксерское событие этой весны.
17: 12+.
18: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
19: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: на пилоте.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейшие заторы расположились следующим образом. Лотно на ИКАДе, от реки Березовка до улицы Высоцкого и от поворота к станции Палкина до 51-го километра. Много транспорта на объездной от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена. Подстаивает Фурманова от Белинского до Сурикова. Сложно пробиться по Космонавтов от Мельковского переулка до Турбинной и придется проявить терпение на Библии Донбасска от Пехотинцев до Суворовского переулка. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.
3: Артем, давай купим машину.
4: Какую машину? Стиральную?
3: Нет, импортную.
4: Китайскую, что ли?
3: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
4: Да где ты ее сейчас найдешь?
3: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
5: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». «Металлургов 67».

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ООО «Уникум Импорт». «Уникум» – автомобили с пробегом на автомагистральной 45.
1: Агрегатор, что-то нас найдет лет через 10. Узнаем в рубрике «Агрегатор».
0: Добрый вечер всем, кто летит домой на крыльях «Радиопилот». С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
2: Компания Xiaomi представила убийцу Dyson. Пылесос, который можно не чистить 100 дней.
3: Вау.
2: Midja 4 Pro, так называется, беспроводной вертикальный пылесос, главное отличие которого от всех конкурентов не в мощности или дизайне, а в том, что он устроен внутри системы хранения. Устройство поставляется вместе с зарядной док-станцией, которая после каждого использования сама высасывает мусор из контейнера в отдельный изолированный мешок. Владельцу не нужно прикасаться к пыли, шерсти животных или мелкому мусору, станция все делает сама. Емкости этого мешка хватает примерно на 100 дней при стандартном режиме уборки, что означает, что при ежедневной работе пылесоса вы вспомните о техническом обслуживании где-то в начале следующего сезона. Мешок оснащен антибактериальным покрытием, внутри не размножаются микроорганизмы, а запах не просачивается наружу. Аккумулятор обеспечивает до 90 минут автономной работы, то есть на среднюю квартиру хватит примерно на 3-4 полноценные уборки. Отдельного внимания заслуживает встроенная подсветка насадки. Светодиодный луч направлен прямо перед щеткой и подсвечивает поверхность так, что становятся видны мельчайшие частицы пыли, шерсти, крошки, которые при обычном освещении просто незаметны. Особенный эффект проявляется на темном паркете или под мебелью. Старт продаж новинки в Китае 10 июня. Розничная цена примерно на наши 15 700.
0: Но это от всей истории предварительные мнения интересны. Технические характеристики. Хочется посмотреть на отзывы, потому что по-настоящему инновационный пылесос для меня — это тот, которым ты пропылесосил и потом не идешь до туалета и такой: да откуда опять крошки? Я только что здесь был.
2: Это песок. Берегите себя и свои устройства, ребята, и оставайтесь навигатором.
4: Информация на правах рекламы.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А тем временем жизнь идет вперед, и в Китае они, конечно, первенцы, первопроходцы всего, людей начали стричь и парикмахеры. То есть там создали робота. А они прямо установлены вот в торговых центрах, там, да, где тебе надо подстричься, как вот помассировать себе ноги. Так можно и подстричься. Это робот, который прямо анализирует форму лица клиента, его внешность, вот, то есть все-все-все, и подбирает подходящую стрижку, и делает ее вот с высочайшей точностью, и делает это быстро, понимаете?
4: Если уши, да, не если срезает, барбер не
3: очень долго, и еще не факт, что действительно будет что-то получится. Да, да, да. Но мне, конечно, сразу вспоминается из мультфильма «Ну, погоди», вот этот вот тоже стрижка, вот от типа
4: поговаривают этого...
3: Там же все оттуда все началось.
4: И барбер уже сломали, просто лысого к нему привели, и он не знал, как лысого гонять.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
5: Информация на правах рекламы.

0: FM. Реклама.
1: Саня, чего грустный второй день?
2: Да, Вань, ничего не спрашивай. Наполучал тут опять писем счастья, эти камеры.
1: Ну даешь. Я как машину купил, сразу в Ксеноншоп 96 заехал. У них огромный выбор радар-детекторов, низкие цены, грамотные консультанты и установка в подарок.
2: Вот это да! Номер подскажешь?
1: Давай, звони в Ксеноншоп 96-385-85 или сразу на Ануфриева 57А. Условия акции по телефону 385-85.
3: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.

0: С 16 до 20. Навигаторы в Гринвиче. Третий этаж, вторая очередь. Партнер проекта «О Хайлайт». Магазин российской моды.
1: 3, 2, 1. Мультибрендовое пространство «Хайлайт» запускает модную катапульту.
2: Ого! То, что нужно каждой женщине.
1: Более 60 российских и уральских брендов. Яркие, современные и актуальные образы.
2: Примеряй, миксуй и создавай свой неповторимый стиль.
1: Катапультируйся в лето вместе с магазином «Хайлайт» в Гринвиче.
2: Екатеринбург, третий этаж, вторая очередь.
3: Ура! Веерпарк!
4: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
3: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
4: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13. Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма. 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступление топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
6: Вызов. Это почувствовать атмосферу спортивного праздника.
7: Вызов. Проверить себя, как спецназовец.
8: И побывать в настоящей пожарной машине.
9: А еще послушать лекции по безопасности.
6: Вызов. Это чемпионский лабиринт, веревочный парк, спецтехника и настоящие спасатели рядом.
8: Мам, пойдем!
6: Вызов. Новый формат активного отдыха и всероссийские соревнования спецназа. С 28 по 31 мая. Полигон Свердловский. Вход свободный.
10: 12+.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор, как эта трудовая неделя, подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившиеся на выходные Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но напоследок любопытный факт. Гомер Симпсон однажды ездил на российских «Жигулях», но в России этого почти никто не видел. В 2000-х британский телеканал Sky снял для рекламы мультфильма альтернативную версию заставки с живыми актерами.
2: А, да, я видел.
1: Вот, и в ней глава семейства ездит на «Лада Рива» экспортной версии ВАЗ-2105. Почему выбрали именно этот автомобиль, неизвестно, но авторам «Симпсонов» ролик так понравился, что его вставили в начало 15-й серии 17-го сезона. Сейчас на стримингах заставку уже заменили на стандартную, но в интернете ее сохранили.
0: Ну, на самом деле, сейчас «Симпсоны» отказываются от своих диванных гагов, потому что нынешнее поколение постоянно нажимает кнопку «пропустить заставку» и просто ни для чего они стараются.
3: Да, но это дает нам намек небольшой, потому что много же споров про то, где на самом деле технически находится Спрингфилд на карте. А что, если он у нас? Я вам более того скажу. Есть подозрение, что Апу узбек. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться до понедельника. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. Затем в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой, а с 9 до полуночи 3 часа электронной музыки с Дмитрием Раевским. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был «Навигатор».

0: привет всем, кто настроился на 104.10. Час подходит к своему завершению. На радио «Пилот» настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синица. Реформа-1».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Армения получила уведомление о запрете на ввоз плодоовощной продукции в Россию. Ограничения начинают действовать с 30 мая. В Управлении Республики по безопасности пищевых продуктов сообщили, что начаты переговоры с инспекционным отделом. Мы разберемся, в чем проблема, и постараемся принять меры для урегулирования, цитирует заявление пресс-службы агентства ТАСС. Россельхознадзор решил запретить ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, а также перцев и клубники и других культур из Армении. Меры будут действовать, пока власти республики не обеспечат безопасность продукции, заявили в ведомстве. Режим ракетной опасности в пятницу впервые был введен на территории всего Уральского федерального округа. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил полпред президента Артем Жога. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению вашей безопасности, цитирует ТАСС сообщение полномочного представителя. Артем Жога призвал жителей Уральского федерального округа сохранять спокойствие. Добавлю, также Росавиация около часа назад ограничила работу аэропортов Екатеринбурга, Челябинска, а также Перми и Оренбурга. В продолжение темы, в аэропорту Кольцово подтвердили введенные ограничения на полеты пассажиров, вылетающих сегодня вечером из Екатеринбурга. В аэропорту просят дополнительно уточнять статус и время вылета рейса. Сделать это можно на сайте аэропорта. Парку «Семь ключей» в Екатеринбурге официально присвоили название. Решение было принято на заседании комиссии по топонимике. В мэрии Екатеринбурга отметили, что парк является особо охраняемой природной территорией, площадь которой около 16 гектаров. Также официальное название получила аллея журналистов у здания драмтеатра. О зеленой зоне на улице Народной Воли от 8 марта до переулка Университетского дано название «Аллея трех вузов» за счет близости трех университетов. Университетов УрГЭУ, Горного, а также филиала Академии госслужбы. На Ставрополье рейс из Минеральных вод в Санкт-Петербург не смог вылететь из-за града. Самолет авиакомпании «Россия» получил повреждения во время стихии. Об этом пишет «Вечерняя Москва». В четверг в регионе прошел град размером с куриное яйцо. Он оставил на капотах двигателей «Эйрбаса» множественные вмятины. Перевозчику пришлось менять борт на резервный, который в Санкт-Петербург вылетел только спустя 9 часов. Официальный доллар на сегодня 71.37, евро 83.69.
4: Информация на правах рекламы.
5: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
6: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
7: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
8: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
10: В субботу на этой неделе ожидается не такая холодная, но все еще мокрая погода. Температура воздуха утром плюс 12, днем и вечером плюс 19, плюс 16. Обещают облачное небо и дождь около 9 часов вечера. Ветер подует с юго-востока, слабый, со скоростью 2-3 метра в секунду.
11: Синоптики обещают облачное небо. Политики обещают безоблачное будущее.
0: И только производители водки работают и работают.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
15: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
17: Информация на правах рекламы.
18: Осторожно, «Эксид» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
19: До 31 мая этого года только 11 автомобилей «Эксид TXL» по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в «Эксид Автобан» на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
16: «Эксид. Born for more». Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио «Пилот».

фитнес-часа на радио «Пилот» ООО «Автобан Запад Плюс». «Автобан Импорт» на «Металлургов 67». Более 200 авто из Европы, Китая и Кореи.

0: Реклама.
1: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
2: Границы Европы и Азии.
3: Лучший майонез. Уральский рок.
4: Три десятки. Такси нашего города.
5: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Артем, давай купим машину.
8: Какую машину? Стиральную?
7: Нет, импортную.
8: Китайскую, что ли?
7: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
8: Да где ты ее сейчас найдешь?
7: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
9: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
10: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 мая. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
11: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
13: Первый в России фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Екатеринбург, Верхняя Пышма, 5, 6, 7 июня. В программе зрелищное мотошоу, водное шоу, выступления топовых артистов, елка, Чиж, Вячеслав Бутусов, Сергей Бабунец, Северный Флот, Сова и многие другие. Впервые в мире первый женский мотофорум. Вход на все площадки в Екатеринбурге бесплатный. Подробности на сайте движение.фан. Движение начинается здесь. 0+.
14: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
15: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Ура! Верпарк!
17: Со спецпредложениями на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры легко обрадовать близких.
16: Какие классные планировки! Великолепный квартал! До Веермола рукой подать!
17: И действительно, выгодные условия на готовые двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Успевайте! Подробности в отделе продаж Веерпарк. Телефон в Екатеринбурге. 273-03-13.
18: Застройщик ООО «Ривьера Юг». Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
20: «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Миша, возьми еще эти коробки.
2: Они уже не входят ко мне в машину.
3: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
4: Мы стекло у шкафа разбили.
1: Ну, Миша!
3: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
5: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: Осторожно. «Экзит» покоряет с первого тест-драйва. Хватит выбирать между «хочу» и «можно». Премиальный кроссовер без премиальной цены.
7: До 31 мая этого года. Только 11 автомобилей Exit TXL по специальной цене от 3,5 миллионов рублей. Путешествие на двоих в подарок. Приезжайте в Exit Автобан на Металлургов 67 и Селькоровскую 23. Цена указана на модели TXL Flagship 2024 года с учетом максимальной выгоды по программе Trade-in. Условия акции уточняйте в дилерских центрах.
8: Exit. Born for more.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали, скажи адрес.
12: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
13: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
14: Джекгроб. Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
15: Шедевр.
14: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
15: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
14: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
15: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
16: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
17: Встречайте в «Автомир Екатеринбург». «Джили EX5 EMI». Инновационный гибрид, который меняет правила игры. До 943 километров свободы на одном заряде. Мысли гибридно. Тест-драйв «Джили EX5 EMI» в «Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4В. Ощутите будущее уже сегодня. Подробности на сайте или в отделе продаж «Джили Автомир Екатеринбург» на Новгородцевой 4В.
18: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении. ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
6: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия Ру». Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнер

0: адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru. 18+.
1: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
2: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
3: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Готовы.
6: Можно начинать.
7: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными.

0: передачу в трехчасовом формате. Много разных гостей, хороших диджеев, продюсеров. Перед тем, как представить вам гостей первого часа шоу, передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте знакомый номер 310-10-10. «Три десятки». Спасибо за поддержку шоу. Сегодня будет очень хорошо. Позвольте представить вам впервые в эфире. Основатель и руководитель портала «Геометрия Екатеринбург», который в эти дни празднует свое 20-летие, Александр Нагорный здесь в студии с нами. Александр, добрый вечер.
1: Добрый вечер, всем привет.
0: 20 лет порталу. Сегодня мы поговорим немножко о «Геометрии Екатеринбург» под приятную музыку от хорошего диск-жокея, который пришел вместе с Александром. Саша, представь его, пожалуйста.
1: Да, я представлю своего товарища. Его зовут Игорь. Это проект 4H Community. Творческий тандем, ценители качественной красивой музыки Deep, Dark, Tribal Progressive. Я очень люблю Игоря, его талант к музыке, и заслушиваю до дыры его миксы уже много-много лет.
0: Я тоже много-много лет слушаю миксы Игоря, и вот сейчас мы с ним общались, и оказалось, что он вообще впервые в специальном миксе играет за все эти годы. Добро пожаловать в эфир, Игорь.
2: Всем привет.
0: Это Игорь, 4H Community.
2: Половина 4H Community.
0: Половина, да. Несколько слов про музыку, которая будет звучать сегодня.
2: Да, сегодня я поиграю ломаную музыку, достаточно легкую, где-то с примесью прогрессива, где-то с восточными мотивами, где-то, может, даже acid, кислота олдскульная попадет. Ну, вот в таком легком ломаном ритме.
0: Это прекрасно. И под эту легкую ломаную музыку мы будем беседовать о геометрии. Не той геометрии, что не алгебра, а о геометрии портале. Саша, несколько слов по поводу, ну вот, про твой портал, про «Геометрия Екатеринбург». В нескольких словах буквально, потому что, ну, большое количество слушателей не в курсе, например, что...
1: Хорошо. Да. История «Геометрии» началась из Питера с 2002 года. Это был ресурс, который фотографирует модные места, потому что «Геометрия знает, где модно». Это был такой слоган наш в самом первом. И потом история пошла по стране, в разных городах, и я открыл «Геометрию» в 2005 году в Екатеринбурге. И, безусловно, мы воодушевлены были этим всем подходом, съемками качественными, это вот всей историей клубной жизни, этой красоты, этой. Поэтому мы все это транслировали на наш сайт, привлекали внимание гостей таким образом, людей, делали их красивыми и освещали модные вечеринки.
0: Стараниями коллектива «Геометрии Екатеринбург» практически у всех любителей и клубной музыки, и посетителей концертных мероприятий есть возможность увидеть профессиональные фоторепортажи о мероприятиях и найти себя на этих фотографиях, да? В этом вся фишка.
1: Да, конечно, это «Геометрия» — это фотохроникер, то есть мы освещаем культурные события города, и это клубы, бары, это какие-то ресторанные презентации, может быть, это выставки, это шоу, концерты, в общем, все, что является событийным в нашем городе.
0: Александр, большое тебе спасибо за твою деятельность на этом поприще. Благодарность тебе от многих и многих фотомоделей, случайных или специальных, которые оказывались в этом фотоархиве. Ну, время от времени мы еще будем включать микрофоны и беседовать о геометрии. Но главное, что мы хотим вам сообщить, что завтра портал «Геометрия Екатеринбург» отмечает свое 20-летие в одном из клубов лучшего на свете города. Приходите, пожалуйста, там поиграет несколько хороших диск-жокеев, в том числе и я, Дмитрий Раевский, и Игорь, 4H Community, Андрей Бугамер, Николай Чикинар и Злобин, да?
1: Да, и Леша Злобин.
0: Прекрасный лайнап. Мы приглашаем вас присоединиться к нам на праздновании 20-летия «Геометрии Екатеринбург». С днем рождения, Александр.
1: Ура. Да, спасибо.
0: Ну, давайте нырять в музыку. С настоящего момента до 10 вечера с нами Игорь Пермяков, 4H Community в специальном миксе на Радио Пилот.

Вот вам и чувство полета, вот вам и полет чувства в специальном миксе на 104.10 FM, доступный всем. Привет тем, кто только что включился, спасибо тем, кто не выключается никогда. Сегодня с нами в первой части шоу Игорь Пермяков, 4-H Community. А в качестве оратора

0: segundo.
1: Спасибо, спасибо.
0: Специальный микс. Идеальное музыкальное сопровождение любых процессов. Может быть, вы куда-то поехали сейчас по таким важным вечерним пятничным делам. Может, вообще выехали из города и где-то сейчас там в вечерней свежести

0: беседуем про былое заводное. Начали говорить о том, как все начиналось. Ну, геометрия Екатеринбург началась в 2005-м, а мы начали интересоваться электронной музыкой гораздо раньше, да, Саша?
1: История моя в городе Екатеринбург началась с 1998 года. Это еще андеграундный расцвет, скажем так, клубных площадок. Люк, автобан, позже появившийся, там, клуб «Посторонний В». И это вся такая культура, это прям, ну, непередаваемые эмоции. И это был определенный расцвет. И потом, собственно, расцвет клубной культуры Екатеринбурга уже такой, как бы, гламурного формата мы застали там в середине 10-х годов, уже третьего тысячелетия.
0: Да. Хорошее было время. И сейчас неплохое, конечно. Но тогда все было как-то по-настоящему, что ли?
1: Ну, тогда все было душевно. То есть люди были раскрепощены, они не были избалованы определенными там технологиями, с одной стороны. С другой стороны, было много интересного, еще непознанного. Люди это все впитывали. Промоутеры делали мероприятия, делали флаеры. За этими флаерами мы ходили в модные магазины, в Саботаж, коллекционировали эти флаеры. Там на фейс-контроле стояли в толпе, чтобы тебя пропустили. И не важно, сколько у тебя денег есть. Главное, как ты ощущаешь себя.
0: Да. Пустят или не пустят в клуб, да, отдельная история.
1: О, да.
0: В какой момент ты решил организовать вот этот фотодвиж?
1: История началась где-то в 2004 году, потому что тогда мне было очень интересно эта клубная индустрия, клубные тусовки, вечеринки, и мы ходили в разные заведения, там, Playnet, клуб Сети, и тогда еще Менделеева, клуб Менделеев, потом Фрут, появившийся на его месте. Все это мы помним, и тогда уже фотографы с какими-то там древними камерами что-то фотографировали, а у меня был портал Сфера. Я там работал, у меня был раздел про клубную жизнь, и мы брали эти фотоотчеты, туда публиковали, я делал интервью. А потом я увидел геометрию, я такой: вау, что это за матрица? И решил, что я хочу запустить этот проект в Екатеринбурге, и я его запустил, и мы начали развиваться. Фотоотчеты, вечеринки, интервью, анонсы, и это все, и вся эта история уже третий десяток идет невероятно.
0: Forage Community, Игорь, спасибо за эту тему, класс.
1: Игорь просто бог вообще.
0: Да, это так. Саша, ну 20 лет это такой рубеж, на котором можно подводить какие-то итоги. У тебя есть какая-то статистика? Ну сколько всего вечеринок освещено за это время твоими фотографами?
1: Я не скажу, это просто, если мы в год снимаем там около 2000 мероприятий, то за 20 лет...
0: Умножаем на 20, да?
1: Это как бы...
0: Что это, 40 тысяч?
1: Это невероятная цифра.
0: Круто. Друзья, слушатели и слушательницы, особенно те из вас, кто находил себя на фотографиях с мероприятий на портале «Геометрия Екатеринбург», приходите завтра отметить 20-летие портала в один из клубов города. Вся информация в социальных сетях, ну или в ближайшем рекламном блоке на радио «Пилот» минут через 10. Наш творческий коллектив желает вам хорошего вечера. Под хорошую музыку, естественно. В специальном миксе на радио «Пилот» к 20-летию «Геометрии Екатеринбург» 4H Community. Да!

музыкальное наслаждение. Изящество и безмятежность, воплощенные в музыке. Специальный микс «Радиопилот». Он может быть и таким. Когда за пультом Игорь Пермяков, участник диджей-тандема 4H Community. Привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто с нами всегда. Этот час нашего эфира посвящен

0: гостях и в ближайшем рекламном ролике на радио «Пилот». Здесь с нами в студии Александр Нагорный, учредитель проекта.
1: Да. Всем привет еще раз.
0: Сейчас мы ненадолго прервемся, буквально на 2 минуты, и скоро продолжим. Специальный микс «Радио Пилот». Хорошего вечера.
2: Реклама.
3: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
4: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
3: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
5: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: 20 лет. Целая эпоха под эгидой «Геометрия.ру». Мы объединили всех. Диджеев, промоутеров, тусовщиков. Мы вспомнили все. Теперь ваша очередь ностальгии. 30 мая. Юбилейная вечеринка «20 лет клубной хроники Екатеринбурга». Хедлайнеры ночи. Бугамер, Злобин, Николаевич и Кинар, Раевский и другие. Клубное, прошлое и настоящее. Одна ночь. Геометрия.ру в ночном клубе Central Point по адресу Малышева 36. Подробности на geometria.ru.
8: 18+.
9: Артем, давай купим машину.
10: Какую машину? Стиральную?
9: Нет, импортную.
10: Китайскую, что ли?
9: Да не китайскую, импортную хочу. Премиальную.
10: Да где ты ее сейчас найдешь?
9: Как где? В автобан на Металлургов. Поехали.
11: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
12: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу? Знакомы с Ириной? А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
13: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
14: Подробнее на petrovich.ru. Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы слушаете специальный микс на радио Пилот.
2: Мы возвращаемся в объятия музыки. Спасибо тем из вас, кто не выключился во время рекламы. Значит, вам действительно нравится специальный микс. Мы здесь уже начали отмечать 20-летие портала «Геометрия Екатеринбург» и вспоминаем былое заводное с организатором проекта, отцом-основателем и руководителем «Геометрии Екатеринбург» Александр Нагорный. Привет еще раз, Саш.
3: Да, всем привет. Привет, меня зовут Александр. Александр Нагорный, «Геометрия Екатеринбург».
2: Александр, сколько сейчас фотографов у тебя в армии?
3: Фотографы приходят, уходят, но мы в любом случае остаемся и свою экспертность передаем, поэтому в какой-то период их было 7, потом был период, когда их было 25, сейчас около 10. Ребят, с которыми мы работаем, снимаем вечеринки, мероприятия, постоянно сотрудничаем.
2: Ну, в общем, по количеству задействованных специалистов можно судить об уровне активности клубной культуры и концертной деятельности, и барной культуры в Екатеринбурге, да?
3: Безусловно, сейчас определенный как бы событийный кризис присутствует, плюс все-таки аудитория немножко стала чуть закрытее в этом плане, и сложнее. Уже немножко сложнее, но все равно технологии развиваются, мы все равно передаем свою экспертность через кадры. И более того, у нас есть сервис, где можно по своей фотографии найти все свои архивные фотки.
2: О, круто.
3: Это вообще крутая тема.
2: Мы вместе наслаждаемся супер музыкой от Игоря Пермякова, участника диджей-тандема 4H Community в специальном миксе на радио Пилот. Еще 23 минуты он поиграет. Да-да. «Геометрия Екатеринбург». С днем рождения, с 20-летием. Ура! Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, приходите завтра на праздник. Поздравим Александра вместе. До.

0: просто космос. Нет, это не просто космос. Это специальный микс на радиопилот. В нем завершает свое выступление Игорь Пермяков, участник диджей-тандема 4H Community. Выступление Игоря сегодня в эфире приурочено к дню рождения портала «Геометрия Екатеринбург». Игорь завтра играет на этом празднике. Мы вас приглашаем, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Сегодня с нами здесь Александр Нагорный, шеф «Геометрии Екатеринбург». Александр, большое тебе спасибо за твою деятельность. Отдельное приветствие тебе от участников утреннего шоу «Катапульта», вечернего шоу «Навигатор», за все съемки, которые вы ведете на выездных эфирах, за эти слайд-шоу, которые у нас на сайте крутятся. Большое спасибо.
1: Спасибо за доверие. Мы давно работаем для «Пилот», снимаем вот такие выездные шоу, и я рад, что фотки нравятся, и мы всегда готовы пофоткать ведущих.
0: Ну, кстати, «Геометрия» ведь снимает не только ночные клубы, бары, рестораны и радиостанции, да?
1: Конечно, у нас очень огромный спектр услуг для различных компаний. Есть событийные съемки, которые мы публикуем на сайте, а есть съемки, которые мы никуда не публикуем. Мы просто делаем контент для компаний. То есть мы таким образом создаем визуализацию деятельности. То есть это уже такая фотоагентская работа, и это наша основа, собственно, бизнес-модели, потому что вечеринок не так много, которых можно снимать, бюджеты небольшие, а вот с компаниями работать интереснее, и этих компаний достаточно большое число, и мы, они нам доверяют много лет, и мы создаем для них визуал уже и фото, и видеосъемки, и очень-очень давно.
0: То есть, если нужна потребность, можно немножко тебя порекламировать, да, то можно обращаться, да?
1: Конечно, нужно.
0: И плюс к тому, у вас же работает фотоакадемия «Геометрия».
1: Да, у нас есть курсы по фотошколе, и мы фотографов, которые хотят научиться снимать, либо потом работать в «Геометрии», зовем к себе на обучение. Потом, если они успешно прошли обучение, мы их приглашаем на стажировку. С ними еще работаем, и потом, если стажировка проходит успешно, заключаем договор агентский.
0: Это Александр Нагорный, шеф «Геометрии Екатеринбург». Сейчас подходящий момент для твоего официального приглашения в клуб. Для всех наших слушателей, слушательниц, можешь начать с фразы «Дорогие екатеринбуржцы».
1: Да, друзья, товарищи, я приглашаю всех, кто когда-нибудь посещал ночные клубы, кто помнит андеграундные вечеринки, кто помнит расцвет клубной культуры, кто помнит ее закат. Приходите завтра в клуб. Есть анонс на Geometria.ru, там будет очень такая своя атмосфера прикольная, там будут играть очень классные наши друзья, диджеи, и вы просто окунетесь в эту ностальгию лучших клубных времен и вспомните, как это было.
0: Александр, давай заложим такую традицию, что каждый год, вот в день рождения «Геометрии», ты будешь приходить вот с Игорем на пару. Приходите, пожалуйста.
1: Да, главное, чтобы Игорь играл.
0: Да, главное, чтобы Игорь играл безостановочно. Это уникальный диск-жокей. Его миксы можно слушать снова и снова бесконечно.
1: Я их десятилетиями слушаю, эти миксы. И прошу, Игорь, дай мне новые миксы.
0: Еще не прошло 20 лет. Игорь, ты нас слышишь сейчас? Нет, не слышит он в процессе микса. Наблюдать за ним вы можете на pilotfm.ru. Есть кнопка «Камера туда», это камера сюда, да. Игорь Пермяков, 4H Community. Игорь, большое спасибо тебе за музыку. Может, несколько слов для наших слушателей скажешь, микрофон отсюда?
2: Мне пора сводить. Спасибо, что слушаете.
0: Спасибо и до новых встреч в эфире, Игорь. Александр, спасибо за участие в шоу. До новых встреч в эфире.
1: Спасибо большое. Я был очень рад вас повидать. И вообще, пилот my love.
0: Спасибо. Друзья, товарищи, слушатели и слушательницы, специальный микс на радио «Пилот» продолжает свое развитие. Скоро будет новый час и новые гости. Будет побыстрее. Готовьтесь. Я тоже готовлюсь. Хорошего вечера пятницы. Под хорошую музыку. Да-да.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Мы готовы.
5: Можно начинать.
6: Каждую пятницу на радио «Пилот». Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс, пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104.10 FM.
7: И снова здравствуйте. Привет, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Добро пожаловать во вторую часть специального микса на радио «Пилот». Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Желаю вам хорошего вечера и передаю вам привет от смелого спонсора нашей радиопередачи. Это ООО «ДРЛ Групп», транспортная компания «Три десятки». Телефон 310-1010. «Три десятки». Спасибо за поддержку шоу. Сегодня с нами

0: Всем привет, хорошего вам вечера.
1: Ну вот мы вместе танцуем под эту музыку. Вместе с вами, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Чем мы их порадуем сегодня, друзья?
2: Мы порадуем сегодня разной такой интересной музыкой.

0: трубы и так далее. Поэтому во второй части мы представим продюсера, как обычно, по традиции расскажем немножко о новом, так скажем, человеке отчасти, может быть, для нас. Поэтому все как обычно. Будем наслаждаться музыкой.
1: Что-нибудь добавишь, Кирилл?
2: Да, добавлю, что...

0: nobody stop you.
1: У этих ребят с танцевальностью вообще все в порядке всегда. Все из-за Пита Тонга в специальном миксе на Радио Пилот. Прямо сейчас для вас, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. В процессе микса Дима Ложкин. Дмитрий, я включаю вам микрофон, пожалуйста.
2: Вот, я смотрю, что я тебя не слышу. Да, поиграем музыку, играем веселую музыку, интересную музыку. Сейчас звучит у нас композиция артиста такого, там, дуэт у них Козлов и Фогги Витон. Интересная музыка, достаточно старенькая.

0: Да, это специальный микс «Радиопилот». Здесь завершает свой получасовой сет Дима Ложкин. Дима, молодец.
1: Спасибо, друзья, кто слышал. Спасибо, кто аплодировал, кто танцевал.
0: Если вы видите где-то в афише вот эту надпись «Все из-за Пита Тонга», одна буква там русская, «Йо», а остальные английскими буквами «Все из-за Пита Тонга», вот, значит, вот там будет примерно вот так.
1: Ну да, примерно вот так и постоянно. Стараемся удивлять, да, действительно, готовить новую музыку, удивлять нашу публику. Ну и как бы всегда рады, когда к нам присоединяются новые люди на вечеринках и в том числе и там, в наших социальных сетях.
0: Приглашайте ребят на свои корпоративы.
1: Да, и вы нас тоже приглашайте, мы готовы к разным творческим, так скажем, коллаборациям.
2: И перформансам новым.
1: И перформансам, да.
0: Мы тут ведем видеотрансляцию на pilotfm.ru. Сейчас в кадре Кирилл Гончаров. Он готовится к своему выступлению.
1: В двух наушниках.
2: Я вообще не понимаю, да. В каких я наушниках стою сейчас?
0: Одни наушники эфирные, вторые диджейские. Да. Сейчас мы ненадолго прервемся и скоро продолжим специальный микс. Отвлечемся буквально на минуту. Не улетайте. Это специальный микс. Радиопилот. С нами все из-за Пита Тонга.
3: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
4: Границы Европы и Азии.
5: Лучший майонез. Уральский рок.
6: Три десятки. Такси нашего города.
7: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
8: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
10: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович. Акция до конца мая 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Ой, стады Петрович,

0: 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- 8017-4010. Код города 343. Вы слушаете специальный микс от Радио Пилот.
1: И вот мы снова вместе в объятиях музыки. В специальном миксе на Радио Пилот продолжает свое выступление команда «Все из-за Пита Тонга». За пультом Кирилл Гончаров.
2: Слушатели, всем привет. Приятного прослушивания. Прочувствуйте мой вайб. Этот трек, кстати, называется «Вайб». От иркутского, по-моему, если не ошибаюсь, продюсера «Чик». Музыкальный проект «Чик».

0: Да, это очень мощно. Согласитесь, друзья, слушатели и слушательницы. Это очень хорошо.
1: Да, это вовлекает в процесс. Многие руки хотят что-то делать, двигаться, да? Такой ритм завлекающий.
2: Про что, да?
1: Про ритм мы говорим. Да. На самом деле, за плечами Алекс Шик, а это его второе название.
2: Альтер-эго.
1: Да, альтер-эго, да. Многолетний опыт работы. Он давно очень в электронной музыке, и у него очень широкая аудитория слушателей. И на сегодняшний день он выпускается на разных лейблах, и вообще слушают его более 1 000 000 человек на стриминговых платформах, что показывает статистика. Его диджей-сеты залетают в чаты в разные, находят у аудитории большой отклик по всему миру. Вот. Ну и выходит на разных крупных лейблах, в том числе иностранных. Поддержка от известных диджеев и артистов мировой сцены. Так что такой человек очень многогранный, действительно увлечен своим процессом, увлечен музыкой и достаточно давно занимается этим. Ну, вот, собственно, музыка говорит о многом.
0: Да. Можно еще раз почетче гордое имя исполнителя озвучить? Оба его альтер-эго.
1: У него есть... Алекс Шик. Да.
0: Ага.
1: У него два имя. Шик и Алекс Шик. Чикью и Алекс Шик.
2: Чик, просто Чик.
1: Не, кроме шуток. По буквам могу прочитать, кто хочет.
0: Спасибо за этот музыкальный пароль. Вот это тоже его трек, и дальше тоже его трек.
1: Да.
2: Да, и включу еще его альтер-эго Шик попозже чуть-чуть.
0: Это был Шик, а будет Шик, да?
1: Да, Алекс Шик. Сейчас играет Алекс Шик.
2: Сейчас Чик.
1: А, Чик.
0: А, сейчас Чик, а будет Шик, да?
1: Да. Ну, Чикью пишется у него как Чикью.
0: Чикуе?
1: Чикуе, да. Вот, поэтому тут не стыдите нас за наш английский.
0: Тем более, что продюсер-то русский, да?
1: А, да. Сейчас начнем, все на русском, чтобы писали.
0: Ага.
1: Если у тебя твое имя не зарегано.
0: Специальный микс. Радиопилот. Все из-за пи...

0: специальном миксе на радио «Пилоты» завершает свои выступления команда «Все из-за Пита Тонга», вернее, два ее участника. Дима Ложкин в первой части отыграл полчаса, и Кирилл Гончаров вот эти полчаса с нами. Ну, правда, молодцы? Да, молодцы, ребята. Спасибо вам за музыку. Класс.
1: Да, спасибо вам, Дмитрий, за предоставленную возможность. Спасибо вам большое, наши дорогие радиослушатели. Мы, наверное, уже привыкли друг к другу за какой-то небольшой промежуток времени.
2: Также хотел сказать спасибо Александру Чигу, да, за его музыку. Всем, кому понравилось, я думаю, переходите в группу Telegram
1: Дмитрия Раевского.
2: Да, оставляйте комментарии, если вам нравится. Слушайте, приятного прослушивания.
1: Шазамьте треки.
0: Ну и запомните название этой команды «Все из-за Пита Тонга». Буква «Ё» русская, все остальное английскими буквами.
1: Да. «Пиза» через дефис.
0: Ага. С нетерпением ждем очной встречи с вами где-нибудь на клубном танцполе.
1: Обязательно. У нас пока анонсов актуальных нету, поэтому чуть позже мы все сообщим в наших соцсетях. Вот. Ну или на программе Дмитрия Раевского.
0: До новых встреч в эфире. Все из-за Пита Тонга.
1: Да, до новых встреч, друзья.
0: Кирилл, еще поставишь, да, тречик?
2: Да, вот последний, и все, и мы заканчиваем. Всем хорошей, доброй ночи, приятных снов и хорошей музыки.
1: Или танцев хороших. Сегодня пятница.
0: Да. Ну, специальный микс продолжает свое развитие. У нас впереди еще третья часть шоу. Готовьтесь, друзья, я тоже готовлюсь встретить новую делегацию диджеев и продюсеров. Мы вместе, это прекрасно. Специальный микс «Радио Пилот». Стереоэффектное радиошоу делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным снова и снова. Хорошего вечера под хорошую музыку на «Радио Пилот».

0: 104,4 FM.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Мы готовы.
3: Можно начинать.
0: Каждую пятницу на Радио Пилот. Новинки мировой электронно-музыкальной сцены, живые миксы и интервью с приглашенными артистами. Специальный микс. Пожалуй, лучшее музыкальное оформление вечера пятницы на 104,4 FM.

0: И снова здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Привет тем, кто включился только что. Спасибо тем, кто не выключается никогда. Это специальный микс на Радиопилот. Добро пожаловать в третью часть стереоэффектного радиошоу, которое делает ваш вечер пятницы ритмичным и мелодичным. Я ваш диск-жокей Дмитрий Раевский. Сейчас представлю специально приглашенных супергероев. Но сначала привет вам от нашего смелого спонсора ООО ДРЛ Групп, транспортная компания «Три десятки». По любым транспортным вопросам набирайте знакомый номер 310-1010. «Три десятки». Спасибо за поддержку специального микса на Радиопилот. В течение этого часа, с настоящего момента и до полуночи, с нами команда диск-жокеев и промо-группа «Subsonic». Вернее, не вся, а два их представителя. Один за пультом, его зовут Аксель Брун. Аксель, привет.
1: Всем добрый вечер, рад привет. Всех слушать.
0: Ура! Снова вместе, это прекрасно. Говорящая голова Яни Хайдар. Привет. Подожди, включи микрофон, вот этот, ага.
2: Всем привет, Екатеринбург.
0: Привет. Он виниловый диск-жокей и сегодня играть не будет. Будешь говорящей головой.
2: Хорошо, спасибо.
0: Ты можешь сейчас сделать обращение к лучшему на свете городу. Представь, пожалуйста, своего коллегу и вашу команду. Ну, прямо в микрофон поближе.
2: Так, смотрите, если в двух словах, Subsonic — это ребрендинг одной из команд, которую, возможно, ранее знали, Ural Techno Music, с немножко обновленным составом, участниками, в том числе и в лице меня, и Влада Ерохина, который у нас тагильчанин, ну, курирует туда-сюда и Калининград, и здесь, и там. Вот, сегодня у нас за вертушками Аксель Брун. Что он у нас, минимал, с мелодиком у нас, да, сегодня? Около этого. Отлично. Ну, я думаю, в процессе мы еще дадим о себе знать.
0: Ну, может, остальных участников тоже назовем. Вот R23, у вас же Саша из нашей
2: команды. Сашка R23, да. Буквально две недели назад вот он, да, выступал, тоже в гостях у Дмитрия,
0: да, приходил, молодец,
2: в гости
0: он,
2: к нам.
0: Молодец.
2: Вот, потом у нас свежая молодая кровь в женском лице, в лице Алисы. Алиса у нас сегодня тоже отсутствует в связи с мероприятием в Central Point. Вот, Женю Квантом мы все, наверное, тоже прекрасно знаем. Нашего техно-уральского викинга, да, тоже не так давно он был в гостях у Дмитрия, насколько я помню.
0: Да, Джонни
2: вот,
0: очень
2: ну,
0: крут.
2: Ну и про Влада, вот я чуть выше сказал, Влад тоже у нас винильщик, но он у нас такой универсальный, то есть у него и цифра есть что на цифре показать, поэтому, ну вот как-то в двух словах.
0: Этих ребят можно часто встретить в клубе Central Point на Малышева 36. Они и вращают пластинки в виниловом баре, и играют с цифры на главном танцполе.
2: Да, все верно.
0: Они молодцы, да. И сегодня в прямом эфире Радио Пилот будут услаждать наш слух в специальном миксе. Мы ведем прямую трансляцию на pilotfm.ru. Можете наблюдать за тем, как Аксель Брун будет делать это в прямом эфире. Ну-с, давайте нырять в музыку. Специальный микс. Радиопилот с нами.

пульс лучшего на свете города. Специальный микс на Радио Пилот в эфире каждую пятницу с 9 вечера. Бывает и до полуночи, как сегодня. Да, здесь и больше нигде в радиопространстве Екатеринбурга живые, настоящие диск-жокеи делают вещи. Мы ведем прямую трансляцию. Это происходит и прямо сейчас на сайте pilotfm.ru.

0: Сегодня с нами команда Subsonic. Прямо сейчас в процессе микса Аксель Брун. Он молодец, согласитесь, друзья. Аксель, можешь сейчас отвлечься на...
1: Да, конечно.
0: Несколько слов, микрофон поближе к нему только, пожалуйста. Аксель, как ты сам назовешь музыку, которую ты играешь? Стилистически там или как-нибудь еще?
1: Я не знаю, это, наверное, ближе к мелодик техно, но, наверное, еще чуть более мелодичнее, чуть более утонченнее, что ли. Вот. Так, стараюсь придерживаться этого направления.
0: Это очень хорошая музыка, ты отлично делаешь это. Можно спросить тебя о каких-то музыкальных паролях, может... Ну, в ком-то сейчас эта музыка вызывает какой-то внутренний резонанс. Кого нужно обязательно послушать? Какие лейблы порекомендуешь? Исполнителей, может быть. Не обязательно вот современных, а ну, базу какую-то дай.
1: Я думаю, что если кому-то понравилась такая музыка, рекомендую обратиться к лейблу Afterlife. Плюс, наверное, лейбл X, лейбл Adriatic. Ну, это, наверное, как, скажем, короночка, так скажем, в этом направлении.
0: Слышите, он вещает и в это время сводит. Молодец. Говорящая голова Subsonic Яни Хайдар подошел к микрофону. Привет еще раз.
2: Привет, привет, друзья.
0: Этих ребят можно встретить, например, в клубе Central Point. Я познакомился с ними там, на Малышево 36.
2: Да, так и было, подтверждаем.
0: Так да. И было. Наверное, там вас можно послушать, да, в ближайшее время? Я слышал, ты играешь перед Слоном, по-моему, да?
2: Да, 5 июня к нам едет легендарный диджей Слон, тоже питерский. Собирается арт-директорами и руководством было принято решение провести полноформатную, ну вот, виниловую тусу. Это понятно, что это техно. Вот, и да, я буду открывать вечер. По-моему, там что-то с 10 до 11. Вот, ну, там очень много, в том числе легендарных наших местных диджеев. Поэтому я думаю, что будет круто. Приходите, всех будем рады ждать.
0: А ты играешь техно только с винила, да?
2: Ну, да, стараюсь, да.
0: Может, тоже выдашь несколько музыкальных паролей? Твои любимые исполнители, названия лейблов.
2: Да тут, наверное, на самом деле все просто. Poker Flat Recordings – это один из самых таких ключевых. Ну, как по мне, то есть больше, ближе. Вот мне он прям очень нравится. Mm-hmm. То есть и порой без ума, да, покупаем винил на просторах и в том числе на барахолках, где-то с рук и забираем. Потому что очень много винила, на самом деле, по рукам разошлось, и он лежит, и порой без дела. Вот поэтому ищем алмазы.
0: Аксель, а ты играешь с пластинок?
1: Я очень хочу научиться. Я даже, вот мы договорились...

0: это. Но зато, когда эта музыка, каждый трек в отдельном конвертике отдельного цвета, ты прямо четко их отличаешь, ты четко знаешь каждый трек.
1: Тут еще очень тренирует память, на самом деле, как музыкальную, так и какую-то визуальную, тактильную в том числе. И тут прям целый спектр ощущений, на самом деле.
0: Я свою последнюю пластинку приобрел, наверное, году в 2007. И сейчас, когда я их перебираю, ну вот куда-то приглашают поиграть именно винил, начинаешь перебирать пластинки, и каждую ты берешь в руки, и как слайд какой-то из прошлого, какая-то вечеринка,
1: на которой она играла.
0: И потом следом за ней, а вот за ней вот это вот хорошо будет, и вот оно. Это очень прикольно. Это происходит постоянно в клубе Central Point на Малышева 36. Там есть отдельный виниловый бар, где вот такие сумасшедшие, как мы, занимаются с этими.
1: Да, причем абсолютно бесплатно. Вечерами с 6 до 10 вечера будем рады за прохладительными напитками и за шуршанием игл. Welcome.
0: Да-да, приходите в виниловый бар.
2: Тактильная музыка, которую можно потрогать.
0: Да. Но, опять же, ее можно измазать.
2: Да.
0: Не мытыми руками.
2: Может и такое быть.
0: А еще вы понимаете, что с каждым проигрыванием пластинки она как бы чуть-чуть стирается, и в следующее проигрывание она уже звучит хуже.
1: Ну, на самом деле, я вот прям не замечал вот прям такой сильной разницы, но на самом деле мойка помогает, мойка спасает, и я бы даже добавил, что в отдельных случаях вот это шуршание старое, оно прям...
0: Да,
1: есть дропы, есть ямы, где они такие полутишина, и кроме этого хруста ничего не слышишь, и, блин, ну это прям прикольно, да мураш.
0: Да, да, это так. Что-нибудь добавишь, Аксель?
2: А все сказал?
0: Хорошо.
2: Дополнить нечем.
0: Давайте вернемся в музыку. Мы тут разговариваем, а там женщина так хорошо поет, красиво, да?
2: Хороший трек, да. Трек с лейбла своего. Ребята здорово постарались. Молодцы, хороший, мне нравится трек тоже.
0: Да. Специальный микс, радиопилот. У нас еще полчаса эфирного времени. И с нами Subsonic. В процессе микса Аксель Брун. Прямая трансляция на pilotfm.ru. Спасибо за компанию, друзья. Хорошего вечера.

0: Thank you for joining us.
1: Pilot.
2: Привет вам, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались прямо сейчас, делайте это ритмично под супер темой в эфире Радио Пилот. Это специальный микс, а в нем живьем представитель команды Subsonic Аксель Брун в процессе микса прямо сейчас. Говорящая голова Subsonic Яни Хайдар у микрофона. Привет.
3: Да, привет еще раз, друзья.
2: Во время нашего прошлого выхода в эфир ты сказал слово лейбл. У вас есть свой лейбл?
4: Да, есть лейбл Image Music, он как раз-таки направлен на выпуск ребят малоизвестных, так скажем, которые только-только постигают азы музыки и не знают, куда попасть достаточно. Есть хорошие ребята, Image Music, он занимается выпуском большей частью, наверное, наших отечественных музыкантов. Вот. Вот что хотелось бы сказать.
2: Может, произнесешь несколько имен в прямом эфире?
4: Слушай, ну...
2: Самые ваши тяжеловесы вашего лейбла.
4: Это я. Это Джонни.
2: Джонни Квант.
4: Да, это ребята из Краснотуринска, наши земляки. Сейчас, если правильно... Боюсь просто обидеть кого-то, неправильно произнести имена. Это было бы, ну, конечно, не очень, но достаточно много ребят. Я обязательно подготовлю список имен и в следующий раз обязательно все их произнесу.
2: Аксель, я правильно понял, что весь твой сегодняшний сет практически состоит из треков твоего лейбла?
4: Это большая часть треков, наверное, это мои собственные треки, плюс пару ремиксов на мои треки. И да, 2-3 трека это из работ ребят нашего лейбла, да, все верно.
2: Круто, вы молодцы. Слушай, я даже не ожидал, честно говоря, не знал, что ты играешь свою музыку. Это я понял только сейчас.
4: Да, к счастью, да.
3: Свой продукт в массы несем.
2: Аксель, молодец. Получается.
4: Спасибо. Очень приятно слышать от таких мастодонтов такие похвалы.
2: Да мы-то всего лишь диджеи, а вы продюсеры. Вы вот молодцы, да. Специальный микс «Радио Пилот». У нас остается 15 минут эфирного времени, и эти 15 минут с нами Subsonic.

0: уже на финишной прямой. Под хорошую музыку время летит незаметно. И еще один специальный микс на Радио Пилот завершается. Да. Друзья, спасибо за ваше драгоценное внимание и поддержку, которую мы ощущаем. В течение этого часа ваш слух услаждали ребята из команды Subsonic. Конкретно музыку играл Аксель Брун. Его сет практически полностью состоял из произведений собственного сочинения и треков его лейбла. И комментарии выдает говорящий голова Subsonic Аксель Брун. Аксель, привет.
1: Привет еще раз.
0: Сейчас, наверное, подходящий момент для того, чтобы разузнать у тебя, у вас, где вас можно послушать в ближайшее время, где можно встретить вас.
2: Так, значит, ближайшая вечеринка у нас состоится, ну, ночь музыки, все понятно, хоть и год приурочен году рока, да, у нас, но тем не менее мы все прекрасно понимаем, что столица Урала, Екатеринбург, достаточно индустриальный город, и мы очень любим техно, обожаем, поэтому мы выкатим аппаратуру на улице Малышева,

0: новым людям и так далее. Вот, а на следующий день, 20 июня, получается, мы уже перемещаемся в стены клуба, в убежище, в подземный бункер. И уже там устанавливаем «Кот лета» называется наша вечеринка.
1: «Котлета».
0: «Котлета», да, все верно. Ну, то есть тут девиз простой: музыка без рамок, люди без масок, лето без паузы.
1: Ясно. Я слышал, что ваша делегация отправляется и на Пармово, или на фестиваль.
2: Все верно, да. Мы с Александром, Саша, S23, этим летом играем на Парме. Потом, скорее всего, мы будем играть на фестивале «Мир». Так что все, кто хотят принять участие, приехать туда, можете с нами связаться. Мы обязательно вам с этим поможем.
1: Аксель, спасибо большое тебе за твой сет сегодняшний и отдельный респект за то, что вся эта музыка твоя. Просто класс.
2: Спасибо вам огромное за такую возможность. Было очень приятно. Надеюсь, это не последний раз, и мы обязательно еще раз увидимся. Всем доброго вечера, хорошей пятницы и прекрасных выходных.
1: Спасибо. Yeah. До новых встреч в эфире. Их можно встретить в Central Point. Кстати, сегодня в Central Point на Малышева 36 отличная вечеринка. Если у вас есть желание сегодня поразвлечься, приходите. Там легендарный Мишель Лопес. Да, да, и Миша Кляйн. Плюс мощная поддержка резидентов. Будет хорошо, если вы там будете. По завершении эфира вся наша команда отправляется туда. Посмотрим, что там происходит. До встречи на танцполе. Да. Ну и до новых встреч в эфире, ребят. Спасибо.
2: Спасибо вам большое.
0: Спасибо за приглашение. Да, ребят, увидимся все на клуба уже непосредственно.
1: Эфир «Радио Пилот». Далее продолжит шоу Армина Ван Бюрена «State of Trance». Спасибо. Услышимся через неделю в специальном миксе на «Радио Пилот». Пока.

вечерний драйв на Радіо Пілот.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерний драйв на «Радиопилот».

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи.
2: Вечерний драйв на «Радиопилот».

0: time.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 2 часа 22 минуты. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2:40. Доброй ночи!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:40. Добрый день.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 42 минуты. Доброй ночи.